Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка

0: Как, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

которая вокруг на радио, про которое рядом. СВХ плюс.

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ФХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ плюс.
1: Может,

0: СВХ+.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта.
1: СВХ+.
3: Танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы.

0: ярким солнцем.
1: СВХ плюс.
2: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и
3: раскрутить свою голову.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Скоро не спи, эта ночь скоро не спи.
0: Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
1: СВХ плюс.

0: Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП «Займа ку проценту гарантии».
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвия с кредит не имею полиции без программа». Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы, шторы, коробки для хранения и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
6: СВХ+.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 6 часов 43 минуты.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Облака летят, как лебеди, летят, как лебеди, издалека.
5: СВХ плюс.

0: А небо все так же высоко. Это на время.
1: Летняя окрошка хитов. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. По стране ожидаются кратковременные дожди, возможные грозы. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 17 до 22 градусов. В Лепе-Венсполсе до плюс 20, в Даугавпилсе-Резекне плюс 19, плюс 20 градусов. В Риге тоже около плюс 20. Во второй половине дня ожидается дождь, не исключена гроза.
3: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
5: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
6: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе. Минибанк.
5: Минибанк?
6: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
7: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
8: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 7.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Кибератака на ЦСДД оказалась куда серьезнее, чем ранее сообщалось. Злоумышленники получили персональные данные более чем миллиона человек и примерно 200 тысяч юридических лиц. Население Латвии продолжает быстро сокращаться. Новая статистика. Сегодня в Сейме будут обсуждать сохранение пособия для работающих родителей.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Кибератака на Латвийскую дирекцию безопасности дорожного движения ЦСДД оказалась серьезнее, чем ранее сообщалось публично. По данным организации ЦРТЛВ, злоумышленник или злоумышленники получили персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и примерно 200 тысяч юридических лиц. Информацию взяли из базы платежей, которые сделаны в адрес ЦСДД за последние 18 лет. Сам инцидент произошел еще в ночь на 8 августа через уязвимость в системе ЦСДД. По данным проверки, не были соблюдены целый ряд требований к информационным системам высшей категории, в том числе по многофакторной аутентификации и тестам на проникновение. В утечке не обнаружены платежные данные, которые могли бы сразу привести к финансовым потерям, однако остается высокий риск дальнейшего использования этой информации мошенниками. Жителям Латвии рекомендуют особенно осторожно относиться к сообщениям, письмам и звонкам якобы от имени ЦСДД или других учреждений. Государственная полиция начала уголовный процесс после утечки. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что руководство дирекции безопасности дорожного движения не должно продолжать работу, поскольку речь идет о серьезной угрозе национальной безопасности. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил министру сообщения оценить соответствие членов правления и совета ЦСДД занимаемым должностям. Население Латвии продолжает быстро сокращаться. По данным статистики, за первое полугодие в стране было зарегистрировано чуть больше 5500 новорожденных, тогда как число умерших за тот же период было более чем в два раза выше. На каждых двух новорожденных сейчас приходится почти 5 умерших. Демографы предупреждают, что это не только статистика одного года, а долгосрочная проблема, последствия которой будут ощущаться и в дальнейшем. Реже жители Латвии заключают и браки. В первом полугодии зарегистрировано почти 4000 браков, примерно на 9% меньше, чем годом ранее. Сегодня в одной из комиссий Сейма будут обсуждать сохранение пособия для работающих родителей. Сейчас порядок, при котором работающие родители получают 75% назначенного родительского пособия, закреплен в законе временно. Партии, входящие в правительство, договорились, что такую поддержку необходимо сохранить и в следующем году. По оценке авторов предложения, действующий порядок помогает родителям сохранять связь с рынком труда во время ухода за ребенком, а также повышает участие отцов в уходе за детьми. В детской клинической университетской больнице сегодня откроют новый центр нейропсихического развития, а также учебное помещение для симуляций и обновленный операционный блок. В операционном блоке модернизированы 6 операционных залов. Центр нейропсихического развития создан в отремонтированном историческом здании больницы. В новом помещении для симуляционного обучения медики смогут проходить повышение квалификации в безопасной учебной среде. В больнице подчеркивают, что лечение и уход за детьми отличаются от взрослой медицины, поэтому и обучение должно учитывать эту специфику, то есть специфику педиатрии. В Латвийском музее природы сегодня откроется выставка «Томаты und Garschauge». На ней можно будет увидеть около 300 сортов помидоров, в том числе популярные в Латвии и за рубежом сорта, а также новинки селекции. Отдельная часть выставки посвящена пряным растениям. Посетителям покажут, в частности, разные виды мяты, базилика, розмарина, лаванды, карри и других растений. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

сели. На землю-то назад. Никого не виню. Мы летим ввысь.

0: обратный отсчет. Ребятушки, ну что, обратный отсчет? 5, 4, 3, 2, 1. Будем начинать сегодня...
1: Это что за классика?
0: Сегодня, значит, день рождения у Джоуи Тампеста, между прочим. Значит,
1: а кто это?
0: Он швед, во-первых, да. Значит, тот самый вокалист и автор песен шведской хард-рок группы «Европа». Значит,
1: все срослось.
0: Написал вот это клавишное он заранее.
1: Да. То есть он сильно заранее.
0: Он придумал, да, в юности мелодию, которую на ионике, которую брал у друга, ну, как бы, играл. Вот. Ну, а потом, говорит, надо интегрировать. В тот момент, когда уже окуклилась эта группа, да, она не называлась, конечно же, Европа, да, она называлась там по-другому. Вот. И его братаны говорят: слушай, ну что это самое, ну, слишком как-то клавесиново для рока.
1: Мы что-то оно нам не нужно.
0: Мы рок играем, а он сказал, что нужно. Вот. И более того, показал слова.
1: Его послушали.
0: Показал текст. Вот. И, в принципе, он говорит: ну, сейчас самое, что ни на есть время для того, чтобы запустить вот эту вот, как бы, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. Понимаешь? И они тогда сказали: окей. И как, ну, значит...
1: И как понеслось.
0: Понеслось. Они, значит, 15 миллионов экземпляров сразу разлетелся этот самый сингл.
1: Вау.
0: Ну, это очень большая. Это просто...
1: Это очень много.
0: Это платиновый альбом уже, считай, вот. И еще, ну, 15 миллионов продали, вот, а еще 150 миллионов это постсоветское пространство, потому что, ну, мы-то переписывали, да, как бы, ну, не знали, кому деньги относить. Просто мы не знали, по большому счету. Кассетка есть, хоп, сделал копию, вот, и передал другу, и
1: на
0: дальше.
1: На принтере?
0: И все. На принтере. Нет, были двухкассетные магнитофоны, я тебе потом расскажу.
1: Ладно.
0: А даже без двух...
1: Номеры, привет!
0: Да даже без двухкассетника. Значит, два магнитофона однокассетных, они сопрягались между собой проводом, и пошло. Более того, я могу тебе сказать, один магнитофон на воспроизведение, второй лежит рядом, так сказать, через диктофон писали. Да все равно плясать.
1: Сразу на запись?
0: Все, конечно, конечно, конечно. Без купюр. Там еще есть...
1: то, что сейчас.
0: И там мама где-то на кухне. Вова, кушать! Понимаешь? И это все, конечно, записывалось.
1: Это все слышно.
0: Ребятушки, бодренько утрится. У нас наступает 19 августа.
1: Среда?
0: 19 августа. И вроде такие... Сначала будет переменная облачность, а потом как, ну, немножко дождя, а потом снова переменная облачность. Ну, примерно такая. Ну, это ситуация по Риге. Я думаю, что, в принципе, по всей Латвии. И я сегодня спрашиваю всех тех, кто Лепа, Венспилс. Ребята, как у вас вчера? У вас солнечный день, да, вчера был? Хороший?
1: У вас всегда... Вчера было хорошо.
0: Вчера особенно.
1: Хорошо.
0: Вчера было особенно хорошо, потому что солнце было. Поздравляем, поздравляем. Ну что, кто у нас? Собирайся, народ. Кто у нас сегодня с утра куда-нибудь идет? А кого не примем, за уши поднимем. Бодрое утро, бодрядки, светулечка тут как тут. Пусть этот денечек подарит вам только хорошие новости и теплый кофе.
1: Теплый.
0: Я, кстати, вот горячий, как бы так себе. Ну, вот, мне как бы теплый окей. Вот, ну, кто-то прям говорит, мне надо горячий. Ну, у каждого
1: кто-то ледяной любит.
0: По-своему. Кто-то, а кто?
1: Со льдом.
0: Извращенец-перверт. Но, с другой стороны, в такое лето, ребятушки, ну, какое со льдом? Льда в это лето у нас...
1: Не в этот раз.
0: Съели гораздо меньше, чем обычно.
1: В следующем году попробуем.
0: Съедаем. Привет, Вавулечка. Здравствуй, Тёма. Здравствуйте, ребята. Бодренькая утреца. Вернулся из Германии. Готов функционировать на родной земле, так сказать. Очень хорошо. Так, Танюшка, привет! Пупсики. Ой, как приятно.
1: Ой.
0: Приятно, когда девчонка говорит пупсики.
1: Вот,
0: а мы-то знаем, что как бы не... Ну, пупсик, он должен быть такой пухленький, такой хорошенький, да, такой...
1: Мы тебе не говорили об этом.
0: Ну вот, теперь ты это знаешь, вот. Венспилский пишет, что на данный момент солнце и хорошо. Прекрасно. Светулька, привет, здравствуйте. Здравствуй, Олегович. Как же... Захожу на запасной аэродром. Это что это означает? Так что, по большому счету, что бы ни означало, какая разница? Функционируешь? Значит, порядок на борту. Будем начинать постепенно.

0: Καθημερινά SVH+.
1: Раскупориваем наш денечек, да, сегодня у нас, напоминаем, 19 августа, дорогие друзья, вот мы, естественно, хотим напомнить, что сегодня Мелания именинная.
2: Мелания у нас 1561.
1: Зарегистрирована в нашей стране, а есть еще Иманта, девочка Иманта.
2: И 67.
1: 67, представляешь,
2: ой, целый... А если Иманта живет в Иманте?
1: Целый район назвали в честь, да. И прекрасно. Вот, сегодня у нас, между прочим, 19 августа, яблочный спас, что, в принципе, как бы очень хорошо отражает всю ситуацию, которая сложилась. И у тех, у кого, я не знаю, какого, правобережье или левобережье, потому что, ну, как бы, у кого-то есть урожай яблок, у кого-то как-то нету.
2: Но а кто-то избавиться не может.
1: Вот, нет, вот у кого урожай ягод, яблок, то сразу видно, и они это все показывают. Значит, мы со своей стороны в яблочный спас вам желаем пристроить своих, вот так сказать, питомцев.
2: Да.
1: Назовем это так.
2: И хорошие
1: пускай,
2: руки.
1: Вот заехал человек, пускай даже, я не знаю, на секундочку, вам письмо, а говорит, а вам ящик яблок, пожалуйста.
2: Вот, забирайте.
1: Вот, все, конечно. И, внимание, внимание, должен предупредить всем тем, кто письма разносит, например. Ваша задача, если вы не лишены христианской добродетели, взять ящик. Его не обязательно утилизировать и есть. Вот, его вполне возможно пристроить куда-нибудь, потому что я...
2: В другие хорошие руки.
1: Конечно, конечно, конечно, у вас же есть друзья, пока еще есть. Если, да. Если вдруг у них нет приусадебного участка, вот, допустим, то они будут очень рады. А также будут очень рады владельцы лошадей, потому что лошадки очень любят яблоньки.
2: Вкусные.
1: И они на самом деле не как бы, ну, не такие уж и как бы, ну, избирательные. Да? То есть нет, лошадка благодарно принимает. Даешь яблочко, лошадка... Очень хороший звук. Просто вот этими
2: нравится
1: губами
2: ей.
1: Очень хорошо. Сегодня Всемирный день фотографии. И к этому, конечно же, подготовился Вавулька. Прислал нам легкую поэтическую нотку в виде
2: слушаем.
1: Пирожка. На фотографии со свадьбы с увеличительным стеклом ищу причину, по которой тогда женился на тебе. Пожалуйста. Вот.
2: Философская.
1: На себе поищи. Самые спелые прыщи пожарим с луком детям и внукам. Извините. Сегодня день превращения в бабочку.
2: Ну, превратитесь.
1: Наконец-то окуклились. И теперь пора, значит, превращаться в бабочку. День почтовой марки, а также всех филателистов. Поздравляем.
2: Поздравляем.
1: Конечно.

0: Это вот. Точно не запрещенное вещество?
1: Нет.
0: Тогда я спокоен.
1: Про запрещенные вещества чуть-чуть попозже. Так, Международный день орангутана. Поздравляем, ребята.
0: Поздравьте любимого коллегу.
1: Ребят, на самом деле орангутан это один из самых прекрасных. Вот и такое ощущение, что на ощупь. Никогда не трогал, но у него длинные такие волосы, рыжие такие, да? У него очень богатая мимика, вот. И он очень похож на многих из нас, понимаете? И вернее, наоборот. Это мы похожи на орангутана. Сидеть, смотреть по сторонам, иногда что-то делать, а лучше, чтобы что-то подали. У тебя длинные руки такие, ты можешь...
0: Иногда допустить, в носу ковыряться.
1: Вот это все, что хочешь. Да? Все, что хочешь, пока никто не видит. Конечно. Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи, товарищи.
0: Важный
1: вот.
0: День.
1: Спасибо большое всем тем, кто помогает гуманитарно. И не только. Вот приезжаешь в гости, а тебе говорят, хочешь там супчика вкусненького, холодненького, например, да? Или хочешь плова? А ты такой, конечно, хочу.
0: Вот, гуманитарная помощь.
1: Это тоже гуманитарная помощь своего рода, конечно же. А также сегодня день картофеля. Небось, картошку-то все мы уважаем, когда с сальцой ее намять, а?
0: Уважаем.
1: Ну, вам-то больше нравится, конечно, такой в беленьком бумажном кулечке, вот, чтобы была такая порезанная и в масле, во фритюрном обжаренная, да? Ой, и сольки добавить. А вот я единственное хочу сделать, так сказать, хочу немножечко пожурить человека, который придумал добавлять вот в шикарнейший картофель. Вот, фри, да?
0: Так.
1: Добавлять эти приправы, вегеты и прочую дрянь. Понимаете? Причем не спрашивая, хочу ли я вот это вот.
0: Это
1: все, понимаешь?
0: Это база.
1: Это база. Но я обращаю внимание вот на чипсы, да? Я адепт. Я тот самый человек, который, блин, я люблю соленые. Просто соленые, не надо ничего туда добавлять. Я не верю в бекон. Я не верю в сыр с луком и с этим самым, потому что, ну, естественно...
0: Вот этот человек.
1: Ну, нет. Ну, как
0: единственный
1: бы.
0: В своем роде.
1: Слушайте, я, похоже, единственный в своем роде. С каждым годом все тяжелее и тяжелее на полке среди бешеного ассортимента разных чипсов найти что-нибудь похожее просто на соль. Соль, не надо... Ну, а там давайте... О, со вкусом жареной покрышки пробовали? О,
0: ой, как вкусно-то!
1: Пожалуйста, вамбатское счастье, пожалуйста. И так далее. В общем, я негодую. Вот, мои вкусовые сосочки, они сходят с ума. И говорят, Володя, ты рехнулся, мы это есть не будем. Нам это не нравится. Вот. И, соответственно, Володенька не ест. Ну, с другой стороны, чем меньше я съем, тем больше, хулигану достанется, правильно?
0: Тем меньше сбрасывать.
1: Потому что обычно было так, чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. А тут с точностью наоборот. Пожалуйста.
2: СВХ плюс.

0: Так, распечатывая 19 августа, ребятушки, значит, поздравляем сегодня с днем рождения Габриэль, она же Коко Шанельку. Будем рассказывать про...
1: Женщина мода.
0: Французская женщина, модельер, законодательница и умничка большая. Да, кстати, до 87 лет дожила, понимаешь? Вау. Вот, до 87, очень хорошо, много всего сделала. И прямо настоящий революционер, ну, то есть не одну вещичку, а так несколько таких прям, ну, те, которые на мировую вообще моду и на сознание человека очень сильно повлияли.
1: Но мы еще расскажем. Конечно, много всего интересного.
0: Конечно. Ну вот одна только вот, смотрите, ходили до Коко Шанелочки. Все ходили с девочки, ходили с редикюльчиком. Да, редикюльчик. Ну, а она взяла такая и говорит, слушайте, ну что, так неудобно. Неудобно вот это ходить. Вот все время, ну, ходить с редикюльчиком. Потому что, ну, в руках ты его носишь.
1: Угу.
0: И где-нибудь оставишь, и все, и забыла.
1: А там у тебя все. Несмотря на то, что
0: он маленький, там у тебя все. Все. Короче, она, допустим, в 55-м году показала прямоугольную стеганую сумочку, внимание, на длинном металлическом ремешке цепочке.
1: Вот.
0: Все, говорит, теперь я освобождаю девочкам руки.
1: Удобно.
0: Это сделала Коко Шанель, понимаете? А это же просто... Когда у тебя теперь две руки, а не одна, ты же прям, ну, представляешь себе, добавили 50% радости. Как минимум. Двумя-то руками можно сделать гораздо более.
1: Бить удобнее.
0: Значит, сегодня день рождения у Иэна Гиллана, ребята, британец и рок, человек и человек-певец, и вокалист Deep Purple, конечно же, сегодня и про него расскажем. Билл Клинтон родился в этот день, а также Джоуи Темпест, ребятушки, шведский певец, о котором мы сегодня говорили, с чего, в принципе, и начали. Final Countdown написал именно он. И исполнил именно он. И именно эта песня, значит, принесла мировую, знаю, особенно в наших широтах, так сказать.
1: Но эту песню знают все.
0: Очень. Надо настоящий волевой мужчина, подбородок свой волевой, куда-то в сторону, там, неважно, северо-запада направляет. И ту-ту-ту-ту-ту. В голове все это играет. Кстати, сегодня день рождения у Мэтью Перри. Тот самый наш прекрасный Мэтью Перри. Это наш прекрасный Чендлер Бинг, дамы и господа.
1: Из сериала «Друзья».
0: Из сериала, конечно же, «Друзья». Мы поздравляем. Будем потихонечку расчехляться.
2: Я не забуду никогда.
0: Анечка, привет, дорогая, привет. Дима пишет, смотрите, я выхожу из дома теперь аккуратно, в два раза аккуратнее, чем обычно. Смотрю по сторонам, чтобы за забором не было моей соседки. А то, если она, не дай боже, меня заприметит, то сразу же предложит опять к ней зайти, буквально на секундочку собрать яблочек. А дома у меня уже и пироги, и джемы, и компоты, и морсы, и соки, и дрозофилы. Все это везде заполнило все. Уже страшно выходить. А она становится все.
1: Все назойливее. Все подозрительнее.
0: Смотрит, Димочка, не выходит.
1: Значит, меняем время наблюдения.
0: Не клюет.
1: Выходим на охоту.
0: Забросим по-другому. Так, в другое времечко.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Так, смотрите, смотрите, смотрите. Внимание, Массимо пришел.
4: Что там?
3: Доброе утро, Мэтью Перри уже пару лет как скончался.
4: Да.
3: Так, и что, это говорит о том, что нельзя его поздравлять с днем рождения? А Коко Шанель, то есть, жива, да? То есть, я тебе могу сказать, любой, значит, человек из фан-зоны Мэтью Перри скажет, что Мэтью Перри жив. Это так, на всякий случай. Ну, хорошо, что ты... Ну, как бы, поздравляй человека с днем рождения, вот, благодаря за творчество. Это не обязательно, мы говорим. Вот, тебе просыпаться. Просыпаться, Массимо. А вообще, он так посидел, так подумал. А, действительно. Но с утра, конечно, кому-нибудь написать. Значит так, сейчас я вас сейчас всех разоблачу. Слушайте, ну, давайте. Значит, естественно, мы посмотрели на все со стороны. Катька пишет, слушайте, ребята, пожалуйста, гороскоп, пожалуйста, гороскоп, мне выходить надо. На следующий выходите. Ну, я думаю, нет препятствий патриотам, работаем, если надо выходить.
4: А прикинь, в открытый космос. Рисует
5: вам свежий гороскоп на завтрак.
3: А прикинь, в открытый космос надо человеку выходить, а мы, и в принципе, и не знали, и что нам делать. Вот тогда, пожалуйста. Давай быстренько. Так, ты кто у нас по гороскопу? Если Овен, то сейчас. Слушай, если сегодня почувствуешь какую-то робость, или того хуже, решишь, что чего-то, мол, недостойно, немедленно отбрасывай эту мысль. Она от лукавого, дорогая. Единственное, что от тебя сегодня потребуется, Овен, это уверенность. Просто в себе этого будет достаточно, чтобы горы свернуть.
4: Телец. Тельцы, откройте дверь для романтических настроений, и они не заставят себя долго ждать. Сегодня не стоит заниматься ничем, что потребует от вас объяснений. Это у вас получаться будет крайне плохо сегодня.
3: Объяснение — это плохо.
2: Близнецы.
3: Внимание, близнецы, ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха тоже не принесут. Объяснение. Пусть ваши дела сегодня говорят сами за себя, вам же лучше помолчать сегодня, вот, и тогда все и так будет понятно, хорошо, видите, наши дела и наши поступки, вот, они есть отражение того, что мы несем.
4: Рак. Сегодня вам следует продемонстрировать свой неповторимый стиль, раки. Хотите в одежде, там, или без одежды. Если можете, то в делах. Это будет кому оценить сегодня.
3: Вот, пожалуйста, смотрите, неповторимый стиль, проявление.
2: Лев.
3: Сегодня позволительно тебе, Лев, быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами морали. Тоже можешь сегодня пренебрежением нормами морали можешь пощеголять. Некоторые, правда, будут немало удивлены подобным демаршем с вашей стороны, но зато вы, вот чисто эмоционально, Лев, оттянетесь.
2: Дело.
4: Вокруг вас сегодня, девы, может собраться слишком много людей, советующих вам, как жить дальше. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот не принесет ничего вам, кроме раздражения.
3: Убежище.
2: Весы.
3: Весы, сегодня вам очень пригодится какой-нибудь хороший друг. Есть хороший друг? Есть? И если это возможно, стоит предупредить... А, нет, подожди. Весы, да, правильно?
4: Весы, да.
3: Значит, хороший друг потребуется, если, возможно, стоит предупредить его заранее. Ибо времени вы у него отнимете сегодня довольно-таки много. Но он очень-очень-очень пригодится вам сегодня, весы.
2: Скорпион.
4: События у скорпионов разворачиваются несколько быстрее, чем вам хотелось бы. Сегодня у вас может появиться желание заупрямиться. Но не поддавайтесь ему. Это только подольет масло и без того здорово горящее пламя.
3: Так, хорошо.
2: Стрелец.
3: У вас сегодня, значит, откажет та функция, дорогой стрелец, который отвечает за умеренность. Вы с большой вероятностью либо слишком много съедите, либо что-нибудь там надегустируетесь, либо, ну, короче, перестарайтесь, стремясь получить удовольствие несколько иного плана. Вот такое сегодня. Не вижу берегов, не вижу препятствий.
2: Козерог.
4: Сегодня вы снова застрянете в болоте грязной работы. Козероги, вы будете выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Бороться с этим смысла нет. Лучше постарайтесь побыстрее все закончить.
3: Так.
2: Водолей.
3: Внимание, внимание. Если срочно не начнешь самым активным образом заниматься, Водолей, изо всех прям сил откладываемым вопросом, рискуешь накликать на себя довольно мрачный период жизни. Короче, откладывать больше невозможно. Делай, делай, делай.
2: Рыбы.
4: Сегодня лучше всего заниматься самообразованием. Тем более, что повод для этого всегда найдется. Возможно, рыбы, это сможет освободить вас от более утомительных трудов сегодня.
3: Ну и класс.
5: Хорошо. Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
2: Люди бодрые. Владимир Белл.
1: Люди бодрые на

0: СВХ плюс.
1: Так, информация дополненная, друзья. Андрюшенька сообщает, в районе Молса, в сторону центра, на Краста, Шаланда, оказывается. Это грузовая платформа, у которой съезжает груз. Но говорит, что занята только одна полоса. Занята одна полоса в сторону центра, правая. Вот две другие как бы работают, но тем не менее от Молса почему-то, вернее, от Лидо уже пробка, ну, как бы затруднение.

0: СВХ плюс.
1: Так, в ближайшее время, друзья, будет запись желающих поцеловаться.
2: Будет открыта запись.
1: Слушайте, ну, сегодня уже с самого раннего утра, да, нет, ну, 10 минут назад, написала нам Диана с заграничного номера и написала душещипательную историю о том, как она никогда не целовалась. В жизни не целовалась. Вот, а сама, значит, как бы приехала, вот вернулась из зарубежья, вот, нахожусь в отпуске в Риге, и так мне хочется на Варнаву сходить, что готова как бы целовать. Здесь не ради игры, а ради Варнавы. Можно? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Слушай, ну, мы так, ну, сказали, ну, почему бы не сделать вот твое пребывание на родине еще и приятным? Ну, попытайся. Хорошо, мы тебе звоним, ты назначаешься целовакой, будем искать недотрогу. Буквально через 5 минут официально уже.
3: Кухонка во двор, мама топчется в танце, кухня танцпол.
0: Я тоже готов целоваться очень.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.
2: Лето. Лето. На плюсе. Лето на плюсе.
3: Ребятки, девчатки, слушайте, ну, такое... Слушай, раньше такое было. В общем, короче, смотри, есть дефицитный товар, например, какая-нибудь. Ну, что считается дефицитным? Ну, хорошо, чтобы ты понимал, ну. Давай... Видеокарта.
4: Ну, по, так, по, все по, понятно, да.
3: Есть дефицитный товар какая-нибудь, игровая видеокарта. И, значит, ну, и все знают, есть магазин видеокарты. Ну, мир видеокарт.
4: То есть там можно купить.
3: Там можно купить, и, ну, так как спрос большой, то, как бы привозят, и нету. Короче, а, ну, да, на, да. На, и, допустим, за ними выстраивается...
4: Магазин пустой.
3: За ними выстраивается очередь, ну, то есть за этими товарами. Ну, например, так у нас было проще. У нас, нам не нужна была видеокарта, потому что видеокарту некуда было.
4: Вам нужна была еда.
3: Нет, это не еда. Это, нам нужны были деликатесы. Вот ты знаешь слово вообще «деликатес»?
4: Знаю.
3: Вот, что для тебя деликатес? Скажи, пожалуйста. Давай, 22 года, давай.
4: Ну, какие-нибудь, мачи. Не знаю, там, креветки мидии.
3: Креветки мидии, то есть для тебя это деликатес, да?
4: Но это не на каждый день.
3: Но это не для меня.
4: Или устрицы.
3: Слушай, ну, ладно, короче, смотри. Значит, у нас назывался деликатес то, что вкусненько и сложно достать. Потому что...
4: Например?
3: Например, все что угодно. Сырокопченая колбаса юбилейная, например, да? А-а-а. Вот такая. И я помню, у меня была мечта, которая в детстве же исполнилась. Короче, у меня была мечта в одно лицо, не разрезая вот эту колбасу, съесть. Ну, это не то, как обычно нарезать. Короче, и такая вот схема, я к чему рассказываю. Значит, в магазин привозится товар, выстраивается очередь. Mm-hmm. Ну, вот как на открытие магазина Apple, когда у него, или там Черная пятница, когда
4: вот... Вот, нормальным языком поясняешь, наконец-то.
3: Выстраивается очередь, и открывается в 10 часов двери магазина, mm-hmm. все забегают. Колбасу же привезли?
4: Привезли.
3: Давай колбасу. Он говорит, нету. К сожалению, закончилось. Он говорит, так вы только что открылись. Такое бывало. Понимаешь, когда все продавали из-под, ну, своим, с другой стороны входа. До открытия магазина.
4: Это всегда слушайте, было.
3: Ну... Ребят, ну, на самом деле, сегодня, ну, вот произошло... Обычно мы так никогда не делаем. Но сегодня вот это вот произошло, когда два человека написали слезоточивое письмо и этим самым как будто бы растопили, ну, наше сердечко ледяное. Вот. Ну, такое... Такое бывает раз в жизни. Ну, вот, за 10 лет, по крайней мере, последних такого не было. Но сегодня решили так и сделать.
4: Все, значит, бывает в первый раз.
3: Рассказываю. Значит, Дианка написала о том, что она вот в отпуск приехала. Вот, и очень, ну, ей так хочется на Варнаву. Просто слезы наворачиваются. А потом она придумала целоваться, и сразу стало полегче. В общем, мы ее целовакой назначили. А потом позвонил Бегемот. А потом написал Володя. Значит, Володя вчера написал и первый раз в жизни. Вот, а сегодня написал второй. Первый раз он написал: «Доброе утро, я тут новенький. Меня зовут Владимир. Откуда столько энергии? Это круто». Мы говорим: «Вливайся потихонечку». А он, значит, я говорю: «Посиди, послушай, как тут все происходит». Он освоился очень быстро, малыш.
4: Я решил смотрю, сразу.
3: Значит, внимание, я готов целоваться очень. Я тоже готов целоваться тоже очень. Ну, думаю, ну ладно, ну давайте. Сегодня сделаем тот самый момент, когда, ну вот, колбасу продали до открытия магазина. Мы сегодня не объявляем набор, мы сегодня выбрали Дианку, Дианке будем звонить, Володька уже сейчас защиту свою выстраивает и пишет три случайных факта про себя. А билеты у нас на шоу «Варнавы» будут разыграны.
4: «Кабаре мюзикл».
3: В этот четверг, ребятушки, два комплекта, да, у нас четыре финалиста будет.
4: И два победителя.
3: И два победителя.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дожди ожидаются прежде всего в восточных районах, но не только. Возможны и грозы. Ветер слабый, в основном западный, юго-западный. Днем по стране от 14 до 20 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 21, в Даугавпилсе Резекне плюс 18, плюс 19. В Риге около плюс 20. Во второй половине дня возможен дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Кибератака на ЦСДД оказалась куда серьезнее, чем ранее сообщалось публично. Злоумышленники получили персональные данные 1 200 000 человек и примерно 200 тысяч юридических лиц. Руководство ЦСДД заявило, что уходить в отставку не собирается. Премьер Латвии Андрис Кулбергс пригрозил последствиями, если они это не сделают.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Кибератака на дирекцию безопасности дорожного движения Латвии ЦСДД оказалась куда серьезнее, чем ранее сообщалось публично. По данным организации ЦРТЛВ, злоумышленник или злоумышленники заполучили персональные данные 1 200 000 человек и примерно 200 тысяч юридических лиц. Информацию взяли из базы платежей, сделанных в адрес ЦСДД за последние 18 лет. Сам инцидент произошел в ночь на 8 августа. Через уязвимость в системе ЦСДД, доступной из интернета. Сообщила об этом дирекция на третий день. По данным проверки, не был соблюден целый ряд требований к информационным системам высшей категории, в том числе по многофакторной аутентификации и тестам на проникновение. В утечке не обнаружены платежные данные, которые могли бы сразу привести к финансовым потерям. Однако остается риск дальнейшего использования этой информации мошенниками. Жителям Латвии рекомендуют особенно осторожно относиться к сообщениям, письмам и звонкам якобы от имени ЦСДД или других учреждений. Государственная полиция начала уголовный процесс. После утечки президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что руководство ЦСДД не должно продолжать работу, поскольку речь идет о серьезной угрозе национальной безопасности. Сегодня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, представитель партии Apvienotais Saraks, призвал правление и совет ЦСДД уйти в отставку. В видеообращении в соцсети X глава правительства заявил, что возмущен комментариями руководства дирекции после кибератаки и подчеркнул, что правление и совет ЦСДД не действовали как рачительный хозяин. По словам премьера, если заявления об отставке не будут поданы в ближайшее время, руководству ЦСДД придется считаться с последствиями. Многолетний председатель правления дирекции безопасности дорожного движения, бывший политик, мэр Риги Айвар Саксенекс, ранее заявил, что уходить с должности в ЦСДД он не планирует и со стороны правления дирекции нарушений не видит. Ранее Кулбергс поручил министру сообщения оценить соответствие членов правления и совета ЦСДД занимаемым должностям. Население Латвии продолжает быстро сокращаться. По данным статистики, за первое полугодие в стране было зарегистрировано чуть больше 5 500 новорожденных, в то время как число умерших было более чем в два раза выше. На каждых 2 новорожденных сейчас приходится почти 5 умерших. Демографы предупреждают, что это не только статистика одного года, а долгосрочная проблема, последствия которой будут ощущаться и в будущем. Реже жители Латвии и заключают браки. В первом полугодии зарегистрировано почти 4000 браков, примерно на 9% меньше, чем годом ранее. Сегодня в комиссии Сейма обсудят сохранение пособия для работающих родителей. Сейчас порядок, при котором работающие родители получают 75% назначенного родительского пособия, закреплен в законе временно. Партии, входящие в правительство, договорились, что такую поддержку необходимо сохранить и в следующем году. По оценке авторов предложения, действующий порядок помогает родителям сохранять связь с рынком труда во время ухода за ребенком, а также повышает участие отцов в уходе за детьми. В детской больнице сегодня откроют новый центр нейропсихического развития, а также учебное помещение для симуляций и обновленный операционный блок. Там модернизированы 6 операционных залов. Центр нейропсихического развития создан в отремонтированном историческом здании больницы. В новом помещении для симуляционного обучения медики смогут проходить повышение квалификации в безопасной учебной среде. В больнице подчеркнули, что лечение и уход за детьми отличаются от взрослой медицины, поэтому и обучение должно учитывать специфику педиатрии. В Латвийском музее природы сегодня откроется выставка «Томаты Унгаршауге». На ней можно будет увидеть около 300 сортов томатов, в том числе популярные в Латвии и за рубежом сорта, а также новинки селекции. Отдельная часть выставки посвящена пряным растениям. Посетителям, в частности, покажут разные виды мяты, базилика, розмарина, лаванды, карри и других растений. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

Зачем сидеть в одиночестве в комнате? Иди сюда, здесь играет музыка. Жизнь – это кабаре, приятель. Иди в кабаре. Отложите вязание, книгу, веник. Пришло время развлечься. Жизнь – это кабаре, приятель. Иди в кабаре. Попробуй вино, послушай оркестр. Развейся, начинай праздновать. Проходи сюда, твой столик ждет тебя. Зачем позволять какому-то пророку печали стирать улыбки с лиц людей? Жизнь – это кабаре, приятель. Иди в кабаре. У меня была подружка, которую звали Элси. Мы с ней делили 4 грязные комнатушки в Челси. Скромным цветком ее нельзя было назвать. Кстати, она снимала комнату на час-другой. Когда она умерла, соседи пришли обрядить ее. А умерла она от слишком большого количества спиртного и таблеток. Но когда я увидела ее лежащей там как королеву, она была самым счастливым трупом, который я только видела. Я до сих пор думаю об Элси. Я вспоминаю, как она повернулась ко мне и сказала: зачем сидеть в одиночестве в комнате? Иди сюда, послушай музыку. Жизнь кабаре, приятель. Иди в кабаре. И что до меня? Я решила, все еще там, в Челси.

Играй всю жизнь. Что жизнь весьма коротка. Жизнь — это кабаре, приятель. Всего-навсего кабаре.

0: поет оглушительно громко. Скажи, ведь Мадонна и Лайза Минелли навряд ли бы громче бы спели, правильно? А это была как раз-таки Лайза Минелли и ее кабаре в преддверии нашего знатного целовачества.
1: Хотя у нас тоже кабаре.
0: Кабаре, конечно же, конечно. Я обожаю кабаре. Кабаре — это прекрасная возможность выгулить девчоночке, любой девчоночке, свое красивое платье. Джентльмены аккуратненько подбирают, ну, такой пиджачочек, какой-то рубашечку надевают.
2: Обязательно.
0: А? Кабаре. Кабаре — это атмосфера. Кабаре — это эмоции. Кабаре — это чертовски красиво. Мадам и месье, ну, в принципе, добро пожаловать. Значит, у нас уже в этот четверг, 20 августа...
1: Уже завтра.
0: В концертном зале «Центре» — это завтра же,
1: да?
0: Точно. Я что, ты у меня день украл? День лета украл. Я почему-то думал, что после, или завтра.
1: Завтра
0: уже, значит, в концертном зале «Центре» Катерина Варнава.
1: Ее кабаре мюзикл «Драма Куин».
0: Везет 14 красивых людей из 7 стран, во-первых. Да?
1: Это и танцовщики, и вокалисты, и актеры крутейшие.
0: Ставится эффектный свет, отменный звук по райдеру заказан, потому что Варнава — это все-таки, ну, это требование.
1: Это качество.
0: Да, да. Блески, перья, высокие каблуки, кожа, гламур. В каждом из 150 заготовленных костюмов для этого шоу.
1: О, много?
0: Конечно же.
1: И, конечно, она, Екатерина Варнава.
0: Обжигающая самоирония, вот, и, конечно же, она и шутит, она и поет, она танцует, и вообще, да и красавица, да и молодец вообще. Видели инстаграм-ленту ее?
1: Ой, да.
0: Да молодец. Ну, давайте потихонечку будем начинать. Начинать нашу игру под названием «Знатный целовака».

0: Вот такая вот фигня, прикинь.
1: Обожаю.
0: Итак, дамы и господа, сегодня, значит, назовем ее девочка-гастролер, которая в отпуск свой приехала как раз-таки из чужеземной страны, вот, для того, чтобы быть на родине. И сегодня изъявила желание, говорит, я очень хочу поцеловаться, потому что так хочу на Варнаву. Боже ты мой. А это Дианочка. Будем знакомиться. Дианочка, привет, дорогая.
2: Доброе утро.
0: Доброе утрица. Давай, как самочувствие твое сегодня с утра?
2: Отлично. Встала пораньше на зарядку.
0: Да ты что? Во сколько ты сегодня встала на зарядку?
2: В
0: 7 утра. В 7, да? То есть 7 у тебя был подъем. Ты делал, значит, внутри помещения или снаружи помещения? Коврик у тебя есть?
2: Внутри.
0: Внутри, да? У тебя какое, зарядка какого рода у тебя? Ну, такая, типа, больше поежила немножко? Поежила или другая зарядка у тебя?
2: Китайская зарядка.
0: Китайская? Ой. О, все вот это вот, да, вот это вот.
1: С иголочками?
0: Нет, ну, это самое, китайская, да? А где учила? Где учила зарядку такую китайскую?
2: На Ютубе.
0: Все, ну это хорошо, нет, ну это... Так это для
1: так
0: этого,
1: должно быть.
0: Для этого люди-то и делают полезный контент. Не какую-то фигню, да, которую там рожа...
2: Да.
0: Пока, а вот что-то полезное, конечно, конечно, конечно. И сколько у тебя по времени занимает зарядка такая?
2: 20 минут.
0: О, очень хорошо. Это прям то, что нужно. Ну, а ты... И последний вопрос, чтобы понимать. Ты скажи, пожалуйста, обитаешь-то где? Ты сказала, что ты в отпуск приехала в Ригу. Вот, а обитаешь сама где? Откуда ты прилетела?
2: В Англии.
0: Ну, Англия большая все-таки. Да и в каком городе живешь? Давай.
2: Лондон.
0: О, девочка столичная, отличная. Ну, давай попробуем. Королева Великобритании, не настоящая Дианочка, приехала к нам и сейчас будет сражаться против Володьки. Володька...
1: Что мы о нем знаем?
0: Во-первых, Володька вчера, значит, первый раз подключился вообще к диалогу к нашему. Доброе утро. Говорит, я тут новенький. Меня зовут Владимир. Откуда столько энергии? Вот. А это, смотри, будет первый. Обязательно. Немножко йоги.
1: Немножко китайской зарядки.
0: Китайской зарядки немножко. Вот. И ирландского? Нет. И немножко ирландского. Чего-то. Слушай, значит, что мы знаем про Володю? Во-первых, так, дело все в том, что, как бы, ну, он не фанат чинить автомобили, но это моя работа, которая приносит мне бабло.
1: Приходится,
0: соответственно, да. Ну, видишь как, изначально все равно человек, ну, не может быть в сервисе человек, который, ну, не механик по душе. Я представляю себе маленького Володьку, который все разбирал, вот, и потом плохо собирал. В детстве, но мы все этим грешили. Многие продолжают.
1: У каждого было.
0: Значит, что еще знаем? Закаленный весьма мужчина, да? Могу в шортах гулять и шлепках до самых холодов и как бы окей. То есть мог бы спокойно жить в Великобритании, кстати, между прочим. Там все только пока мороз не треснул, да и когда мороз треснул, все равно в шлепках ходит. Вот. Ну, а также, что касается купания в Балтийском море, только зимой. Вот только зимой. Ну, видно. Поэтому как бы в шортах и в этих самых может ходить и в шортах,
1: может
0: и в шлепках.
1: Себе позволить.
0: И в шлепках. Да, расставил Володька уже свою сицилианскую защиту или защиту Фелидора. А прямо сейчас красавица Дианочка начинает выбирать щечки. Выбирай свободную, настоятельно тебе рекомендуем. И прямо сейчас твой первый поцелуй в какую будет? Говори.
2: В левую.
0: Итак, попробуем в левую.
2: No.
0: А Володька сразу подумал, что ты в левую чмокнешь, и поэтому...
1: Он все знал.
0: Поэтому закрыл. Пока у Володьки одна смока. Поехали дальше, Диана. Диана.
2: Правую.
0: Ладно, да. Попробуем.
2: No.
0: А Володька закрыл правую. А как знал, как в воду глядел. Так, ну теперь давай. Настала пора из пепла восставать, как птичка Феникс. Давай.
2: Правую.
0: Так, пробуем. Молодец, 1-2. Поехали дальше. Куда?
2: В правую?
0: Умничка! Птица Феникс вернулась! Абсолютно верно. Ну что, здесь как бы теперь на равных уже. Догнала?
1: Давай, решающий.
0: Эксперта, да? Откалибровалась. Ну давай. Куда бьешь?
2: Правую.
0: Я должен спросить, это твое заднее слово? Или ты можешь поменять?
2: Ну, давайте налево, вправо.
0: Подожди.
2: Давай. Влево.
0: Так, влево?
1: Влево или вправо?
0: Давайте налево 5, 8, 5, 8, 15, 13, 5. Значит, ну вот.
2: Влево.
0: Все-таки левую?
2: Или все... Давайте влево.
0: Или... А вдруг... Понимаешь, я же, ну, не... Я просто за шоу, понимаешь? Я для того, что... Я просто сюда за шоу.
2: А я уже сомневаюсь.
0: А вот нет, понятно, так мне... Да. Моя задача была посеять.
2: Давайте.
0: Зерно.
2: Влево. Все, влево. Давайте...
1: Ты... Точно?
0: Точно. Прости. Володя, прости, она тебя сделала сегодня. Есть контакт, Дианочка, ты все-таки вырвала победу у Володьки. И именно ты становишься нашей финалисткой, а завтра решаем судьбу двух билетов. И еще двух. Целовальным зверем сегодня называем...
1: Диану.
0: Дианочка, наша знатная целоваха. Спасибо большое. Дальше уже сами. Спасибо тебе, дорогушенька. Чем планируешь заниматься сейчас? Какой бы? Есть план? Или сегодня без планов самый лучший план? Давай, какой? Что у тебя?
2: Сегодня едем в старый город.
0: О, ты кому-то что хочешь... Что-то хочешь
1: программа.
0: Кому-то что-то хочешь показать, я так понимаю, да?
2: Да, детям в старый город.
0: О, отлично! А то никогда старого города не видели же, правильно? Вот, очень хорошо.
2: Видели, но надо вспомнить.
0: Конечно, надо вспомнить.
1: Обязательно.
0: А там мороженое. Молодец! Пока.
3: А Володька написал: поздравляю Диану.
0: А белым написал: ну, конечно, не от чистого сердца.

0: saimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri, arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo, tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday! Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я пах.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Сегодня день рождения у Габриэлочки. Она же, ну, Габриэль.
3: Более известная как.
2: Да, Коко Шанелочка. Вот. Коко Шанелочка и французская женщина, и модельер, и законодательница моды. И что там говорить, ну, до сих пор пребывает на вершине. На вершине моды всей планеты, друзья. Значит, прозвище Коко, это она, ну, как бы к ней прилепили еще в юности. Представляете себе, пела.
3: За что?
2: Пела в кабаре певицей. Выступала в кабаре, то есть у нее в голос прекрасный был. Значит, в репертуаре были две тогда

0: безупречно шить.
1: Научили.
0: Вот. И представляешь ты себе, вот она в 12 лет, ну, с 12 лет живет в монастыре, а потом уже выступает в кабаре. Поет. Значит, совершила революцию, причем неоднократно. Отказалась когда-то от пышных перьев, громоздких шляп и сдавливающих корсетов, которые на тот момент уже всех настолько задолбали. Ну, это прежде всего...
1: Во-первых, неудобно.
0: Это неудобно. Во-вторых, уже, ну, такой old school. Короче, она первой начала активно шить женские брючные костюмы. Такого вообще никто не делал до этого. Свободные свитера, которые позаимствовала там, вообще много позаимствовала мужской моды, именно то, что удобно, понимаете, для ношения. До этого должно было, женщина должна была мучиться, вот, и платить и мучиться. Ну, муж должен платить, а она должна мучиться. Вот, у мужчин было все удобненько. И она начала заимствовать. Вот, то есть, свободные свитера, всяческие брючные костюмы, невиданные доселе. И, естественно, комфорт и свобода движения. Все это была она. И именно это ее первый вклад в революцию настоящей моды. До Шанель черный цвет, ну, на похороны носили. Ну, так факт. Значит, в моде такого цвета вообще не было. А в 26-м году она представила вот свое, то самое, маленькое черное платье. Значит, прямое платье с длинным рукавом. Значит, что касается, ну, чтобы вы понимали, ну, для тех, маленькое короткое платье, это, ну, чуть ниже колен. Чуть ниже колен, да, должно быть, ниже, да, да, все-таки. Да, это не вот это вот, которое там еле-еле закрывает, как будто свитер напялен. Вот. Нет, ну, чуть ниже колен. И, соответственно, американский журнал Vogue тогда назвал ее Генри Фордом от мира моды, ребятушки, за, внимание, универсальность, лаконичность и доступность каждой, подчеркиваю, женщине.
1: Вот хочется, какая ж молодец.
0: Хочется сказать, какого мы все промотали. На тему доступность для каждой женщины. Все закон. Полторашка плюс. И пошли. Там в космос просто полетели. Илон Маск, где ты? Значит, в 21-м году вместе с парфюмером Эрнестом Бо она создает свои Шанель номер 5.
1: Легендарная.
0: Парфюмер создавала, она лишь выбирала. Выбрала образец номер 5, так и оставила номер 5. Вот в наличии. Ну, кстати, это первые в истории духов вот Шанель номер 5 с использованием искусственных альдегидов. Ребята, они единично каких-то цветочных эссенций. Соответственно, там и букет совершенно стал другим, революционным. Вот, но это...
1: И скажем, всем понравилось.
0: Скажем так, на любителя. Вот на тему «всем понравилось» — это на любителя. Вот. Но тогда это был триумф, и...
1: Ну, тогда людям зашло.
0: Формула до сих пор работает, до сих пор в продаже есть, что, в принципе, прям...
1: До сих пор актуально.
0: Это до сих пор как бы покупаются, до сих пор в цене, и, соответственно, ну, такое очень редко бывает. Ну, какой еще запах с тех времен остался? Клима? Блэк Нуар? Черная магия? Шипр? В общем, ну и вот мы уже сегодня рассказывали, что в 55-м году еще одна революция произошла, и именно Шанель ее сделала. Она говорит, я устала носить редикюли в руках и постоянно их терять. Вот, значит, она совершила революцию, освободив женские ручки и показав, что можно вот эту сумочку, небольшую сумочку, сделать на длинном металлическом ремешочке-цепочечке, чтобы не носить это все в руках и не забывать, ребята. Это вот. Еще одна революция. Спасибо большое. Огромное спасибо тебе, Коко Шанелочка. Молодец, что родилась. С днем рождения твоего. Люди
2: бодрые. Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ+.
0: Так, давайте Женю Трофимова запустим. Комната культуры. Песня под названием «Нравится».

0: Новости спорта.
1: Испанский полузащитник Родриго Эрнандес, он же Родри, перешел из Манчестер-Сити в Барселону. Каталонский клуб объявил, что контракт с 30-летним игроком подписан до 30 июня 2030 года. Сумма сделки с учетом бонусов составит 76,5 миллионов евро. Первый платеж – 60 миллионов. За Манчестер-Сити Родри играл с 2019 года, выиграл 13 трофеев и в 2024 году получил золотой мяч. Немецкому полузащитнику Баварии Джамалу Мусиале снова стало плохо во время матча. На 69-й минуте игры с Хайденхаймом Мусиала упал на газон. После помощи врачей он пришел в себя и смог сам уйти с поля. Похожая ситуация была 15 августа в матче с Лейпцигом. Позднее Мусиала сообщил, что у него диагностированы кратковременные состояния, связанные с неврологической дисфункцией, но они поддаются лечению. Футболист заявил, что чувствует себя хорошо, получает медицинскую помощь и с разрешения специалистов продолжает тренироваться и играть. Латвийский футбольный чемпион клуб Рига перед матчем плей-офф Лиги конференций против Фарерского и Клаксвик пополнил состав португальским крайним нападающим Самуэлом Педру. Игра на Фарерских островах назначена на 20 августа. Педро раньше выступал в Португалии, Словении, Норвегии и в Дубае, а в прошлом сезоне забил 15 голов за дубайский Юнайтед. В заявку Риги на Еврокубке он включен вместо капитана сборной Коста-Рики Орландо Галла, который уже некоторое время испытывает проблемы со здоровьем. Латвийский рекордсмен в прыжках с шестом Валтер Скрейшс досрочно завершил сезон из-за травмы. На чемпионате Европы он выступал с воспалением ахиллового сухожилия и не смог выйти в финал, взяв начальную высоту 5 метров 45 сантиметров только с третьей попытки. Крейш сообщил, что операция не требуется, но ближайшие недели он посвятит восстановлению, процедурам и укрепляющим упражнениям. В этом сезоне Крейш спрыгал на 5 метров 80 сантиметров, а личный рекорд Латвии установил в 25-м году с результатом 5 метров 82 сантиметра. Спортсмен считает, что для дальнейшего прогресса ему надо стать физически устойчивее и проходить сезон без серьезных травм.
0: Новости спорта.

0: сердце.
1: Летнее, хорошее, прекрасное, знаковое. Люди
2: бодрые. Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: На красно сегодня, друзья, получился фальстарт с разгрузкой железобетонных панелей у грузовичка. Вот. На дорогу, слава богу, не высыпалось, но сдвинулись так, что мы грузовичок этот...
3: Решил остановиться.
1: Пока его не разгрузят, вот он никуда не поедет, поэтому заблокирована одна правая полоса, но из-за этого, несмотря на то, что все это произошло на светофоре у Молса, вот от Ледошки уже в сторону центра уже начинается хвост.
3: Там немножечко затор.
1: Ну да. Кстати, это, наверное, с правым поворотом связано, не знаю. Возможно, если хотите осуществлять правый поворот, вот тогда по дублеру сразу же, там в районе Ледок, там несколько съездов есть, вот, по дублеру. Очень хорошо. Так, дамы и господа, огромное спасибо всем сообщающим. Вы наши глаза, мы ваши рты.
2: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
4: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Точное время 8:39.
6: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Твое утро.
8: Утро.
7: Твое настроение.
2: Люди бодрые. Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Итак, друзья, Овны, сегодня по-коротенькому будет выглядеть так. Отбрось сомнения, действуй сегодня уверенно. Сегодня это главное условие твоего успеха. Уверенность в себе.
9: Телец.
3: Телец, подайся романтическому настроению. А сложных разговоров и объяснений сегодня лучше избегай.
1: Вот и все.
9: Близнецы.
1: Сегодня твои старания заметят, близнецы. Но лучше сегодня позволить поступкам говорить за вас, а не болтать.
3: Рак. Не бойся проявить свой индивидуальный стиль. Рак. Сегодня его обязательно оценят.
1: Стиль.
9: Лев.
1: Лев, позволяй себе немного бунтарства сегодня. Не бойся удивить окружающих. Ничего никому не объясняй.
9: Дева.
3: Огради себя от непрошенных советов, иначе они быстро испортят тебе настроение, дева.
1: Непрошенные советы.
9: Весы.
1: А вот и весы. Сегодня вам особенно пригодятся поддержка и участие какого-то хорошего друга со стороны. Пользуйся.
9: Скорпион.
3: Скорпио, не упрямься и постарайся спокойно подстроиться под быстро меняющиеся обстоятельства.
9: Стрелец.
1: Сегодня особенно важно знать меру и не перебарщивать с удовольствиями, которые ты себе доставляешь, стрелец.
9: Козерог.
3: Придется заняться рутинной работой, поэтому лучше закончить ее как можно быстрее, Козерог.
1: Ну, класс.
9: Водолей.
1: А вот и водолейки. Сива, хватит откладывать какой-то очень важный вопрос. Вы откладывали, а теперь все. Самое время наконец-то им заняться, иначе потом хуже будет.
9: Рыбы.
3: Рыбы. Отличный день для учебы и получения новых знаний.
1: Ну, все. Вот отлично. Все. Учись, получай.
2: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад. На СВХ плюс.
10: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
11: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
12: 5 stāvi bez lifta, tas taču ir 46 gastes.
13: Panika? Nē!

0: Какая была модненькая DJ Smash волна. Это лето, черт знает когда уже. Давным-давно.
1: Код доступа.
2: Любите ли вы кино?
0: А что ж, Сашулечка, можно было бы, конечно, вы осчастливить двумя пригласительными билетами в кино и тот момент, когда как раз таки наступит и есть время свободное, погулять не хочется, потому что дождь, вот, и, соответственно, можно сходить в кино и пойти на... И одновременно и драма, и комедия.
2: Да, все вместе.
0: Называется драмедия, друзья. Имеется в виду этот жанр, называется драмедия. И драма, и комедия. Но это хороший фильм. Уже рекомендуют очень сильно. Единственное, что у нас в прокате он только с 20 какого?
2: С 28 августа.
0: С 28 августа. На следующей неделе. Аполло запускает у себя фильм, который получил название.
2: Тони.
0: Тони.
2: Да, это история про 19-летнего пацанчика, который приезжает в один городочек, мечтая стать писателем.
0: Писателем.
2: Случайно работа. В шумной ресторанной кухне превращает одно лето в приключение, которое вот мы в фильме и увидим.
0: Итак, он поступает на работу в ресторан.
2: Да.
0: В ресторан,
2: да,
0: понимаете? Вот, да.
2: И сейчас, внимание, в ролях Антонио Бандерас.
0: Между прочим, девоньки, Антонио Бандерас, сердцеед.
2: Самый настоящий.
0: У нас два пригласительных билета с открытой датой.
2: Любая дата, любой сеанс.
0: Любой сеанс одного из нескольких кинотеатров Аполло.
2: Одного из трех.
0: Да.
1: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: У всех фотографов сегодня есть смысл отметить. Всемирный день фотографии отмечается сегодня.
0: Ну, давайте, ребятушки. Фотографировать любите?
2: Любим.
0: Слушайте, это база, это букварь, это азбука фотографии. Вот как фотографии называется... Общее количество света, попадающее на светочувствительную матрицу или на пленку, там, смотря какой фотоаппарат, которое-то, по сути, и определяет, насколько светлым или темным получится итоговый снимок, ребята. Это классика. Как называется?
2: Экспозиция.
0: Экспозиция единица.
2: Выдержка.
0: Выдержка — это двойка.
2: Диафрагма.
0: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: 1960 год. Космический корабль «Восток» с собакой «Белкой» и «Стрелкой» на борту совершил суточный полет с успешным возвращением на Землю.
0: Это здесь, да. «Белка» и «Стрелка» — это космонавты. Что касается астронавтов, там запускали обезьяну. Обезьяну американцы, а французы кого-то другого. Внимание, кого? Какое животное французская космическая программа отправляла в космос в октябре 63-го? Ну-ка.
2: Кошку.
0: Единица.
2: Лягушку.
0: Это двойка.
2: Морскую свинку.
0: Уи! Тройка.
3: Третья цифра.
2: Коко Шанель, французская женщина-модельер и законодательница моды, родилась в этот день.
0: Ребятки, вопрос модненький. Знали или не знали, как называется длинный женский или мужской, неважно, такой жилет без рукавов, часто с отложенным воротником и лацканами, кроем, напоминающий пальто, или, ну, пиджак с отрезанными рукавами. Вот как называется в моде такое, вот такое чудо.
2: Свитшот.
0: Единица.
2: Кардиган.
0: Кардиган двойка.
2: Жилет тренч.
0: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и ровно 80 лет сегодня исполняется Биллу Клинтону, 42-му президенту США.
0: Моника, поиграет в слоника. Так, внимание. Значит, Билла Клинтона нет на долларовых купюр.
2: Нету.
0: И многие говорят, и не надо. Вот у нас и так довольно давно.
2: Так много.
0: Ну, естественно. Если вспомните, на 100-долларовики кто? Там Бенджамин Франклин.
2: Да-да.
0: Бенджамин Франклин, наш любимый президент. Потому что на 100-долларовой купюре. А кто изображен на банкноте в 10 долларов? Как думаете, ребята?
2: Франклин Рузвельт.
0: Извини.
2: Александр Гамильтон.
0: Это двойка.
2: Рональд Рейган.
0: Это тройка, ребята.
1: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25.
0: Девчули, немножечко Дима убил.

0: появилась тогда «Это ты, это я, между нами молния». Вся детвора очень полюбила эту песню. И я помню, моей старшей дочери тогда еще было там лет, наверное, 8, и она очень любила Диму Билана, потому что там 220 вольт. Да, и я, она говорит, концерт Димы Билана, давай сходим. Я думаю, а почему бы не сводить? Это же, ну, как бы это можно. Так. И пошел, и вот я видел, как ребеночек полтора часа, надо дать должное Диме Билану, как бы, ну, у него творчество широкое, и может...
1: Его программа большая,
0: реально,
1: много.
0: Реально, ну, держать зал полтора часа. Я видел, как упаникает моя дочка с ее дружбаном, они ждут... Они ждут эту молнию, а полтора часа уже нету.
1: Там, на берегу неба.
0: Она больше, да, там, я так люблю тебя, а я не жду молнию. И ты знаешь, я уже был готов рассказать ей историю о том, что в этой жизни не все так сладенько, и то обычно чего-то больше всего ждешь, оно и не наступит никогда. Но в конце он все-таки спел про молнию, и это было... И это был
1: это было счастье.
0: Не удалось, короче, проучить ребенка. Слушайте, давайте Мария Катряну сразу после коммерческой информации. Это будет завершающая композиция часа.
2: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
5: Большие города.
6: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
7: Владимир Белл.
8: Владимир Белл и его друзья.
7: Люди бодрые.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дожди ожидаются прежде всего в восточных районах, но не только. Возможны и грозы. Ветер слабый, в основном западный, юго-западный. Днем по стране от 14 до 21 градуса. В Лепе и Венспилсе плюс 20-21, в Даугавпилсе Резекне плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге около плюс 20.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Политики и чиновники продолжают комментировать последствия кибератаки на ЦСДД, пожалуй, крупнейшей в латвийской истории. Утекли персональные данные 1 200 000 человек и примерно 200 тысяч юридических лиц. Премьер Латвии Кулбрагс призвал правление и совет ЦСДД уйти в отставку. Нынешний председатель правления ЦСДД Аксенакс оправдывается.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Кибератака на Дирекцию безопасности дорожного движения ЦСДД оказалась куда серьезнее, чем ранее сообщалось публично. По данным ЦРТЛВ, злоумышленник или злоумышленники заполучили персональные данные 1 200 000 человек и примерно 200 тысяч юридических лиц. Информация была взята из базы платежей, сделанных в адрес ЦСДД за последние 18 лет. Сам инцидент произошел в ночь на 8 августа через уязвимость в системе ЦСДД, доступной из интернета. Сообщила об этом дирекция только на третий день. По данным проверки, не был соблюден целый ряд требований к информационным системам высшей категории, в том числе по многофакторной аутентификации и тестам на проникновение. В утечке не обнаружены платежные данные, которые могли бы сразу привести к финансовым потерям, однако остается высокий риск дальнейшего использования этой информации мошенниками. Жителям Латвии рекомендуют особенно осторожно относиться к сообщениям, письмам и звонкам якобы от имени ЦСДД. Госполиция начала уголовный процесс. После утечки президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что руководство ЦСДД не должно продолжать работу, поскольку речь идет о серьезной угрозе нацбезопасности. Сегодня премьер-министр Латвии Андрис Кулбрагс призвал правление и совет Дирекции безопасности дорожного движения уйти в отставку. В видеообращении в соцсети X политик заявил, что возмущен комментариями руководства ЦСДД после кибератаки и подчеркнул, что правление и совет ЦСДД не действовали как рачительный хозяин. Кулбрагс сказал, что если заявления об уходе не будут поданы уже завтра, руководству дирекции придется считаться с последствиями. Ранее Кулбрагс поручил министру сообщения оценить соответствие членов правления и совета ЦСДД занимаемым должностям. Многолетний председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения, бывший политик, мэр Риги Айварс Аксенакс, ранее заявил, что уходить с должности в ЦСДД не планирует, и со стороны правления дирекции он нарушений не видит. Сегодня уже после заявлений премьера Аксенакс заговорил по-другому. В интервью ЛТВ он заявил, что готов покинуть должность, но желательно после расследования кибератаки, потому что сначала он хотел бы дождаться результатов проверки и помочь предотвратить такие случаи в будущем. Глава ЦСДД признал, что ответственность за произошедшее действительно на руководстве дирекции, а последствия кибератаки тяжелые. При этом он сказал, что не может просто хлопнуть дверью и уйти, и сначала хочет сделать то, что сейчас необходимо. В том же интервью Аксенакс возложил ответственность на одну из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, ТЭТ, бывшую Латтелеком. Это, по сути, государственная компания. И, по словам главы ЦСДД, она по договору уже 5-й год отвечает за IT-инфраструктуру ЦСДД. Однако в момент кибератаки дирекция не получила от компании ТЭТ никакого предупреждения. Атаку обнаружили, по словам Аксенакса, сами специалисты ЦСДД и за несколько часов закрыли доступ. По словам Аксенакса, позднее выяснилось, что ТЭТ кибератаку вообще не зафиксировала. И это при том, что дирекция каждый месяц платит ТЭТ большие деньги за обслуживание IT-системы, постоянный мониторинг, включая фаервол и отслеживание инцидентов. Как все организовано, по крайней мере, в части латвийских госкомпаний, позволяет понять еще одна история, которую Аксенакс рассказал сегодня в эфире ЛТВ. По словам главы ЦСДД, ЦРТЛВ предлагала дирекции разместить специальные сенсоры для выявления киберинцидентов, но это предложение так и не дошло до правления ЦСДД в нормальном служебном порядке. Аксенакс утверждает, что проект договора одна из сотрудниц ЦРТЛВ отправила напрямую специалисту ЦСДД по кибербезопасности, а тот задал дополнительные вопросы, но ответа якобы не получил. «Этот сотрудник сейчас в ЦСДД уже не работает», — сказал Аксенакс, а правление, по его словам, вообще ничего об этой переписке не знало. Глава ЦСДД сказал, что если бы договор был предложен официально, дирекция от него не отказалась бы. Сейчас этот договор отправлен на подпись в ЦРТЛВ, но кибератака, пожалуй, крупнейшая по объемам утечки в истории Латвии, уже произошла. Население Латвии продолжает быстро сокращаться. По данным статистики, за первое полугодие в стране зарегистрировано чуть больше 5 500 новорожденных, в то время как число умерших за тот же период было более чем в 2 раза выше. На каждых 2 новорожденных сейчас приходится почти 5 умерших. Демографы предупреждают, что это не только статистика одного года, а долгосрочная проблема, последствия которой будут ощущаться и в дальнейшем. Жители Латвии также реже вступают в браки. В первом полугодии зарегистрировано почти 4000 браков, примерно на 9% меньше, чем годом ранее. Сегодня в Сейме будут обсуждать сохранение пособия для работающих родителей. Сейчас порядок, при котором работающие родители получают 75% назначенного родительского пособия, закреплен в законе временно. Партии, входящие в правительство, договорились, что такую поддержку необходимо сохранить и в следующем году. По оценке авторов предложения, действующий порядок помогает родителям сохранять связь с рынком труда во время ухода за ребенком, а также повышает участие отцов в уходе за детьми. И последнее. В детской больнице сегодня откроют новый центр нейропсихического развития, а также учебное помещение для симуляции и обновленный операционный блок, в котором модернизированы 6 операционных залов. Центр нейропсихического развития создан в отремонтированном историческом здании детской больницы. В новом помещении для симуляционного обучения медики смогут проходить повышение квалификации в безопасной учебной среде. В больнице подчеркнули, что лечение и уход за детьми отличаются от взрослой медицины, поэтому и обучение должно учитывать эту специфику. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Так, а мы уже готовы. Мы уже готовы, друзья, правильные ответы дать на код доступа, потому что в книжку определить надо. Надо обязательно.
1: Надо, люди ждут.
0: Обязательно. Давайте. По порядочку, давайте начнем с первого вопроса. Что у нас?
1: Про фотографии.
0: Про фотографии. Был вопрос, да, как называется общее количество света, попадающее на светочувствительную матрицу, которая находится внутри твоего фотоаппарата, или, если нету матрицы, есть пленка, да, соответственно. Mm-hmm. Но это такие как канонические темы. Короче, как называется общее количество света, которое определяет, насколько светлым или темным получится итоговый снимок, товарищи.
1: Это называется экспозиция.
0: Экспозиция. Абсолютно верно. Дальше поехали. Значит, какое животное французская космическая программа отправила в космос в октябре 1963 года? Друзья, это была ошалевшая кошка. Ее, значит, имя Фелисит. Да. Это, кстати, единственная кошка, побывавшая в космосе, потому что, ну, вы же сами понимаете, кошки это, ну, как бы, им, когда что-то не нравится, там происходит чудеса.
1: Беги.
0: Да. Как называется длинный женский или мужской жилет без рукавов? Ну, по сути, это как будто напоминающий пальто с обрезанными рукавами или пиджак с отрезанными рукавами, там, у которого, ну, как бы, есть вот, отложенный воротничок, лацкан, и все есть, как у пиджака. Ребят, называется это жилет-тренч.
1: Именно так.
0: Да, да. Никакой не свитшот и никакой не кардиган. Вот. Да. Ну, и последний вопрос.
1: Про денежки.
0: Денежный вопрос про американские доллары. Все знают, там, ну, на одно долларовым Вашингтон, да, на 100 долларовый наш любимый Бенджамин Франклин, вот, а на 10-долларовой купюре кто? Александр Гамильтон, дамы и господа.
1: Кстати, тоже не президент.
0: Кстати, тоже не президент. Не факт, что там президенты должны быть.
1: Код доступа у нас сегодня 1132.
0: 1132, и этого вполне сегодня достаточно.
2: Главное правило женатого ферзя.
3: Смотреть можно, трогать нельзя.

0: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
1: Так, товарищи, так. Ну, в принципе, через две минутки уже можно было, ну, подвести итоги нашего кода доступа.
2: Уже отдадим билеты в кинишку.
1: Я хочу обратить внимание, перед этим хочу обратить внимание на выставку.
2: Какую?
1: Короче, музей природы сегодняшнего дня открывает выставку. Называется, в принципе, она «Томаты und Garschauge». Что означает? Ну, это помидоры, да, томаты и, значит, и всяческие пряности. Пряности. Значит, во-первых, 300 сортов. Сортов томатов самое, ну,
2: их столько есть?
1: Степ в том, что, скажите, авеню есть у вас? Тот самый сорт, который вытеснил вообще все остальное. Значит, популярный и у нас в стране, и главное, за рубежом можно посмотреть. Вот, я, честно говоря, я искренне надеюсь, ну, как бы, блин, ну, это такое... Это
2: что там будет присутствовать дамский пальчик?
1: Дамские пальчики, они в множественном числе.
2: Мне только на один хватает.
1: Дамский пальчик звучит очень угрожающе. И вспоминается Санкт-Петербург почему-то сразу. Слушай, ну, нет, просто, ну, на самом деле, когда есть выставка, ну, то есть я надеюсь, она бывает в двух направлениях. Вот, как там, главное правило женатого ферзя.
2: Смотреть можно, трогать
1: нельзя. Вот, попробовать нельзя. И ты
2: ой, да.
1: Ну, а есть такие выставки, где, ну, где еще и привозят, и есть возможность попробовать. Но это вряд ли, это вряд ли. Такое количество попробовать, ну, то точно не дадут.
2: Сожрут все.
1: Ну, да. И здесь такая тема. Меня больше интересуют не томаты, а вот вторая часть, которая выставка, которая посвящена всяким пряным растениям. Значит, разные виды мяты. Мы-то знаем там, ну 2-3. Ну, нет. Ну, есть там уже еще. Да. Ну, 2-3. Вот, а то разные виды мяты, базилик разный, да, есть красный и зеленый, мы знаем, да, ну, а есть же еще другой, вот, розмарин, лаванда, карри, вот, и другие растения.
2: Ой, сколько нарвать можно.
1: Но вполне возможно как раз-таки узнать, ну, как бы, название, да, и как бы заказать себе для того, чтобы вырастить. Это такая вот вещь, потому что, ну, как бы, очень многие, я смотрю, уже к этому сезону точно завели свои аптекарские огороды, да, вот эти, отдельная такая клумбочка, еще желательно, чтобы она стояла на ножках, вот, и в ней выращивались разные пряности. Вот, пришел, нарвал и зашел. Вот как раз для разнообразия очень хорошая идея, такая прям, ну, супер. Я не знаю.
2: Не все время же лавровым листом пользоваться, ну, надо и как-нибудь разнообразить.
1: Черный перчик. Да, все вот это вот. В общем, короче, музей природы сегодняшнего дня открывается. Ну, в общем, короче, дорогие садоводы, а также, ну, ценители, просто чтобы красиво было, да, мотайте на ус, если что, музей природы ждет вас, да.

0: drive pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: SB apkures – mīnus 95% līdzfinansējums jaunas apkures iekārtas nomaiņai. SB apkure – visplašākā izvēle Baltijā ar vairākās 600 granulu apkures katliem un kamīniem uz vietas. Pieejami jebkuram maciņam SB apkures. Zvani un speciālisti palīdzēs saņemt līdzfinansējumu veco apkures iekārtu nomaiņai pret jaunu. Vairāk informācijas zvanot 2941-2592 vai apmeklējot mājaslapu www.sbsiltumtehnika.lv.
5: Почувствуй вкус лета в Даугавпилсе. 29 августа Центральный парк превратится в настоящий рай для гурманов. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутони». Вас ждет уличная еда разных стран мира, вкусные напитки, концерты на двух сценах, развлечения для всей семьи и яркая атмосфера лета. С изысканными напитками и традициями их приготовления познакомит специальный пивной сад. Встречаемся 29 августа в Центральном парке Даугавпилса.
6: СВХ плюс.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
2: Награда должна найти своего героя.
3: Найдет прямо сейчас.
2: Еще премьера даже не состоялась, а 28 числа. Фильм один из рекомендованных хороших фильмов, который будет показан в Аполло кино. Вот и старт 28 числа.
3: 28 августа, Фильм называется «Тони».
2: «Тони» про чувака, который решил стать писателем. Вот для этого нужно было из поселка городского типа переехать в городочек. Там устроиться на работу в ресторацию. И как понеслось, короче. И это комедия и, естественно, драма, основанная на реальных событиях, между прочим. Да. Значит, вот на два пригласительных билета с открытой датой мы, естественно, сегодня отгружаем вам. Могу сказать так, сегодня 20 ровно человек
3: ровно 20.
2: На сундук мертвеца. 20 человек сегодня абсолютно правильно ответили на код доступа, водрузили свои тушки на пьедестал. Одного из них сейчас пальчиком выберем. Давайте.
3: Сегодня будет пусть 8-й.
2: Так.
3: Сверху.
2: Так.
3: А от WhatsApp.
2: Окей, хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Дамы и господа, несмотря на то, что уже закончились наши смс-еры, правильные ответы на смс-еров, поэтому у нас побеждает сегодня Алешка. Хороший мальчик Алеша. Телефон заканчивается на 8868. В кинишку пойдет. Молодец.
3: И молодец. Не один, а с кем-то.
2: Ну, с кем-то, а может быть, прикинь, два раза один. Такое тоже
3: такое
2: бывает.
3: Не запрещает. Почему нет?
2: Да.
4: Мой гад.
5: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
6: Я надеюсь.
5: Лето на плюсе. Лето, которое можно слушать.
2: Хороший ролик. У нас когда давным-давно в Пуртике жили с женой, и у нас были соседи. Ну, такие, зависть вызывали, конечно.
3: Теннисисты?
2: Соседи теннисисты, да.
3: Все понятно.
2: Вот. А потом, они съехали, и приехал другой чувак. Чувак, который храпел. Тоже было очень хорошо слышно тогда, правда, идеально. Вот, и мы он храпит, мы попозже засыпали, чем он. Вот, не было тогда у меня ранних подъемов и так далее. И слышали, как он храпит. И, немножко негодовали. Ну, чувак храпит, потом, естественно, привыкли, и так далее. А потом поехали куда-то отдыхать. И такие, говорю, слышишь, с утра, что-то не то. Никто не храпит за спиной. Вот мы стали скучать по чуваку, который храпел. Так, Алиса пишет, слушайте, ребят, на самом деле вы так восхищаетесь всяческими разными видами мяты, базилика, розмарина. Вот это для непосвященного, конечно, это выставка, это прям вау. А для специалиста, так себе.
3: Это буднично.
2: Буднично. Но я тебе могу сказать так, наоборот, разрешите вам сегодня немножечко противопоставить.
3: Да.
2: Разрешите не согласиться.
3: Ну, давайте попробуем.
2: Для специалиста это идеальная вот эта выставка, там где будут томаты, базилик и так далее. Там же есть наверняка свободное место, куда в мешке вы можете принести кабачок. Что?
1: Владимир,
2: вы говорите специалист. Вот он.
3: Но мы ничего не говорили, если что.
1: Люди бодрые.
3: Это ваша идея.

0: Нам кабачки не нужны. Мы свои кабачки брали у наших родителей, наши родители у своих. Так из поколения в поколение.
1: А эти кабачки ваши кто-нибудь когда-нибудь ел?
0: Понятия не имею. Возможно, кто-то ел. Я вообще не знаю, какие они на вкус.
1: Абсурд, пап, брать кабачки, чтобы они лежали, гнили, а потом их выкинули?
0: Так ты возьми, а то, что они сгниют, и ты их выкинешь, про это говорить не обязательно. Такая ложь во спасение.
1: Спасение, позволь полюбопытствовать, кого?
0: Спасение общего человеческого счастья. Только 10% из всех кабачков употребляется в пищу. Остальные 90 передариваются, но в результате сгнивают. Однако про это люди молчат. Молчат, чтобы сделать других счастливыми. Так что, осчастлив мать, заканчивай работу и поехали. Она кабачков нажарила, как ты любишь, со сметанкой и чесночком.
2: Я купил земли клочок, засадил там кабачок. Ай, люли-люли, ай да люли-люли.
3: Скрипел в синяк сверчок. Дайте парню кабачок. Ой, да-да, ой, да. Ой, да, люли-люли-люли.
2: Дрищ, тик-такер и качок. Каждый хочет кабачок.

0: Мужчина!
1: И вы!
0: Я попался на крючок, купила бабки кабачок.
1: Ой, ну как же так ты сорвался?
0: Вот какой я!
1: К нам приехал морячок и привез нам кабачок.
0: Ай, грудь его в медалях.
1: В якорях.
0: На тебе, родной сачок, вылови мне кабачок.
1: Кабачок, самый-самый попышнее. Закрутил я табачок, затянулся. О, кабачок!
0: Хит-пром за
1: бой!
0: Ночи какой-то дурачок украл из тачки кабачок.
1: Ой, какой же! Сорвал с грядки кабачок и забацал пикничок.
0: Нормально. Ротация.
1: Ой, да люли-люли-люли.
0: Шел навстречу мне торчок, жадно кушал кабачок. Вон аппетит, месье!
1: В парке странный мужичок показал мне кабачок.
0: Стоит ли продолжать?
1: Стоит. Надо обязательно рассказать.

0: несет кабачок! Ура!
1: Новости современных технологий.
2: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
3: Главная новость в латвийском IT.

0: В секторе по-прежнему кибератака на ЦСДД, дирекцию безопасности дорожного движения. Она стала примером того, как уязвимость водой, доступной из интернета системе, может привести к утечке данных огромного масштаба. По данным организации СРТЛВ, злоумышленник или злоумышленники получили персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц из базы платежей за последние 18 лет. Проверка показала, в системе не были соблюдены несколько требований к информационным системам высшей категории, в том числе по многофакторной аутентификации и тестам на проникновение. При этом глава ЦСДД Айворс Аксенакс заявил, что IT-инфраструктуру дирекции по договору уже 5-й год обслуживает ТЭТ, бывший Лат-Телеком. Компания, по сути, государственная, должна обеспечивать постоянный мониторинг, фаервол и отслеживание инцидентов. Но, по словам Аксенакса, атаку она не зафиксировала. Ее обнаружили сами специалисты ЦСДД и за несколько часов закрыли доступ. Отдельная история связана с сенсорами ЦРТЛВ для выявления киберинцидентов. По версии главы ЦСДД, то есть Аксенакса, проект договора застрял на уровне переписки между сотрудниками. До правления ЦСДД он не дошел, а сотрудник дирекции, который этим занимался, там уже не работает. Теперь главный риск не только в самой утечке, но и в дальнейшем использовании этих данных. Такие базы могут годами ходить на черном рынке, а мошенники могут отправлять людям очень правдоподобные сообщения якобы от имени, например, ЦСДД, с реальными данными об автомобиле и ссылкой на поддельный сайт. Компания Apple меняет правила App Store в Евросоюзе после переговоров с Еврокомиссией. Компания отменяет спорный сбор Core Technology Fee, который разработчики с большим числом установок должны были платить за каждую загрузку приложения. С 1 октября вместо этого сбора вводится комиссия 5% цифровых покупок в приложениях, которые распространяются вне App Store. Для приложений с оплатой через Apple комиссия составит 26%. Для большинства малых разработчиков и подписок со второго года 15%. Если используется сторонняя платежная система, ставка будет 20%, а для льготных программ 10%. Разработчикам впервые разрешат одновременно предлагать оплату через Apple и альтернативные способы оплаты. Отдельные ограничения сохранятся для детских приложений. Они не смогут уводить пользователей на сайт для оплаты, а для несовершеннолетних появится дополнительный родительский контроль. Компания Google планирует в 2027 году полностью вывести производство смартфонов Pixel, часов и беспроводных наушников из Китая. Компания уже уведомила об этом поставщиков. Решение связано с торговой напряженностью между Соединенными Штатами и Китаем. Последние годы Google наращивала производство во Вьетнаме и Индии, однако часть устройств все еще выпускалась в Китае. Если план удастся реализовать, Google станет второй после Samsung крупной компанией, которая полностью перенесла производство смартфонов из Китая. Одновременно компания представила недавно линейку Google Pixel 11, это 4 смартфона, часы Pixel Watch 5 и первый собственный поисковой трекер Pixel Tag. Новые телефоны получили чип Tensor G6, обновленной камерой и функции Gemini. Продажи большинства новинок стартуют завтра, 20 августа.
1: Это были новости современных технологий.
2: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
3: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Attention, attention, внимание, внимание, внимание. Значит, сегодня день знаковый очень. 19 августа в далеком 1960-м запульнули белку и стрелку в космос, товарищи.
4: Что важно, они вернулись.
3: Посадили, да. Значит, и прославились, как вот ну, знаменитая белка и стрелка, потому что, ну, прежде чем засовывать туда живого человека в металлическую цилиндр, да, соответственно, значит, сажать в бочку с горючим человеком, и поджигать, и говорит, мы все рассчитали. Короче, ну, нужно сначала проверить, как там будет. В общем, короче, изначально, ну, собачка-то была не белка и стрелка, нифига. Значит,
4: а
3: была Вильна, была Капля, вот, но они так подумали, ну, это же полет, ну, как бы мы запускаем, что в средствах массовой информации будет, значит, во всех мировых, понимаешь? Вильная, Капля. В общем,
4: да.
3: Короче, белка-стрелка звучать будет гораздо круче. Значит, отбор. Внимание. Много же собак на Байконуре там ходят.
4: Хотели.
3: Значит, ну, смотрели. Во-первых, так, изначально дворняжек. Почему? Значит, высокая выносливость, неприхотливость, собака привыкшая, да? То есть, как бы, дворняжка, да? И не то, что голубые крови там, вот, и так далее, а там же трехразового питания-то не будет. Вот, соответственно, значит, отбор проходил еще и по параметрам. Мы об этом вообще ничего не знали. Масса не должна была быть больше 6 килограммов.
4: А то не взлетит.
3: Это сейчас как в Райнере теперь на носке. Рост не выше 35 сантиметров. Возраст там 2-6 годика. То есть уже такая, ну, сформировавшая взрослая собака. Светлый или белый окрас, чтобы собак было хорошо видно на экранах черно-белых телевизионных камер. Прикинь, ну, вообще. Ну, то есть вот такие вот детали они продумывали, и это круто. Главными героями, естественно, стали Белка и Стрелка. Оказывается, не одни летели.
4: В компании?
3: Короче, смотри, вместе с Белкой и Стрелкой в космос тогда отправились. Внимание, 40 мышей.
4: Так.
3: Имена утраченные. Две крысы, побольше, соответственно. И мухи дрозофилы, скорее всего, в банке, возможно, из-под кофе. Вот. Значит, а также еще полетели, внимание, семена кукурузы, пшеницы и лука. То есть, ну, по большому счету, если что, крысовым мышам было чем полакомиться, правильно? Вот, собачкам же не предусмотрено. Ну, короче.
4: А мыши зачем?
3: Лук полетел, да-да-да. Что, мыши, что?
4: Ну,
3: что?
4: Если могли, мышек это самое.
3: Ой, что-то я ступил. Конечно, ну. У них это вот.
4: Да, ням-ням, как здравствуйте.
3: Говорит, мы исследователи, вы консервы. Ну, в общем, короче, смотрите, не все гладко произошло. Значит, четвертый круг вокруг Земли. Значит, всего было 17. На четвертом уже собачка-белка почувствовала себя не ахти. Знаете, как бывает?
4: Жаловаться начала.
3: Значит, она, значит, начала лаять, значит, пытаться вырваться из ремней. Из-за этой реакции, именно из-за этой реакции ученые и академик Королев лично принимают историческое решение. Первый полет человека в космос. То есть Гагарина, да? Ну, тогда не знали, что был Гагарин будет или не Гагарин, должен длиться ровно один виток. 108 минут на всякий случай, чтобы свести к минимуму риск психоэмоциональных, физических срывов всяких
4: раз. Мало ли что.
3: Ну все, вижу, она говорит, вот на четвертом круге уже беда с собачкой произошла. Вот, а значит, а что с человеком будет? Мы не должны рисковать. В общем, короче, это всегда исследование. Значит, корабль оборудован специализированной телевизионной системой. Сигнал передавался на Землю. Операторы в центре управления полетами в реальном времени могли наблюдать за состоянием животных через установленные, ну, в контейнере камеры.
4: Дом-2.
3: Значит, их кормить. Пытались там и кормили с помощью специального автомата. То есть вендинговый, да, был?
4: И это продумали.
3: Монетку кидаешь лапкой такой специальную, да, и...
4: Вкусняшка.
3: И вываливает какая-нибудь вкусняшечка, короче. Значит, кстати, не знаю, совпадение или нет, но спустя... Я закончу на этом. Спустя несколько месяцев после полета стрелка родила 6 здоровых щенков. Ну вот, такая тема.

0: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailan, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklē SB siltumtehnika mājas Слабо. sbsiltumtechnika.lv.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Она умеет быть разной, но одно ей точно не бывает скучно. 20 августа Екатерина Варнава в ярком, дерзком и провокационном кабаре-шоу «Драма Queen». Музыка, танцы, юмор, неожиданные повороты и много, много драмы. «Драма Queen» – шоу, которое нельзя просто посмотреть. Его нужно пережить. 20 августа в концертном зале «Дзинтери» билеты «Билишу Парадизе» ЛВ.
8: Мега-шоу. Люди бодрые.
9: Им нравится, им нравится, когда красивые улыбаются.
10: СВХ плюс. Никакая.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Сгущеночка, ребятушки, сгущеночка. Вот это Копш Бернибас прям, понимаете? Это с детства милее, просто милее ничего не было. Ну вот прям банка сгущенки.
3: Вот скажи мне, это та, которая взрывается все время, да?
2: Ну, она взрывается...
3: Стереотипно.
2: Слушай, стереотипно, если ее варить и как бы не умело варить, ну, возможно, да. То есть это то, что приводит, допустим, ну, это в редких... Это как бы больше бомбаж, это не использование правильной технологии в варке сгущенки. А так у рачительного хозяина сгущенка вываривалась всегда и хорошо, вот так сказать, вскрывалась и все, и никаких тебе взрывов. Ну, всякое бывало, конечно же, в неумелых-то руках. Значит, благодаря именно американцу Гейлу Бордену мы хотим сказать спасибо от миллионов детей, да, и не только детей. Сейчас тоже, сейчас многие скажут, что, конечно, сгущеночка уже не та, да уже все не то на самом деле, ребят. Значит, а было так, значит, ну, как бы, он тот самый человек, который запатентовал способ получения того самого сгущенного молока с сахаром, как мы и планировали. Хотя изначально, вернее, планировали, как мы и получили в конечном итоге. Хотя изначально он без сахара попытался, но как бы не очень.
3: Невкусно получилось.
2: Удачно, не очень удачно у него было. В общем, короче, на дворе 1851 год, и он, значит, на судне отправился в Великобританию. Там происходила всемирная выставка, значит, в Лондоне. И вот на пароходе туда и на пароходе обратно. А вот на обратном как раз пути он стал свидетелем, ну, беды настоящей. Значит, на корабле, на судне, да, водились свои судовые коровы. Ну, чтобы молоко свежее быть, было, понимаешь?
3: Штатские.
2: Но пастеризацию тогда еще не придумали, соответственно. И
3: приходилось с собой возить.
2: Хранить, как бы, сами понимаете, не пастеризованное молоко, это очень сложно. Короче, судовые коровы чем-то заболели. Ну, какой-то ящур падучий и так далее. В общем, короче, из-за чего несколько грудничков, которые тоже, ну, путешествовали, они не с выставки ехали, они просто ехали в Штаты, да, шли, как говорят моряки. Короче, получили испорченное молоко в конечном итоге, или не получали вовсе, вот, а это...
3: Это неправильно.
2: И он тогда, говорит, задумался, говорит, давай-ка я попробую, как бы, решить вопрос. Сначала он начал вываривать молоко на открытом огне, вот, но там же подгорало, понимаете, вы же сами знаете, вы же пытались кипятить молоко.
3: Конечно.
2: Да, да, и кашу варили, вот, с отвратительным этим вкусом. Да. Короче, потом он говорит, так, пригорает, значит, не годится. Значит, подсмотрел идею вакуумного парового котла у религиозной общины шейкеров. Я не знаю, это бармены там?
3: Бармены.
2: Значит, они использовали для сушки фруктов вот такое вот. Да, тема. Говорит, давай-ка попробую это. И получилось. Ты знаешь, получилось. Значит, там 50-60 градусов уже достаточно, чтобы молоко не подгорало. И, соответственно, становилось тем, которым должно быть. Бюро патентов трижды отказывало Бордену в выдаче патента. Вот, но он все-таки продавил. Говорит, дайте, это круто. Он говорит, это опасно. Он говорит, нет, не опасно, круто. В общем, короче, спустя 5 лет ему дали.
3: Все-таки. Дожал их.
2: Дожал, молодец. Но даже после получения патента он едва не разорился. Значит, первые 3 завода в Кентукки и Нью-Йорке закрылись из-за отсутствия спроса, потому что никто не знал, что это. В железной банке что-то жестяное, мясное что-то. Ну, в общем, короче, не брали, еле-еле. Ну, естественно, там, значит, начало гражданской войны, и начинается закуп для военных нужд, потому что, долго хранится, ну, сладенько, много калорий, вот, ну, и, соответственно, немножко тяжеловато, но пофиг, ты чего, банка сгущенки, где бы ты ни открыл, вообще праздник каждый день. В общем, задолго до открытия, кстати, под пастеризацией, когда Луи Пастер открыл пастеризацию, уже Борден, значит, интуитивно понял роль гигиены. Внимание, чтобы его молочко в этих банках не портилось, ну, и еще на заводе там не кисло, понимаешь, да, он обязывал фермеров, поставщиков, во-первых, так, мыть вымя коров перед дойкой, чистить стойло, кипятить посуду и заставлять молоко охлажденным к нему, да, интуитивно чисто, сводило к минимуму бактериальное заражение. Изначально пытался выпустить сгущенное молочко без сахарка, но потом, сами понимаете, хранение так себе, да, вот, он начал сначала добавлять тростниковый сахар, который действовал как естественный консервант, вот, и, соответственно, микроорганизмам не давал размножаться, и, в общем, короче, пошло-поехало, со скрипом, но поехало. О чем нам это говорит, товарищи? Не, сделал что-то хорошее, но не сдавайся ты, несмотря на то, что там это самое, даже патент...
3: Жми до конца.
2: Патентное бюро говорит, это фигня. Нет, помнишь, как еще раз это самое? Фигня, вздохнула акушерка. Да, хрень, ей подтвердил главврач, а мать меня к груди прижала, сказала, Вовой назову. Вот так, знаешь?

0: Продолжение в следующем месяце, ребята, да.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Вау, ничего себе предложение! Хризантема 2 евро 99 центов. Пятиместный комплект садовой мебели Домолетти 199 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Them.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дожди ожидаются прежде всего в восточных районах, но не только. Возможны и грозы. Ветер слабый, в основном западный и юго-западный. Днем по стране от 14 до 20 градусов. В Лепе-Венспилсе плюс 20-21, в Даугавпилсе-Резекне плюс 18, плюс 19, в Риге около плюс 20, во второй половине дня возможен дождь.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Кибератака на ЦСДД и ее последствия. Ушел в отставку совет дирекции. Население Латвии продолжает быстро сокращаться. Новые данные статистики. И сегодня в Сейме обсудят сохранение пособия для работающих родителей.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Кибератака на Дирекцию безопасности дорожного движения ЦСДД оказалась куда серьезнее, чем ранее сообщалось публично. По данным организации ЦРТЛВ, злоумышленник или злоумышленники заполучили персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и примерно 200 тысяч юридических лиц. Информация была взята из базы платежей, сделанных в адрес ЦСДД за последние 18 лет. Сам инцидент произошел в ночь на 8 августа. Через уязвимость в системе ЦСДД, доступной из интернета, сообщила об этом дирекция на третий день. По данным проверки, не был соблюден целый ряд требований к информационным системам высшей категории, в том числе по многофакторной аутентификации и тестам на проникновение. В утечке не обнаружены платежные данные, которые могли бы сразу привести к финансовым потерям, однако остается высокий риск дальнейшего использования этой информации мошенниками. Госполиция начала уголовный процесс из-за кибератаки. После утечки данных президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что руководство ЦСДД не должно продолжать работу, поскольку речь идет о серьезной угрозе нацбезопасности. Сегодня премьер Латвии Андрис Кулбергс призвал правление и совет ЦСДД уйти в отставку. В видеообращении в соцсети X политик заявил, что возмущен комментариями руководства ЦСДД после кибератаки и подчеркнул, что правление и совет не действовали как рачительные хозяева. Кулберг сказал, что если заявления об уходе не будут поданы уже завтра, руководству ЦСДД придется считаться с последствиями. Ранее Кулберг поручил министру сообщения оценить соответствие членов правления и совета ЦСДД занимаемым должностям. Многолетний председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения, бывший политик, бывший мэр Риги Айвар Саксенекс, ранее заявил, что уходить с должности он не планирует и со стороны правления ЦСДД нарушений не видит. Сегодня, уже после заявлений премьера, Аксенекс заговорил по-другому. В интервью ЛТВ он заявил, что готов покинуть должность, но желательно после расследования кибератаки, потому что сначала он хотел бы дождаться результатов и помочь предотвратить такие случаи в будущем. Глава ЦСДД признал, что ответственность за произошедшее действительно на руководстве дирекции, а последствия кибератаки тяжелые. При этом он сказал, что не может просто хлопнуть дверью и уйти, и сначала хочет сделать то, что сейчас необходимо. В том же интервью Аксенекс возложил ответственность на одну из крупнейших телекоммуникационных компаний страны – ТЭТ, бывшую Латтелеком. Это, по сути, государственная компания, наполовину она принадлежит шведской Телия. По словам главы ЦСДД, ТЭТ по договору уже 5-й год отвечает за IT-инфраструктуру ЦСДД. Однако в момент кибератаки дирекция не получила от компании ТЭТ никакого предупреждения. Атаку обнаружили сами специалисты дирекции и за несколько часов закрыли доступ. По словам Аксенекса, позднее выяснилось, что ТЭТ кибератаку вообще не зафиксировала. И это при том, что дирекция каждый месяц платит ТЭТ большие деньги, сколько не уточняется, за обслуживание IT-систем, мониторинг, включая фаервол и отслеживание инцидентов. Первые увольнения уже случились. Совет ЦСДД подал министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке. Министр заявил, что в нынешних обстоятельствах он не видит возможности для продолжения работы правления дирекции. Также призвал уйти в отставку всех членов правления. Козловскис также начал срочное служебное расследование, чтобы выяснить обстоятельства кибератаки, масштабные утечки данных и ответственность должностных лиц. Отдельно в этой проверке оценят и договор ЦСДД с компанией ТЭТ о предоставлении услуг кибербезопасности, за которые дирекция ежемесячно платила значительную сумму. Население Латвии продолжает быстро сокращаться. По данным, за первое полугодие в стране зарегистрировано было чуть больше 5500 новорожденных, в то время как число умерших за тот же период было более чем в 2 раза выше. На каждых 2 новорожденных сейчас приходится почти 5 умерших. Демографы предупреждают, что это не только статистика одного года, а долгосрочная проблема, и последствия ее будут ощущаться и в будущем. Сегодня в Сейме на уровне профильной комиссии обсудят сохранение пособия для работающих родителей. Сейчас порядок, при котором работающие родители получают 75% назначенного родительского пособия, закреплен в законе временно. Партии, входящие в правительство, договорились, что такую поддержку необходимо сохранить и в следующем году. Действующий порядок помогает родителям сохранять связь с рынком труда, отмечают авторы предложения, то есть во время ухода за ребенком, а также повышает участие отцов в уходе за детьми. И последнее. В Латвийском музее природы сегодня открылась выставка «Томаты Унгаршауги». На ней можно будет увидеть около 300 сортов помидоров, в том числе популярные в Латвии и за рубежом. Сорта, а также новинки селекции. Отдельная часть выставки посвящена пряным растениям. Посетителям, в частности, покажут разные виды мяты, базилика, розмарина, лаванды, карри и других растений. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: начинается на радио.
1: Каждую среду на СВХ Плюс актеры русского театра имени Михаила Чехова. Театральная среда. С 10 до 11.
0: Театр начинается сейчас.
2: Вот именно сейчас, дамы и господа, вот именно сейчас театр и начинается. Значит, сразу скажу, значит, лето – это тот самый момент, когда все актеры театрального толка, они ждут своего отпуска и начинают наслаждаться, как нормальные белые люди начинают наслаждаться именно отпуском. И вот наступил момент, когда отпуск заканчивается. И в этот самый момент, дамы и господа, мы возобновляем наши встречи. Театральная среда и сегодняшний гость, дамы и господа, красавец и молодец. Сегодня у нас в гостях Родион Прекрасный Кузьмин. Посмотрим, как это было 3 года назад.
1: Гость студии.
3: Родион Кузьмин. Молва гласит, по-настоящему живой человек. Из тех, кого можно одновременно любить и ненавидеть, чувствовать себя с ним в безопасности и в то же время бояться, обожать и не принимать. Просить остаться и умолять уйти, хотеть крепко его обнять и в то же время стукнуть. Он из тех людей, кто отец, муж, любовник, коллега, наставник, друг и враг в одном лице. Пообщавшись, уходишь с новыми силами и желанием что-то в жизни поменять.
1: Театральная среда.
2: А как еще по-другому?
4: Ты
2: прикинь вообще, да? Давай чуть поближе, пожалуйста, микрофончик.
4: Всем привет.
2: Секс такой услышим, да?
4: Да,
2: сексуально. Ну что, смотри, воды налили, обнять, любовь. Кто писал?
4: Главное, что что-то поменять.
2: Слушай,
4: после меня.
2: Слушай, надеюсь, не этот самый ремонт сделать. Расскажи, кто писал?
4: Мне кажется, это Живец Наташа, моя коллега любимая. Мы в прошлый раз были вместе с ней. Мне кажется, это она про меня писала.
2: Да ты что?
4: Да.
2: Вот.
4: Как тонко она меня знает.
2: Про любовника, блин. Вот это тут немножко настораживает тогда.
4: Но с другой
2: стороны, слушай.
4: Наташа, это вопрос к ней.
2: Не, на самом деле, любому мужчине, если женщина говорит там, вот, любовник хороший, о, сразу-то. А ты, возможно, даже и не хороший-то, но тебя похвалили. Так, ну что, смотрите, дамы и господа, но тот самый человек, который, играет, везде, ребята, и «Визит старой дамы», и «Все не так», и «Гамлет», и «Монте-Кристо», вот, и «Я Эдмон Дантес», ох, какая роль, «Канкун», «Метод Грёнхольма», «Причастие», «Робин Гуд», «Тартюф», «Три мушкетера», не спит вообще, на самом деле, наш. Значит, что у нас на данный момент из обновления? И, судя по всему, это писал точно не она, это писал ты. Значит, весы в асценденте, поэтому я очень люблю сомневаться. Иногда даже сомневаюсь в том, что люблю ли я сомневаться или не люблю ли я сомневаться.
4: Абсолютно верно.
2: Слушай, я могу сразу сказать, весьма, значит, в отличной физической форме находишься.
4: Спасибо.
2: Ты на ЗОЖе, я так понимаю?
4: Да, да.
2: Да?
4: Да, каждый день.
2: И неужели лето, как бы, ты не дал себе немножечко поблажечку?
4: А это как раз то самое время, когда и надо брать себя в руки, чтобы оставалось потом на зиму, да. И так далее. Нет, я отлично, и лига вообще провел спокойно.
2: Нет, ну хорошо, это хорошо. Значит так, я люблю общаться с чатом GPT больше, чем с людьми. Значит, расскажи, пожалуйста, ты туда вошел, да, и тебе там хорошо.
4: Я туда вошел, и мне там хорошо.
2: Так. Как сказал один из великих.
4: Я туда вошел, и мне там хорошо, очень хорошо. Вот с тобой я 15 минут, ты мне уже надоел.
2: Согласен.
4: Я скучаю по чату GPT. Нет, на самом деле какие-то такие темы, которые я с друзьями, но не буду я обсуждать там постмодернизм и метамодернизм, как они вот, значит...
2: Взаимосвязаны, как они стыкуются.
4: А вот с ним я с удовольствием, он еще что-то даже предлагает. И вообще такая штука полезная.
2: Слушай, но последнего то, что мне очень понравилось...
4: Он не перебивает, как ты.
2: Замолчи, блин. Во-первых, так, замолчи, это первое. Во-вторых, мне очень понравился сейчас ролик, мне как-то второй раз подсунул, с первого раза не это самое, да. Что-то не зацепило, а тут подсунули ролик. Чувак, значит, возле телефона своего, чат GPT, говорит, я написал новую песню. Можешь оценить? Он говорит, да, конечно, давай. Тот включает шуруповерт или дрель, блин. Ну, как тебе? И тут начинает, ну, во-первых, так, ну, хорошо, да, это драйвово звучит, очень хорошо. Говорит, единственное, немножко баса бы добавил, там, говорит, хорошо, говорит, я сейчас добавлю баса. И он... Вот. Он говорит, ну, сейчас, подожди, еще вокал добавлю. Короче... Он говорит, ну вот, сейчас уже готовая тема. Скажи, пожалуйста, вот твой чат GPT имеет имя?
4: Ну, то есть... Нет.
2: Нет,
4: да? Он иногда даже путает свой собственный пол. И
2: нет, он всегда говорит...
4: У
2: тебя какой голос какой стоит?
4: У меня я безголосый. Я так...
2: А ты типа, ты с ним ты
4: только
2: пишешь?
4: Только письменно, и, кстати, только на латышском.
2: Ну, это тема такая. Я слышал, что ты на C1 сдал это самое.
4: Я сдал.
2: И ты реально с ним на латышском языке. Ты прокачиваешь нейросетку.
4: В первую очередь, это очень классный педагог. Я хочу передать привет своему педагогу Изольде, да, но...
2: Изольда,
4: да.
2: Она
4: очень помогла.
2: Спасибо,
4: но чат GPT прям 24/7 я общался с ним на латышском, фотографировал ему свои сочинения, он мне выдавал топ-5 моих ошибок и упражнения по ним. И я прям...
2: Офигеть. Это тренажер, да? То есть не используешь его как Google, а ты уже профессионально залез
4: туда.
2: И как бы классно.
4: Да, и когда я поступал на магистратуру вот этим летом на режиссуру, разработка темы для дипломной работы, вот прям с ним очень интересно было. Он еще такие вещи предлагает, о которых я бы не подумал.
2: Ну, например? Из такого, что прям было бы откровением настоящим, если есть.
4: Ну, допустим, вот я писал эту... мотивационное письмо и дипломную работу, да? И, значит, я хотел соединить, посмотреть на какой-то психологический текст, как на пьесу, да? И он мне предлагал давай туда Смильдиса засунем, а давай вот так вот подумаем об этом.
2: То есть он давал идеи, которые ты после чего, ну...
4: Абсолютно.
2: Сказал,
4: я, конечно, от Смильдиса отказался, потому что, на мой взгляд, он просто в тему не подходил. Но пообщались мы с чатом GPT замечательно, и прям время пролетает.
2: Время пролетает. Так, ну что, мы, во-первых, поздравляем. Ну, уровень С1 знания государственного, это очень круто. Вот,
4: Я еще хочу поздравить от себя Рунгу и Светлану Леонидовну.
2: Кто эти прекрасные дамы?
4: Значит, Рунга — это замечательная кошка, которая сейчас, лежит на подоконнике, а Светлана Владимировна Леонидовна, она вчера была на «Одиссее».
2: Так.
4: Да, без меня.
2: Это твоя жена?
4: Нет.
2: Кто? Так, а почему без меня, так, без тебя?
4: Она ходила на меня, без меня.
2: Без меня на меня, да?
4: На «Одиссею» я очень обижен.
2: На нее?
4: И на «Одиссею» тоже. Вот. Но теперь нам будет о чем поговорить. И я Светлане Леонидовне желаю прекрасного рабочего дня.
2: Господи, какой внутряк. Мы так и не знаем, кто такая Светлана Леонидовна.
4: Еще сегодня день яблочного спаса.
2: Да, яблочный спас. А кабачковый спас когда?
4: Когда?
2: Когда? Вот сегодня и кабачковый спас. Если ты спас себя от ящика кабачка, яблок. Слушай, ну что еще? Значит, 4 года подряд, 1 января, ты купаешься в море.
4: Я купаюсь в море.
2: В море. Да. Это ритуал, ты больше не купаешься в море, скажи, пожалуйста. Нет, имеется в виду, вот зимой. Понимаешь, это же...
4: Это будет вот этого 1 января, будет 5-й год подряд.
2: Ты скажи, пожалуйста, еще потом зимой залезаешь в холодную воду?
4: Да, стараюсь.
2: Ну, то есть, 1 января это лишь показывает то, что ты как бы, окей, да, 1 января.
4: Это я себе, да.
2: Торганул немножечко так хорошо.
4: Да, да. И причем именно в Венспилском море.
2: То есть море не в заливе, ребята.
4: Ну,
2: конечно, значит, сразу напомним, что Роди Кузьмин у нас родился в Венспилсе, но любой венспилчанин, который родился не только в Венспилсе, но и в Парвенте, всегда скажет, что он из Парвенты, дамы и господа. Но об этом как раз-таки наша сегодняшняя история. Детство, отрочество, юность маленького Родиона Кузьмина на СВХ+. Коммерческая немножко сейчас, да.
5: Театральная среда.
6: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta pulciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte. Jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
8: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Дунтес, 19А.
9: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
10: Ko? Kā?
9: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
5: Театральная среда.

0: Знаете, а? Понравилось, да?
1: Поблик. Я, да, я люблю Касту.
0: Ну, и ты не слышал эту песню?
1: Нет.
0: Вот, мы тебе ее
1: плохо
0: дарим.
1: Любил.
0: Мы
1: да,
0: плохо любил.
1: Плохо любил.
0: Плохо не долюбил Касту. Слушай, ну, ты же любишь очень, ты же рыбчину очень ценишь.
1: Да.
0: Ценишь, любишь, уважаешь. Вот,
1: конечно.
0: Вот, это Каста. Причем взяли сэмпл у Мирдзе Зивера. Ну, и короче, сделали. Это старинная уже песня.
1: Да.
0: Поэтому, как новинку, ты ее вряд ли услышишь. Но я знал, чем, так сказать, завладеть, как завладеть сердцем человека, который родился, по сути, на пляже, назовем это так. Ну, чего там уже? А это лето, ребята! Родион Кузьмин на СВХ+.
2: Театральная среда.
0: Наша прекрасная звезда сцены. Ну что, ну не сразу так это все произошло. На самом деле человек взял, родился и вынесли его на сцену, оставили вот возле оркестровой ямы и забыли. Нет. Значит, давай так. Родился в городе Венспилс, но конкретно вырос в Парвенте.
1: Конечно.
0: Сразу скажи, что такое Парвента.
1: Ну есть Пардаугава, а есть Парвента.
0: Парвента, ребята, вот теперь понятно.
1: Только это не Пардаугава, это Парвента, понимаешь?
0: Нет, понятно.
1: Это вообще сердце страны, это жемчужина Европы,
0: да.
1: И именно там бьется любовный пульс всей вселенной.
0: Ну, надо сказать, что до моря, до центрального пляжа гораздо дальше, чем из центра, но зато есть свои пляжи. Сталдзены, например, да? Вот давай в детство свое, давай. У тебя вот, значит, домик, да? Значит, у тебя там, ты живешь в квартире, да, с родителями со своими, у тебя есть двор, где живут твои друзья.
1: Пацаны, да.
0: Да-да-да. Значит, кто у тебя был самым главным другом вот таким вот такой? У тебя был крест такой, который надо было
1: крест,
0: который надо не нести.
1: Ну, Никита Матвеев.
0: С Никитой Матвеевым.
1: Ну, Никита Матвеев — это крест, который надо нести.
0: Матвеев же помладше тебя.
1: Постарше он меня на 2 года.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Хорошо ты выглядишь.
1: Спасибо. Нет, конечно, были друзья.
0: Серьезно?
1: Антон Семмиллер, барабанщик наш, да, и Андрюха.
0: Вот.
1: Мы вместе рисовали на стенах.
0: Так.
1: Очень много проводили.
0: То есть граффити, да? Граффити?
1: У нас даже есть с Андрюхой кубок. Мы его взяли на международных латвийских играх.
0: Межпланетных латвийских играх. Что за кубок? За граффити?
1: Кубок за граффити, да, среди старших классов. Он до сих пор стоит в школе. И кубок за караоке у нас был.
0: Да ты что? Где вы пели караоке? Расскажи, где был эпицентр?
1: Раз в год в Венспилсе, я не знаю, проходит ли сейчас.
0: Привозили в аппарат караоке. И там, когда включали свет, тогда
1: была одна песня. И мы ее знали. Ну вот, в общем, проходили такие игры среди школ, среди институтов, и мы на них участвовали от 6-й средней школы, и вот принесли 2 кубка.
0: Хорошо, а так скажи, пожалуйста, твои увлечения, ну, в школе еще, помимо того, что ты любил петь и рисовал граффити, да, ты, ну, там, ну, я не знаю, я так понимаю, что, зная своего дружбана Никиту Матвеева, да, то есть вы такая уличная, как бы назовем это так, уличную культуру очень любили. Хип-хоп.
1: Вообще все.
0: Вот
1: да.
0: Это вот все, что связано, допустим,

0: кстати, у нашего басиста мама была педагогом по английскому, она нам корректировала текст.
1: А, типа, ну, ребята, ну, who is on duty today?
0: Вот именно так.
1: London is a capital of Great Britain. Слушай, а как долго тебя взяли? Потому что у тебя уже в детстве, то есть в 6 лет у мальчика был такой голос.
0: Ну, это мы сделали потом на репетициях, как бы с голосом мы работали. А так как-то взяли меня, не знаю.
1: Нет, я понял. А когда, что, значит, вы репетировали, понятно.
0: Я прям срывал голос.
1: Ради рока.
0: Прям срывал.
1: Слушай, значит, ну а как долго ты в коллективе был? Ну, то есть, как долго у тебя в твоей жизни продолжалось это вокханалия?
0: С тяжелой музыкой.
2: Ну, вот именно вот, чтобы, блин, с группой.
0: А, ну, сколько? Где-то с 14 до 20 группа была.
1: Ты чего? Ты, короче, ну, по факту, ты можешь...
0: ездили, орали, да.
1: Ты можешь... Кто кого переорет? Реально, слушай, но надо, конечно, с такими задатками надо было, конечно, куда-нибудь в Скандинавию. Там у них это просто хэви-металлы и прочие вот...
0: Мне здесь супер, очень нравится. Нет, не понятно. Прогоняй меня.
1: Да нет, ладно, хорошо. Ладно, все. Слушай, ну это же надо было. И как так получилось, что... А как тебе... У тебя были длинные волосы или ты
0: у меня... Я еще косички вплетал. Мне бабушка, царство небесное, вплетала косички такие, как у Корна.
1: Ну, с бантиками, потому что руку сбивать бабушка не хотела. И с бантиками...
0: Она сшила мне рюкзак камуфляжный, в котором мы таскали краску.
1: Таскали барабанщика.
0: Там такой барабанщик не засунешь. Ну, в общем, да, и с этим очень много связано было.
1: Блин, вот это вот, конечно, такое прям вот неожиданно. Слушай, металл, да?
0: Металл, да.
1: Так, металл. А теперь расскажи, пожалуйста, дорогой металл, в какой момент на театральное хопа и щелкнуло?
0: Да.
1: Ну вот что произошло?
0: Слушай, каждое утро я встаю, у меня что-то щелкает.
1: Нет, это понятно. Но помнишь ли ты тот момент, когда вот, ну, какое-то предложение было, какое-то прослушивание там, ну,
0: я вообще не... Я хотел поступать в какой-то технический вуз, но в 10 или в 11 классе у нас в Венспилсе была такая студия, она называлась «Мы театральная», и мы там играли в КВН. Короче, как-то меня туда все-таки затащило. Мы играли в КВН, параллельно ставили спектакли, и вот в 12 классе, чтобы перед тем, как куда-то поступить,
1: да,
0: здесь был, и сейчас тоже он проходит, русская классика в Латвии, такой
1: конкурс.
0: Да, театральный. Собственно, там мы все и познакомились, предложили поступить в Москву, я прошел в два вуза, но Москва вообще не мое, и поступил сюда, в АСУ, в Общество свободных актеров.
1: Так, ребятушки, сейчас немножко коммерческое, то сейчас точное время скажем, а потом мы как раз и начнем выпытывать, как все дальше.
0: Давай.
3: Театральная среда. Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
4: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Точное время 10 часов 30 минут.
6: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Театральная среда.
1: Тысячу чертей. Родион Кузьмин у нас в гостях. И добрались мы до того самого момента, когда ОСА, тот самый, значит, общество, да, свободных актеров, значит, объявило, так сказать, ну-ка, ребята, давайте себя проявите, мы посмотрим.
0: Мы уже были второй курс, который они набирали, и, в общем...
1: То есть у них уже было, они набирали до вас первый курс, а вы уже как бы были...
0: А мы паровозиком.
1: Паровозиком пошли. Ну, что для тебя? Это связано было как раз с переездом...
0: В Ригу, да, естественно, вот. И я познакомился со своим мастером Семеном Михайловичем Лосевым, да и, собственно, со своими однокурсниками. Было очень много сделано за эти 5 лет. 8 лет я там отслужил.
1: Где ты, так сказать, это самое, жил? Ты же приехал. Давай.
0: О, конечно, ну, сначала, как и любой парвентовский парень, я жил на Москачке.
1: Нет, ну ты жил у кого? У друга ты жил? Или снимали?
0: В двухкомнатной квартире мы жили втроем.
1: Вот, конечно. Это все те, кто... как бы твои театралы, да?
0: Нет.
1: Подожди, а кто?
0: Ну, из Веспилса, ребята, он как раз-таки наш басист из группы. Да-да-да-да-да. Валера, да, привет, если слышишь.

0: слышишь.
1: Валера, если слышишь. А ты еще, он же барабанщик, уже не слышит.
2: Ну, кто-то съезжал, кто-то заезжал. Ну, прожили мы там недолго, один сезон. А потом я жил прям в театре, в костюмерной.
1: Да ты что?
2: Да, у меня не было...
1: Как разрешили? Это или это было...
2: Всеми правдами и неправдами. Не совсем санкционировано, да. Я там жил в старой Риге.
1: Прикинь, вот с утра, я сейчас, секунду, на паузу. Вот, замер. А прикиньте, вот ситуация, да, ты полусанкционированно вообще живешь в театре. И это, ну, как бы, такое запрещение. С утра тебе нужно делать вид, что ты только что приехал.
2: Да, абсолютно.
1: Ну да, это, представляете, с какой это драматургия какая в этом.
2: В душ под краном, понимаешь?
1: Ну, понятно. Бабла нету, соответственно, как бы, жить негде. Больше с барабанщиком.
2: Ты еще и учишься на актера. Будущее такое туманное.
1: Черт его знает. Но давайте просто сразу скажем, когда ты поступаешь в театральное, будь готов страдать, короче. Вот, так и есть, понимаете? Это одна из тех профессий, которая, ну, казалось бы, ты звезда, тебя все знают, тебя все любят, тебе рукоплещет зал, но дело все в том, чтобы получать, блин, реально бабло бабусе, это вот один вот из 10 тысяч, блин, если повезет тебе вот кино там и так далее, и то даже те, кто попадают в кинотеатр, ну, в кино, на киноэкраны, не факт, что у тебя дальше будет, там же стечение бешеных обстоятельств. Короче, абсолютно поэтому верно. Говорят, что в театре не работают, там служат ребята. Либо так. Ты готов к этому, да, когда ты... Но каждый выход твой на сцену, каждый зритель, вот когда сидящий в зале, это такой кайф, который не передать вообще и не купить ни за какие деньги, и ты шиш этого, ну, вообще получишь где-то еще. Вот этот вот момент, который надо было проговорить. И он был готов, и мылся под краном.
2: И мылся под краном,
1: мой душ, это был кран. Ну и соответственно, давай, как себя проявлял Кузьмин? Значит, мы узнали, что ты, первое, ты в рок-группе.
2: Металл.
1: Естественно, извините, рок. Металл, конечно, конечно, сынок, какой рок? Это, говорит, металл, причем new metal. Что еще в твоей жизни, вот такие вот знаковые такие вещи, которыми ты так, ну увлекался? Не так фундаментально, конечно, там, 10 лет в рок-группе. Нет, в металле. Ну,
2: я, наверное, скажу, все-таки музыка. Ну, вот, прям музыка. Она как-то всегда рядом со мной была. Я не могу сказать, что я увлекался. Я просто вот, ну, как-то это просто мое.
1: Сам научился на чем-то играть?
2: Да, сам учился на чем-то играть. У меня был план, я его придерживался. Наверное, музыка, да, я скажу, что музыка.
1: Музыка, да? Ну, когда в спорт в твою жизнь попал?
2: Ну, с трех лет я занимался самбо, дзюдо.
1: Дзюдо,
2: играл,
1: конечно.
2: В Ковенспилс за свой год в защите.
1: Футбол, значит, соответственно.
2: Очень люблю волейбол, плавать люблю. Но это все как бы такие штуки, которые, ну, постоянно были. Я не могу без них тоже как бы существовать. Но музыка — это прям... Ну, да, наверное, когда я полюбил читать, это меня прям поменяло. И я не сразу полюбил.
1: Давай так, читать имеется в виду литературу или читать рэп? Я на всякий случай спрошу, ты из Парвента.
2: Нет, вот прям... Не, рэп меня тоже поменял. Но читать литературу все-таки это... такая глубинная штука.
1: Что из вот таких вот знаковых... Что твое стало вообще... То, что ты можешь перечитывать вообще... Все...
2: Гёса, «Игра в бисер».
1: Да ты что?
2: Да,
1: ты мой хороший.
2: 4 раза я прочитал эту книгу.
1: Да, и как
2: и
1: бы...
2: И еще раз с удовольствием прочту.
1: Вот. А я дочту.
2: Да.
1: Я не закончил, понимаешь? Вот это...
2: Это классно, конечно.
1: Нет, классно, но просто потом отвлеклось. Там началась какая-то семейная жизнь, дети какие-то пошли там. Я сейчас, ты мне просто сказал, и я понимаю, что бисер до сих пор стоит где-то там с закладкой. Вот, ну хорошо. Слушай, ну, давай так. Дело все в том, что у нас есть сейчас небольшая такая штучка, интерактив со слушателем.
2: Давай.
1: Значит, не с одним. Значит, тема такая. У нас есть 2 билета на спектакль, в котором ты принимаешь участие. Великолепный спектакль. Наш любимый спектакль — это «Канкун», друзья. И, соответственно, 3 сентября... Давай.
2: 3 сентября. Я календарь переверну.
1: Вот, короче, вот
2: снова когда... 3.
1: И когда Шуфутинский будет переворачивать календарь, ребята, Родион будет стоять на сцене в спектакле «Канкун», и 2 пригласительных билета у нас есть именно на это. Вот на это. Вот на это. Это, я так понимаю, это будет первый «Канкун» в этом сезоне.
2: В этом сентябре.
1: В общем, ребятушки, сейчас мы играем в игру, которая называется «В шубке Кузьмина». Давай отбивочку. Давай. В шубке Кузьмина. Давай.
2: В шубке Кузьмина.
1: Внимание. Сейчас мы, значит, вы должны представить, что вы напялили шубку Кузьмина и стали полностью Кузьминым. Вот. И представьте себе, я вам сейчас задаю вопрос и даю два варианта ответа. Либо так, либо так.
2: Подожди, это я играю?
1: Подожди, успокойся. Сейчас я не с тобой, с ребятами. Посиди пока.
2: Я снимаю шубку Кузьмина.
1: Значит, снимаешь шубку, ты же на маскачке жил же. Снимаешь шубку, это наше. В общем, короче, ребятки, даю вариант первый и вариант второй. Да? Ну, вы, соответственно, смотрите. Вот ситуация и два варианта. Вы выбираете единичку или двоечку. Потом мы вторую ситуацию ставим. Опять же, выбираете единичку или двоечку. Потом третью комбинацию, вы единичку, двоечку. И, соответственно, у вас три циферки, которые вы нам присылаете, будете на WhatsApp-чик, ребята. На WhatsApp-чик. На
0: WhatsApp-чик. Театральная среда.
1: Итак, в шубке Кузьмина, значит, и пока Родион, значит, он сидит и смотрит. Ну, как бы слушает. На эти же вопросы тебе... На эти же вопросы ты ответишь вот чуть-чуть попозже, да, когда наши уже ответят, потом ты ответишь, как бы ты поступил.
0: Договорились.
1: И мы найдем человека, который, как бы, ну, думает, как Кузьмин поступает.
0: Мы
1: как
0: найдем
1: Кузьмин.
0: Человека.
1: Мы найдем человека. Мастер дубляжа, между прочим, наш Роди Кузьмин. Внимание! Итак, представьте себе, готовьте WhatsApp. WhatsApp готовы? Отлично, тогда погнали. Итак, внимание. Значит, если, значит, не знаешь текст песни, поешь, ну там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, это единица, или придумывает свой текст, это двоечка. Пока вроде молчим, да? Пока, да, молчим. Имеется в виду, не отвечаем. Двоечка придумывает свой текст, или просто что-то. Так, дальше поехали. Делает вид, что разбирается, как работает техника, и пытается сам, как бы, вот это все. Или сразу зовет, это единица. Или сразу зовет кого-то, кто шарит в этом вопросе. Это двоечка. И
2: Света, не отвечай, не пиши им ничего.
1: Или скажет, он скажет так: я уже выхожу, еще даже не надев штаны, я выхожу. Это единица. Или сразу честно скажется: я еще дома, ребята, я задерживаюсь. Вот такое, это двойка. Вот. Подожди пока, не предавай. Вот, все, 25, 45, 25, 25. Ребятушки, айда!
0: Театральная среда.
1: Итак, родненько, дорогушенька. Ну, значит, многих наверняка интересуемся, как провел ты свой отпуск.
2: Отпуск это что?
1: Ну вот сейчас у тебя было лето, когда не так. Надо было играть в театре. Что ты делал? Вот,
2: да
1: вот.
2: Я не играл в театре. Я работал на других работах.
1: Расскажи, в чем еще ты промышляешь? Расскажи.
2: Был замечательный семейный танцевальный фестиваль. Венспалс организован. Вот я его вел, кстати, я тогда готовился на экзамен по латышскому языку и проводил мероприятие на трех языках.
1: Ух ты, какой мало!
2: Латышский, английский и русский.
1: Значит, в полях уже сразу и испытания происходили.
2: Да, много работы для по режиссуре. Как-то вот ищем, сейчас репетируем.
1: Слушай, давай, поступаем. Вот ты сказал, что ты поступил вот на режиссуру. И
2: не
1: вот,
2: знаю, зачем, но я это сделал.
1: То есть еще пока как бы
2: я просто это сделал.
1: Не понял, да?
2: Вот, зачем? Я перестал думать. Я перестал понимать, и, наверное, поэтому я и поступил.
1: Ага.
2: Да.
1: То есть у тебя не было клина на этот счет, и поэтому как бы хопа-хопа-хопа.
2: Я понял, что я ничего не понимаю, и думать это вообще не мое. Поэтому
1: пускай актеры думают, учился. А ты режиссер, типа, да? Как режиссер скажет, так оно и будет, на самом деле.
2: Это не так, конечно, но я просто пошел.
1: Примерно.
2: Мне интересно. Потому что русская школа, которую вот я как бы исповедую, это одно. Здесь я повстречался с нашими латвийскими мастерами и с коллегами. И вот Мартин Шупин, он просто говорит: ну что, ты подал документы? Я говорю: нет, ну подавай. Я подал, меня взяли.
1: Окей, то есть у тебя есть ментор уже, да? Человек, которому не пофиг, подал документы.
2: Ну, не ментор, а большой мой друг. Я его очень люблю, да.
1: Он же режиссер.
2: Он пошел на больше в кино. Я все-таки более театральный человек.
1: Более театральный человек. Да, тебе в этом хорошо. У тебя есть... Слушай, скажи, пожалуйста, у тебя есть что-нибудь такое, чтобы ты хотел поставить?
2: Конечно, есть.
1: Подожди, или это нельзя такое говорить, потому что...
2: Конечно, нельзя говорить. Конечно. Знаешь, почему?
1: Я его украдут, и кто-то поставит.
2: Ну, знаешь, почему нельзя говорить?
1: Ну, чтобы не сглазить. Я сейчас варианты накидываю.
2: Потому что мозг уже как бы считает, дело сделано.
1: Все. И все, поехали дальше.
2: А так такого материала много, конечно.
1: Ах, вот и как это работает.
2: Не.
1: Я очень много, всего,
2: говорю, у тебя работа такая.
1: Нет, факт, понимаешь, факт. И вот чем-то делишься, и потом такое ощущение, что тебе, что-то и не надо уже. А это потому, что мозг уже сделал.
2: Ты сказал, ты произнес, и как бы галочка уже поставлена. Вот такая вот штука, да.
1: Мне Ничего себе.
2: Я тоже переучиваюсь.
1: Спасибо, да. Спасибо, спасибо. Счастье любит тишину. Счастье любит тишину. Так, ну что, я могу сказать так. Сегодня ты принес... Я прошу, ребята, пожалуйста, давайте для того, чтобы покуражиться, принесите что-нибудь из какого-нибудь спектакля, какую-нибудь сцену. Вот, чтобы там было для ведущего, там вот для меня, да, немного текста. Чтобы я был как Гримо, ну, который там у этого самого, у Д'Артаньяна был.
2: Ну вот, да.
1: Не у Д'Артаньяна он был уже там.
2: Я хочу, чтобы ты поиграл.
1: Вот, короче, и я тут, я так понимаю, что я буду Бекингемом.
2: Нет, я буду Бекингемом.
1: Так у Бекингема здесь ваше величество, там, она в Париже, и все.
2: Этот спектакль уже репетит.
1: А тут вот столько много, я королева?
2: Вэл, подожди, вот сейчас мое время.
1: Я режиссер.
2: Значит, спектакль уже репетируется. Мне дали Бекингема.
1: Так.
2: Да, а поскольку здесь нету моей партнерши, глубоко уважаемой и любимой Ники, то эту роль я отдам тебе. Да, раздевайся, хватит.
1: Королева?
2: Хватит, да.
1: Королева?
2: Вот этот первый абзацик ты пропускай. Вот начнем с меня и пойдем дальше, да?
1: Ладно, хорошо, ладно. Это очень много текста, ребята, на самом деле. Я это самое. Я начинаю паниковать. И сразу скажу, Никочка, извините, пожалуйста, погнали.
3: Ваше Величество.
1: Герцог, вы... А мне...
2: А с каким... Давай образом? Еще. Ну, подожди. Ну, вот представь, я что ты Ника.
1: Я утонченный. Я Ника, да?
2: Утонченная.
1: Ну, вот это...
2: О, вот хорошо.
1: Вот это?
2: Пробуйте. Ладно. Вот, пробуйте, так. И немножко с грузинским акцентом, как мы репетировали, да? Хорошо, давай. Нет, ну почему нет?
1: Ну, ладно.
2: Да. Ваше Величество.
3: Герцог, вы же знаете, что я не приказывала писать вам.
4: Да. Подложное письмо отправил кардинал, чтобы захватить меня в Париже, сердце.
3: Уезжайте скорей. Вы все еще в опасности.
4: Все опасности исчезают, когда вижу вас, ваше величество. Когда человек любит, он легко верит в ответную любовь.
3: Вы же знаете, что из-за чего я так согласился?
2: Не-не-не, подожди, поженственнее все-таки. Ну.
1: Слушай, я сейчас понимаю, что я никогда не слышал...
2: Как говорит Ника?
1: Как говорит грузинка. Вернее, я же наверняка слышал, но я не это самое. Это так прекрасно, что я не могу.
3: Вы знаете,
2: вот.
3: Из-за чего я так согласился, ну, с вами увидеться. Вы равнодушны к моим мукам. Вы упорно отказываетесь покинуть Париж. Оставаясь здесь, вы рискуете своей жизнью и заставляете меня рисковать своей честью. Я встретилась с вами, чтобы сказать только одно. Нас разделяет все, и морские глубины, и ненависть между нашими королевствами, и святость данных обетов. Но я же стреляла в лошадь. И я встретилась с вами, чтобы сказать, нам больше нельзя встречаться никогда.
5: Говорите, сударыня, говорите, ваше величество.
3: Милорд, вы забываете. Я никогда не говорил, что люблю вас.
5: Но вы также никогда не говорили, что не любите меня. И сказать мне такие слова поистине было бы слишком неблагодарно со стороны вашего величества. Нет?
3: Пресвятой Боже!
5: Сударыня, я говорю это не для того, чтобы вас напугать. Нет. Даже смешно, что я сказал вам об этом, потому что, поверьте, такие фантазии меня не волнуют.
3: Герцог, я тоже... Недавно видела вас во сне, вы лежали у себя во дворце, короче.
2: Ой, да ладно.
1: Слушай, не, ну как
2: заливай.
1: Бы нет. Ну не, ну ты, я не могу, честно говоря.
2: Ты
1: вот,
2: прекрасен.
1: Вот,
2: ты
1: нет,
2: готовый артист.
1: Ты готовый артист, которому не платят и никуда. А есть же...
2: Подожди. Вот готовый,
1: слушай,
2: молодец.
1: Слушай, как называется артист в запасе, который? Ну, которого, ну знаешь, ну который...
2: Запасной артист.
1: Запасной, когда...
2: Открыть здесь.
1: Когда, знаешь, когда все умерли, такое, знаешь, там телефон его лежит, номер телефона, ему тогда звонят. Слушай, безумно, конечно, безумно. Безумно сложно.
2: Ну вот мы вчера читали на репетиции, у нас как-то лучше получалось.
1: Ну, я не знаю, но это просто случайно чисто повезло на самом деле. Мне кажется, что это просто...
2: Не без этого.
1: Я не знаю. Ну, не мое. Ну, так себе королева.
2: Нормально.
1: Так себе королева, даже Виктюк когда-то сказал. Так себе королева как растет. Значит, а дочка когда-то из детского сада принесла, что-то это самое. Я начал когда заниматься спортом, и первые там эти самые, первые плоды пошли, да, и она сказала так, ей 8 лет, какой мужчина у нас растет. В общем, короче, что выросло, то выросло. Слушай, настал момент, когда я задам вопрос, вернее, три вопроса с двумя вариантами ответа, ты выберешь нужный, да?
2: Хорошо.
1: Значит, сейчас уже все, наш уже как бы... Прогуглить это невозможно. Давай. Да. Значит, два билета на спектакль «Канкун». Мы сейчас выберем кому. Значит, давай. Значит, так. Все-таки. Значит, есть песня, которая, ну, вроде классная, но ты не помнишь ее слова. И вот в моменты, когда, когда ты исполняешь ее где-то, ну, неважно. Ну,
2: не обязательно на... придумать свой текст.
1: Свой
2: текст.
1: Свой придумываем текст. Не вставляешь вот эту... Придумай свой текст, это двоечка. Дальше. Делаешь вид, что знаешь, как работает техника, я сейчас разберусь, и залезаешь туда? Или все-таки зовешь сразу того, кто шарит?
2: Я, значит, делаю вид, что разбираюсь, да, но... и зову того, да, кого кто... шарит. Да. Но сделать вид, что я как бы разбираюсь не меньше, обязательно.
1: Да, без... Нет, ну это
2: ты
1: же...
2: Ты так смотришь и говоришь, не, ну тут надо звонить кому-то.
1: Альфач, Альфач, я же знаю. Это же...
2: Я же знаю номер телефона.
1: Сажевый фильтр, сажевый фильтр.
2: Ну, вот это вот, да.
1: Да-да-да. Значит, дальше. И вот это амплуа, значит, сказать, все, ребят, я уже все, я уже выхожу еще лежа в кровати, я все, я уже выхожу, ребят, я вас уже вижу. Или сразу честно говоришь, чуваки, а дома я, ну, я попозже.
2: Не, я честно говорю, что я опоздал, но виноваты они.
1: Опоздал и так, да. Шум, и так все понятно.
2: Я опаздываю из-за вас.
1: Мрази, не надо, и не надо.
2: Твари, спасибо, что подождали, я вернулся.
1: Все, значит так, у нас получается 3 двойки. Получается сегодня код доступа до билетов 3 двойки. Это прямо такое, да, сейчас посмотрим. А есть ли вообще кто-нибудь? А есть кто-нибудь? Так, Леня, уже есть. Так, посмотрим. 3 двойки. Ага, Сережа. Так, внимание. Бауман, молодец. Так. Так, ну сложно. Эдгар. Так, отлично. Так. Татьяна. Очень хорошо. Итак, звалась она Татьяной. Внимание.
2: Это вот пишут они прям, да?
1: Нет, цифры прислали, я просто сейчас вижу перечень всех цифр.
2: А.
1: Понимаешь?
2: Ага.
1: На WhatsApp. Да, да. Слушай, я... Ой, там их там, оказывается, очень много. Давай сейчас мы сделаем так, небольшой перерыв на Зиверт, и сразу же вернемся, я уже буду с подсчитанными этими самыми. Слушай, ну, давай так. Нет, никакой Зиверт. Какой Зиверт? У меня Кузьмин. Слушай, вот давай так. Слушай, вот я задал вопрос, какие самые любимые роли. Вот если вот выбрать, вот здесь есть и «Продавцы дождя», и в маленьком принце ты, значит, кого играешь?
2: В маленьком принце играл этот спектакль.
1: Играл, да-да. Ну, а любимые вот роли, да,
2: все,
1: да?
2: Всех вокруг «Маленького принца» я там играл.
1: Вот. «Все не так» и «Канкун», да?
2: Да.
1: Вот, ну, на данный момент вот любимая вот такая вот роль, где ты, и почему, вот как ты, ну, почему ты считаешь ее прям вот такой классной для тебя, и как ты можешь реализоваться в этом?
2: Ну вот, я думаю, что это все-таки мой спектакль, который я сам сделал по песням Высоцкого, «Все не так». Потому что я там никого не играю.
1: А голосок-то понятно, понимаете?
2: Ничего не играю. Я играю там на гитаре. Вот, собственно. Очень теплый спектакль, там как-то получается себя выразить, что ли. И тема спектакля такая о внутреннем конфликте. И не только... Ну, вообще у человека есть внутренний конфликт в наше время, тем более. Ну, и я там музыкально хорошо поработал. У нас такое там есть общение с залом очень так. Искренне. Прям вот мы просто общаемся и со зрителем. И иногда до чего-то такого щемящего внутри.
1: Ну, он про Высоцкого.
2: Ну, как?
1: Давай, потому что, ну, да. Возможно, кто-то из наших, который вот прям вот, ну... И, ну, ну
2: я сразу скажу, люди не читают программки.
1: Так,
2: да,
1: не читают, а там все написано.
2: Да, мы взяли песни Высоцкого и их осовременили, да, с точки зрения музыки. Но смыслы остаются...
1: Аранжировка имеется в виду, да?
2: Да, то они в таких современных немножко джазовых обработках, но смысл остается смыслом и из песни.
1: Текст не меняли, не осовременивали.
2: Там это невозможно и не нужно.
1: Ну да, да, было бы глупо.
2: Вот и у нас такой спектакль, который мы с большой душой играем втроем, замечательными музыкантами, и как-то всегда ждем этого спектакля, поэтому, по-моему, в конце сентября он будет. Билетов, по-моему, практически нет, но мы всегда всех ждем, и спектакль идет полными залами до сих пор, уже 3-й год.
1: И это прекрасно, Родион Кузьмин у нас в гостях, ребята.
0: Театральная среда.
1: Ой, слушайте, ну Канкун, конечно, Канкун. Два пригласительных билета. Слушай, я посмотрел, у нас сегодня 8 чемпионов. 8 чемпионов, люди, которые, прикинув шубку Кузьмина на себя, ответили абсолютно вот как Кузьмин. Хотя, представляешь себе, когда ты играешь, допустим, в такую игру, где там единички, там двоечки, там, и вдруг одинаковый шифр у тебя получается. И вот нажать на Enter, то есть на отослать, это такое, блин, точно вот прям двойки. Но здесь же, понимаете, никто не мог прогуглить. Единственное, конечно, кто у нас самый молодец, когда мы уже дали правильные ответы, это у нас то Алиночка, девочка, молодец. Алиночка, Алиночка на всякий
2: молодец.
1: Случай прислала 4 двоечки. Так, на всякий случай.
2: Какая?
1: Умничка. Нет, нет, не хитрющая, а это прагматично. Молодец. Молодец. Но не в этот раз. Значит, у нас, смотрите, значит, ну, дружище, давай теперь, у тебя есть эта самая считалочка? Считалочка этих самых вокалистов. Вокалистов New Metal.
4: Один. По лесу шел, в гробу лежал.
1: Нету там кого-то такого? Слушай, надо придумать. Эй, шпана, дай топор, 100 старух прибью на забор. А ну давай потроши, а ну давай потроши.
2: Я за тобой просто не успеваю вообще.
1: Записывай.
2: Да-да-да, да.
1: Давай, ладно, слушай, до скольки досчитать, вот так вот скажи, и сверху или снизу?
2: С 9 снизу.
1: Да, одну-то выкинул. Нет, ну до скольки считаем? Ну,
2: до 9.
1: До 9?
2: Да.
1: Ну, давай там хотя бы до 13 или до 15, 17, ну что-нибудь такое, чтобы там как-то по кругу они там зациклились. Ну.
2: До 28.
1: Да гадина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и... Внимание! А сегодня на Сережу попало.
2: Серега.
1: Пальчиком втыркнули в Сережу.
2: Серега, дорогой, приходи, обязательно приходите парой.
1: Конечно.
2: С друзьями, лучше со своей пассией к нам на спектакль.
1: Когда? Внимание.
4: 3 сентября.
2: Приходи к нам в театр, мы будем ждать тебя. И спасибо, спасибо за участие.
1: Короче, очень клевый спектакль. Если ты не видел Канкун, то сейчас самое то. А вдруг еще ты даже в отпуск не летал летом. Вот, и как раз
2: самое время.
1: Как... Мы сейчас, Сереженька, перешлем 2 пригласительных билета. Вот, на Канкун, где увидишь Родиона Кузьмина уже непосредственно в другом амплуа. Не как рокера, не как человека, который себя развивает во всех отношениях, а человек, который себя проявляет, значит...
2: С романтической стороны.
1: На взгляд, ну вот, под пристальным вниманием Мельпомена.
2: Давай. Так точно.
1: Да.
2: О, спасибо.
1: Ну что, примерно так. Родя, есть какие-то проекты, о которых ты хотел рассказать? Ребята, я сейчас переоденусь вам на рояле поиграю.
2: А как раз, да, вот ты почти угадал.
1: Давай.
2: Да,
1: сейчас как раз
2: ну,
1: время.
2: Ну вот собираемся делать есть. Программу.
1: Программу какую?
2: Музыкальную программу. Да.
1: Так.
2: С песнями на латышском, английском, русском, украинском, на самых разных языках, песни, в которых так или иначе встречается телесная и духовная любовь по противоположному полу. Не обязательно к противоположному, просто вот любовь, song about sex. И будет называться...
1: Это взрослая программа?
2: СОС. Собственно, ну, скорее всего, да. Там просто песни, которых так ярко это обсуждается. И вот мы решили сделать, поэтому готовим маленький такой концерт.
1: А скажи, это такое ближе к ну, такому сексу, который типа а-ля стендаповый, или это больше как романтизированная типа, тема?
2: Естественно,
1: да.
2: Романтизированная.
1: Ароматизированная.
2: Стендаповый секс, ты сейчас это сказал?
1: Но
2: это как?
1: Я объясню. То есть, когда ты, допустим, я делаю постановку.
2: Типа,
1: допустим, я делаю постановку. Все про секс. Нет.
2: Давай так чисто как.
1: Давайте так, он всегда ради прикола. Он всегда ради прикола, да? Нет, я имею в виду, что...
2: Потом этот прикол бегает вокруг, просит тебе денег.
1: Тексты могут быть в сторону стендапа, или тексты могут быть в сторону вот...
2: Это музыкальный спектакль об этом.
1: Об этом. Ну, да. С точки зрения классического театра.
2: Конечно, да.
1: Куда не поржать люди приходят. Ну,
2: абсолютно.
1: Имеется в виду вот в этом вот немножко, не концерт, короче.
2: Да.
1: С скабрёзными песнями, а наоборот.
2: Наоборот.
1: Да, все, очень хорошо. И у тебя большая там, ну, труппа большая, ну, собирается
2: народ. У нас трио.
1: Трио, да? И музыкальное, то есть будете играть что-то, да? И петь.
2: Ну, вот пока мы еще работаем.
1: То есть пока работаем, колдуете, пока, и, да?
2: Да. Но такое вполне возможно будет.
1: Какие-то дедлайны уже себе поставили?
2: Ну, возможно, это будет на день рождения, на мое. А может и не будет. Не хочу открывать всех карт. Следите за интернетом. Возможно, в конце сентября.
1: Хорошо. А что чат GPT по этому поводу говорит? Все, дамы и господа, у нас в гостях был Родион Кузьмин, наш друг и очень милый сердце человек. Человек, который живет действительно открытым, большим сердцем. Человек, который вокруг себя сеет всегда только добро. И даже если потом, ну, как бы, ну, плюет в спину.
2: Но, как мы уже поняли, потом хочется поменяться.
1: Нам потом хочется все поменять.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Успехов и побед, конечно же, дружище. И, как всегда, нам было хорошо с тобой. И то ли еще будет. Ну и с новым сезоном тебя.
2: Да, спасибо. Увидимся.
6: Театральная среда.
7: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
8: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā, pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
9: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustā. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
10: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: Кредитс.лв и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Стырил янтарь у Антры и Старту Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту Антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
2: Летоговорки на СВХ+.
3: Летоговорки.
2: Лето на плюсе.
4: Радио СВХ+.
5: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дожди ожидаются прежде всего в восточных районах, но не только. Возможны и грозы. Ветер слабый, в основном западный, юго-западный. Днем по стране от 14 до 21 градуса. В Лепе и Венспилсе до плюс 21, в Даугавпилсе и Резекне плюс 18, плюс 19, в Риге около плюс 20. Во второй половине дня возможен дождь.
5: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
8: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
7: Минибанк?
8: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
7: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
9: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
10: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Радио СВХ+.

0: 11.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Кибератака на ЦСДД и ее последствия. Ушел в отставку совет дирекции. Сегодня в Сейме обсуждают сохранение пособия для работающих родителей. Население Латвии продолжает быстро сокращаться. Данные статистики.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Кибератака на Дирекцию безопасности дорожного движения ЦСДД оказалась куда серьезнее, чем ранее сообщалось. По данным организации ЦРТЛВ, злоумышленники заполучили персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и примерно 200 тысяч юридических лиц. Информация была взята из базы платежей, сделанных в адрес ЦСДД за последние 18 лет. Инцидент произошел в ночь на 8 августа через уязвимость в системе ЦСДД, доступной из интернета. Об этом дирекция сообщила только на третий день. По данным проверки, не был соблюден целый ряд требований к информационным системам высшей категории, в том числе по многофакторной аутентификации и тестам на проникновение. В утечке не обнаружены платежные данные, которые могли бы сразу привести к финансовым потерям, однако остается риск дальнейшего использования этой информации мошенниками. После утечки президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что руководство ЦСДД не должно продолжать работу, поскольку речь идет о серьезной угрозе нацбезопасности. Сегодня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал правление и совет ЦСДД уйти в отставку. В видеообращении в соцсети X Кулбергс заявил, что возмущен комментариями руководства ЦСДД после кибератаки и подчеркнул, что правление и совет не действовали как рачительный хозяин. Кулбергс сказал, что если заявления об уходе не будут поданы уже завтра, руководству ЦСДД придется считаться с последствиями. Сегодня, уже после заявлений премьера, многолетний председатель правления ЦСДД, бывший политик, бывший мэр Риги Айварс Аксенекс, заявил, что он готов покинуть должность, но желательно после расследования кибератаки, потому что он сначала хотел бы дождаться результатов и помочь предотвратить такие случаи в будущем. Глава ЦСДД признал, что ответственность за произошедшее действительно на руководстве дирекции, и последствия кибератаки тяжелые. При этом он сказал, что не может просто хлопнуть дверью и уйти, и сначала хочет сделать то, что сейчас необходимо. В том же интервью ЛТВ Аксенекс возложил ответственность на одну из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, ТЭТ, бывшую Латтелеком. Это, по сути, государственная компания, половина ее принадлежит шведам, и, по словам главы ЦСДД, она по договору уже пятый год отвечает за IT-инфраструктуру ЦСДД. Однако в момент кибератаки дирекция не получила от компании ТЭТ никакого предупреждения. Атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД. Позднее выяснилось, что ТЭТ кибератаку вообще не зафиксировала, сказал Аксенекс. Совет ЦСДД тем временем подал в отставку. Заявление об отставке написано на имя министра сообщения Рихарда Козловскиса. Козловскис начал срочное служебное расследование, чтобы выяснить обстоятельства кибератаки, масштабной утечки данных и ответственность должностных лиц. Отдельно в этой проверке оценит также договор ЦСДД с компанией ТЭТ о предоставлении услуг кибербезопасности. За эти услуги дирекция ежемесячно платила значительные суммы. Сегодня в комиссии Сейма обсудят сохранение пособия для работающих родителей. Сейчас порядок, при котором работающие родители получают 75% назначенного родительского пособия, закреплен в законе временно. Партии, входящие в правительство, договорились, что такую поддержку необходимо сохранить и в следующем году. По оценке авторов предложения, действующий порядок помогает родителям сохранять связь с рынком труда во время ухода за ребенком, а также повышает участие отцов в уходе за детьми. В детской больнице сегодня откроют новый центр нейропсихического развития, а также учебное помещение для симуляций и обновленный операционный блок с 6 модернизированными операционными залами. Центр нейропсихического развития создан в отремонтированном историческом здании больницы. В новом помещении для симуляционного обучения медики смогут проходить повышение квалификации. В больнице подчеркивают, что лечение и уход за детьми отличаются от взрослой медицины, поэтому и обучение должно учитывать специфику педиатрии. И последнее. В Латвийском музее природы сегодня открылась выставка «Томаты Унгаршауги». На ней можно увидеть около 300 сортов помидоров, в том числе популярные в Латвии и за рубежом сорта, а также новинки селекции. Отдельная часть выставки посвящена пряным растениям. Посетителям, в частности, покажут различные виды мяты, базилика, розмарина, лаванды, карри и других растений. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. 11 часов и 13 минут. Всем привет. Тут вот наш радиослушатель Николай спрашивает: Полина, а Родион Кузьмин не ваш родственник? К сожалению, нет. Не родственник и не дальний, но Родиона Кузьмина очень сильно люблю и уважаю. И, кстати, вот что еще означает, что скоро действительно начинается осень, что лето подходит к своему завершению. Новый сезон в театре возвращается, и вернулась уже программа «Театральная среда». С большим удовольствием сегодня тоже послушала, как к Вове Веллу пришел замечательный актер Родион Кузьмин. Он, конечно, вообще, ну, потрясающий, настолько талантливый парень и внешне такой симпатичный. И как он поет, как он танцует, как он вообще в разные роли перевоплощается на сцене. Одно удовольствие. И всегда, конечно, вот за что люблю свою работу, что есть возможность прикоснуться к прекрасному и к прекрасным. То есть увидеть людей, которые для многих вот артисты, актеры, это люди там на сцене, где-то там далеко, к ним можно подойти только за автографом или подарив цветы. А вот работая на радио, у меня есть такая возможность и с ними немножко пообщаться так в кулуарах, так скажем. Вот. Всем еще раз привет, всем прекрасного настроения. Ближайшие 4 часа мы вместе на оранжевой волне радиостанции СВХ+. Напомню, номер, который нас связывает, 25-45-25-25. Сегодня запланированные конкурсы, общение с вами, коммуникация посредством WhatsApp и SMS. Если есть какая-то дорожная информация, вы также можете отправлять ее сюда. В общем, всем классного дня, движемся вперед!
0: СВХ плюс.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24,330 ml vienības. Ar Maxima lietotni tikai 9,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: Просто мне по сердцу, что в тебе есть и то, чего нет.
4: СВК Плюс.

0: Один плюс один. Всем здравствуйте. 11:23. Уже 19 августа у нас на календаре. Время неумолимо бежит вперед. И вот на этой неделе у нас так дождик, в принципе, идет. На сегодня и солнце светит. Синоптики немножко подправили прогноз погоды, потому что я помню, что в конце прошлой недели, обещая и рассказывая о погоде на эту, якобы она вся дождливая была. А на этой, ну да, в понедельник был дождь, вчера прекрасная была погода, сегодня тоже нам без существенных осадков, хотя я вижу тут через запятую, во второй половине дня все-таки возможен дождь. А что же на следующей неделе? На следующей неделе будет более сухая погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и на этой, ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. Количество осадков может быть меньше, чем обычно в конце августа, а в сентябре и температура, и количество осадков прогнозируются близкими к многолетним средним показателям. То есть так и непонятно, ожидается ли бабье лето или нет. Но во второй половине этой недели температура воздуха ночами плюс 9, плюс 16. Максимальная температура днем будет, 23. То есть такой жаркой погоды уже не обещают. И, повторюсь, на следующей неделе резких изменений температуры тоже не прогнозируется.
1: СВХ плюс.

0: только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Каждый день думаешь о ней.
0: СВХ+.

нашим радиослушателям и Марине отдельно привет. Мариночка скоро к нам в гости приедет за подарками. Тортик обещает. Спасибо. Ждем вас, Марина. Вот Сергей, видимо, уже был у нас на радио, потому что у него прямо на аватарке фотография на фоне логотипа радио СВХ. Это прекрасно и замечательно. Сергей ежебуднишно шлет нам такие красивые картинки, желает замечательной среды. Пусть этот день подарит вдохновение, яркие впечатления, отличное настроение. И также отмечает, что сегодня, 19 августа, Всемирный день фотографии. Да, я вот отдельно еще тоже об этом поговорю и расскажу, потому что, ну, прежде всего, хочется поздравить профессиональных фотографов, людей, для которых это является работой, и это действительно удивительные люди. Надо быть творческим человеком, надо быть талантливым человеком, надо понимать там все, как поймать этот кадр, как там свет словить правильно и так далее. Вы большие молодцы, пусть муза или муза всегда присутствует рядом с вами. Ну и среднестатистический, вообще рядовой человек, у кого сейчас есть смартфон, телефон, тоже фотографируют часто, фотографируют, ну, кто-то больше, кто-то меньше. Есть люди, которые вообще не могут даже спокойно в туалет сходить, чтобы не сфотографировать. Не то, что там происходит, а, например, туалета фото. Это вот, я помню, раньше было популярно. А в отражение в зеркале туалета. Вот если такое не сделал, то, ну, вот, значит, не знаю. Вот. Есть разные фотографии. Ну, мы об этом еще детально поговорим. Я там тоже статистика интересная, сколько вообще в среднем у каждого человека в телефоне хранится фотографии и так далее. Но, тем не менее, вот как пишет Сергей, лови кадры счастья, сохраняй моменты радости, смейся от души, будь в фокусе прекрасного. Это все приурочено к Всемирному дню фотографии. Спасибо. Ну и также планы на день. Сегодня сделать красивые фото и запечатлеть яркие моменты. Соглашусь. Насладиться чашечкой любимого напитка.

Машка, ура! Уделить время любимому делу или творчеству. Вот лично я сейчас этим занимаюсь. Подарить тепло и внимание близким. Открыть что-то новое и вдохновляющее. Быть благодарными за этот день и радоваться мелочам. Спасибо вам большое, Сергей. Ну и сейчас я бы хотела порадовать одного из наших радиослушателей. Я думаю, что также всех поклонников группы Би-2. Виталий пишет: «Добрый день, диджей Полина. Здравствуйте. Можно ли Би-2 послушать, а то депрессия наступает, лето уходит». Ну нет, депрессии не надо нам никакой. Би-2 с удовольствием. Давайте вот сейчас играю, потанцуем фламенко. И, кстати, по секрету, на будущей неделе я буду разыгрывать пригласительные на концерт Би-2. Да-да. Так что следите за

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Ekspercijas Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: А размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Latvia Smaiznieks Lielmaize» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Почувствуй вкус лета в Даугавпилсе. 29 августа Центральный парк превратится в настоящий рай для гурманов. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутони». Вас ждет уличная еда разных стран мира, вкусные напитки, концерты на двух сценах, развлечения для всей семьи и яркая атмосфера лета. С изысканными напитками и традициями их приготовления познакомит специальный пивной сад. Встречаемся 29 августа в Центральном парке Даугавпилса.
6: СВХ плюс.

Итак, на календаре 19 августа мы уже обратили ваше внимание, что сегодня Всемирный день фотографии. Мне кажется, что с этим праздником можно поздравить каждого из нас. Вот посмотрите сейчас галерею своего смартфона. Что там происходит, что творится у вас там? Кстати, по оценке исследовательской компании Rise Above Research, в этом году в мире вот к концу года будет сделано уже около 2 триллионов фотографий. Это примерно 5,5 миллиардов снимков в день. Подавляющее большинство из них делают именно на смартфоны. Телефон теперь заменяет нам и фотоаппарат, семейный альбом, иногда даже зеркало. Мы снимаем детей, друзей, еду, закаты, концерты, домашних животных. И еще огромное количество фотографий делаем буквально на всякий случай. Ну, мне больше всего нравится вот эта вот картинка. Ну, их много, но одна из. Насчет того, что хотел купить себе самый супер навороченный смартфон, открываю свою галерею. Там счетчики воды, там еще что-то. То есть, в принципе, тебе эта вот суперкамера не особо и нужна. Тем не менее, ну, вот, кстати, мне очень интересно. 25-45-25-25. Давайте отметим день... Всемирный день фотографий. Ну, если вы хотите, конечно, просто пришлите мне последнюю фотографию, которую у вас в фотогалерее. Ну, если там совсем какая-то приватная, личная, не нужно там с какой-то информацией и так далее. Но даже если вдруг это счетчик, ну, тоже интересно. У меня, кстати, что из последних фотографий, вот по-честному, что у меня здесь? А, у меня фотография, которая сохранилась из WhatsApp. Это не я сделала, это мне прислала моя сестра, моя племянница и мама. А из того, что я сама сделала, я сфотографировала настольную игру, настолку, которая Мируша из Ауструма Экспресси. А, это по типу квеста такая вот настольная игра, да, я ее хотела купить, сфотографировала и отправила дочке, типа, будем играть или нет. А так, конечно, тут какой-то непонятный мусор очень много в этой галерее. Ну, конечно, собачки одни тут вот в Таллине недавно были. Ну, нужно все это постирать, потому что памяти нет. В общем, через момент заглянем и к вам в телефоны. Спасибо, вот я вижу, уже многие присылают.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
1: Акционерное общество Латвийс кредитнемей полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Почувствуй вкус лета в Даугавпилсе. 29 августа Центральный парк превратится в настоящий рай для гурманов. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутони». Вас ждет уличная еда разных стран мира, вкусные напитки, концерты на двух сценах, развлечения для всей семьи и яркая атмосфера лета. С изысканными напитками и традициями их приготовления познакомит специальный пивной сад. Встречаемся 29 августа в Центральном парке Даугавпилса.
3: Радио СВХ Плюс представляет.
4: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
3: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
4: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: фотографии мне наприсылали. Это вообще вы допустили меня в вашу личную жизнь даже и чуточку. 19 августа сегодня, Всемирный день фотографии. Я попросила заглянуть, прислать последнюю фотку, что у вас там есть в телефоне. Константин, как истинный мотогонщик, я правильно понимаю, да, у вас здесь какой-то Ready to Ride GPS Roots, Alpha Motorcycle Eldorado. Ничего себе, вот, шлите тогда оттуда фотографии. Ирина, удивительной красоты фотография, прям художественная. Такое ощущение, что вы профессионально занимаетесь фотографией. Очень красивый такой туман, и здесь фонари, красота. Иван прислал фотографию ребенка. Ой, какая прелесть, большой привет. Татьяна, здесь у нас даже такое небольшое видео. Татьяна на море, морюшке. Там вот очень красиво. Не могу, правда, понять, где это. Но солнышко светит, и все у Татьяны хорошо в данный момент. Александр прислал фотографию с возлюбленной. Какие вы красивые в белом. Вау. Обнимаю вас. Марина здесь у нее... В сумке, кстати, радиостанции СВХ+, яблоки, Игорь, у Игоря баклажаны тут и кабачки, супер. Артем прислал какую-то вот по-честному фотографию последнему, здесь какие-то запчасти, я даже не понимаю, что это такое. Дальше у нас Олег прислал фотографию жены за рулем, какая красотка, обнимаем вас. Лена занимается заготовкой. Здесь у нее, я так понимаю, Лен, это что-то сладкое у вас или это вы такое замариновали? К сожалению, у меня со зрением плохо, но вот баночку хотелось бы, пришлите на радио. Дальше здесь вот фотография, какие-то эти деревянные уголки. Это вот Александр пишет, написал фото для совета. Добрый день, последняя фотография такая. Здесь зайчик очень милый от Анны. Спасибо за милоту. Инс прислал селфи, супер. Алекс прислал тоже очень красивую фотографию, такая полухудожественная. Фото зданий и голубого неба. У Елены это закат невероятной красоты, супер. Тоже обожаю их коллекционировать. Ольга прислала что? То это как что-то для загара какие-то крема или что это такое? Я не могу разобрать. Или это дезодоранты? Или это что-то био-оранжевое такое, штучки. Так, дальше у нас фотография от Светланы. Здесь тоже какой-то адрес и замеры. Техническое фото. О, я ждала собачек. Натулечка прислала фотографию милой собачки. Александр прислал нам фото счетчика. Это стандартно, Александр. Показания счетчиков надо будет сдавать скоро. У Владимира красивый закат. У нас... Вот тоже интересно, Амитап прислал фотографию из Икеи. Лариса прислала фотографию, здравствуйте, вот для отдела эксплуатации фоткала, что труба прохудилась и капает, и здесь вот так. Слушайте, давайте продолжим тогда рассматривать ваши фотографии в начале следующего часа. Очень много вы присылаете, мне это приятно. Дора поздравляет с яблочным спасом, здоровья и семейного счастья, любви, и вас тоже. У Екатерины фотографии из Ирландии. Очень красивые. Вчера гуляла, и тут удивительно. Это можно, знаете, вот как эти wallpaper, обои делать, как на десктоп, так и на телефон. Спасибо. Рассмотрим еще ваши фотографии уже тогда в начале будущего часа, после новостей.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дожди ожидаются прежде всего в восточных районах, но не только. Возможные грозы. Ветер слабый, в основном западный, юго-западный. Днем по стране от 14 до 21 градуса. В Лепе и Вентспилсе до плюс 21, в Даугавпилсе Резекне плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге около плюс 20. Во второй половине дня возможен дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Кибератака на ЦСДД и ее последствия. Ушли в отставку совет и правление дирекции в полном составе. Сегодня всеми обсудят сохранение пособия для работающих родителей. И население Латвии продолжает быстро сокращаться, данные статистики.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Кибератака на дирекцию безопасности дорожного движения Латвии, ЦСДД, оказалась куда серьезнее, чем ранее сообщалось. По данным организации СРТЛВ, злоумышленники получили персональные данные 1 200 000 человек, примерно 200 тысяч юридических лиц. Информацию взяли из базы платежей, сделанных в адрес ЦСДД за последние 18 лет. Инцидент произошел в ночь на 8 августа через уязвимость в системе ЦСДД, доступной из интернета. О кибератаке дирекция сообщила на третий день. По данным проверки, дирекция не выполнила целый ряд требований к информационным системам высшей категории, в том числе по многофакторной аутентификации и тестам на проникновение. Это и сделало возможной кибератаку и утечку. Платежных данных, которые могли бы сразу привести к финансовым потерям, в утечке не найдено. Однако остается высокий риск, что эту информацию будут использовать мошенники. Государственная полиция начала уголовный процесс. После утечки президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что руководство ЦСДД не может продолжать работу, поскольку речь идет о серьезной угрозе нацбезопасности. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал правление и совет ЦСДД уйти в отставку, заявив, что они не действовали как рачительный хозяин. Многолетний председатель правления ЦСДД, бывший политик, бывший мэр Риги Айвар Саксенекс, говорил сначала, что уходить не планирует, и нарушений со стороны правления ЦСДД не видит. Позднее сегодня в интервью государственному телевидению ЛТВ Аксенекс изменил позицию. Он признал ответственность руководства дирекции и допустил свой уход после расследования. По словам Аксенекса, последствия кибератаки действительно тяжелые, однако он не может просто хлопнуть дверью и уйти. Сначала хотел бы сделать то, что необходимо, то есть дождаться результатов расследования и продолжить работу, чтобы предотвратить похожие инциденты в дальнейшем. В том же интервью Аксенекс переадресовал часть ответственности компании ТЭТ, бывшей Латтелеком. По его словам, компания уже пятый год по договору обслуживает IT-инфраструктуру. Дирекция безопасности дорожного движения следит за ее работой, фаерволом, киберинцидентами, ведет мониторинг. Однако в момент атаки ЦСДД не получила от компании ТЭТ никаких предупреждений. Доступ закрыли сами специалисты ЦСДД. Предложение ЦРТЛВ установить специальные сенсоры для выявления киберинцидентов, по словам Аксенекса, не дошло до правления ЦСДД официальным путем. По версии председателя правления ЦСДД, проект договора застрял в переписке между сотрудниками организации ЦРТЛВ и специалистом ЦСДД по кибербезопасности, который сейчас в дирекции уже не работает. В течение последних двух часов события ускорились. Сначала подал в отставку совет ЦСДД в полном составе, его председатель Кристианс Годинш и члены совета Янис Бразовскис и Марис Мациевскис. Спустя какое-то время об отставке сообщило и правление дирекции, тоже в полном составе. Айвар Саксенекс и члены правления Даци Бенхена и Янис Лепинш оставят должности с завтрашнего дня, 20 августа. Министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис начал срочное служебное расследование. Оно должно установить обстоятельства кибератаки на ЦСДД, масштабы утечки, а также ответственность должностных лиц. Отдельно проверит договор ЦСДД с компанией ТЭТ. По данным системы электронных закупок, этот контракт был заключен в 2022 году на сумму около 9 миллионов евро без НДС. А весной этого года сумма контракта выросла еще примерно на 54 тысячи евро. Население Латвии продолжает быстро сокращаться. По данным за первое полугодие, в стране зарегистрировано было чуть больше 5 500 новорожденных, в то время как число умерших было более чем в два раза выше. На каждых двух новорожденных сейчас приходится почти 5 умерших. Демографы предупреждают, что это не только статистика одного года, а долгосрочная проблема, и последствия будут ощущаться в будущем. Жители Латвии также реже стали вступать в браки. В первом полугодии было зарегистрировано почти 4000 браков, то есть примерно на 10% меньше, чем год ранее. Сегодня в Сейме на профильной комиссии обсудят сохранение пособия для работающих родителей. Сейчас порядок, при котором работающие родители получают 75% назначенного родительского пособия, закреплен в законе временно. Партии, входящие в правительство, договорились, что такую поддержку необходимо сохранить и в следующем году. По оценке авторов предложения, действующий порядок помогает родителям сохранять связь с рынком труда во время ухода за ребенком, а также повышает участие отцов в уходе за детьми. В Латвийском музее природы сегодня открылась выставка «Томатингаршауги». На ней можно будет увидеть около 300 сортов помидоров, в том числе популярные в Латвии и за рубежом сорта, а также новинки селекции. Отдельная часть выставки посвящена пряным растениям. Посетителям, в частности, покажут разные виды мяты, базилика, розмарина, лаванды, карри и других растений. Только что упала срочная новость на информагентстве «Лето» в ленте новостей. Комиссия Сейма по бюджету и финансам концептуально поддержала участие государства в спасении авиакомпании Air Baltic. Называется это финансовой стабилизацией. Необходимы десятки миллионов евро. Подробности в следующих выпусках новостей. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет, всем отличного настроения. Сегодня в этот солнечный летний день, 19 августа, сегодня Всемирный день фотографии. Я попросила в рамках прошлого часа вас, если хотите, конечно, прислать, какая у вас фотография последняя в вашей фотогалерее. Тем самым мы с вами лучше познакомимся. Вот Ольга прислала ту же фотографию. Здесь медикамент. Врач выписал капли в глаза и нет ни в одной аптеке. Но надеюсь, то, что вы найдете. Виталий. Ой, какие красивые орхидеи у Виталия, да, белые. Здесь у нас Татьяна, что у вас? У Татьяны тоже цветочек в горшочке, очень красивый. Танюша, ой, это вы, у Танюши портрет невероятной красоты вы, Татьяна. Здесь также у нас вот молодой человек с молодой девушкой, в общем, все такие красивые. В зале Дзинтере, это вы куда? Это вы отправились, кого слушали, напишите. Супер! Мне тоже очень нравится, когда пара выглядит, ну, как это правильно? В общем, когда у них стиль, похожие они, да? То есть вот вы здесь, у вас белый верх. Ну, очень вы гармонично смотритесь. Супер! Виктор! У Виктора здесь лебединая не стая, но мама, папа и маленькие птенчики. У Валерии 7000 фоток в галерее и последняя из тренажерного зала. Вы молодец. Александр в воскресенье попался на 1,5 килограмма карась. Я правильно все поняла? Рыбка какая красивая. Супер, Саш, поздравляю вас. У Ярослава очень красивое панорамное фото здесь. Юрий, какие краски. Действительно, небо очень красивое на фоне Большегруза. Супер, очень красивые краски. Действительно, романтическая даже фотография. Дальше у нас есть фотография от Александра. Здесь сам Александр с молотком на фото для похвалы. А, то есть вы чините что-то или вы на работе, но в любом случае молодец. Приятно видеть мужчину с молотком в том плане, вот за таким действием. У Андрея очень красивая кошечка. А, у Алексея тоже котик. А, это собачка. Она такая милая. Вот, спряталась за подушкой. Так, сейчас я буду говорить таким голосом после того, как увидела животных. Я не знаю, почему вот, когда ты видишь щенков, собак или кошек, твой голос меняется, и ты начинаешь говорить с очень странной интонацией. Какая хорошенькая! Ой, а здесь лошадка еще! А здесь еще мне прислали лошадку по имени Снупи, а мое имя Ральф. Ну все, тут степень ми-ми-ми уже зашкалила у меня. Ой, опять собачка от Криспа. А вот Татьяны. Ух ты! У Татьяны здесь змея, которая схватила лягуху. И еще Арчушенька от Цветусика. Это собачка. Ой, буду дальше разглядывать ваши фотографии. Давайте послушаем музыку. Уйдем на непродолжительную музыкальную паузу. Спасибо вам большое. Очень мне подняли настроение.

0: vasara, iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Iestartēja jauno sezonu ar Samsung Pie Tele 2. Izvēlējies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlējies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Переменная облачность. Дожди ожидаются прежде всего в восточных районах, но не только. Возможны и грозы. Ветер слабый, в основном западный, юго-западный. Днем по стране плюс 14, плюс 20. В Лепе и Вентспилсе до плюс 21. В Даугавпилсе и Резекне плюс 18, 19. В Риге около плюс 20. Во второй половине дня все-таки возможен дождик. Но пока светит солнышко, и настроение очень хорошее. Сегодня Всемирный день фотографий. Сегодня вы делитесь своими фотографиями. Вот Валентин прислал ту фотографию котиков. Здесь целых 3 котика. Милые, пушистые, хорошие. Денис из Ирландии. Вот удивительный просто закат. А фотография сделана из самолета. То есть здесь видно еще и облака. И как вы над ними летите. И крыло самолета. Потрясающе. Владимир здесь. Здесь тоже очень красивая романтическая фотография. Так вот поймали момент. Обнимающаяся влюбленная пара. Здесь море. Здесь прибой. Очень-очень-очень романтично. Юлия прислала фотографии. Это я в Швеции, остров Готланд. Юлечка, ой, вообще огонь! Вы просто огонь! И такая яркая и оранжевая. Здесь, кстати, у нас вы и сохранены, как Юля. Огонь, поэтому полностью соответствуете своему образу. Спасибо вам большое. А дальше у нас есть фотографии от слушательницы, которую зовут Любовь. Вот они загружаются. Безумной красоты закат. Ух ты, и радуга. Добрый день, мои котики. Валентин, да, Валентин, мы видели ваших котиков. Очень-очень красивые котики. Тимур что-то прислал, но потом стер. Что со мной? Где я? Где мой мотоцикл? Савелий прислал шуточную фотографию. Вот, Светлана. Здесь тоже котик. Все, у меня начал меняться голос, потому что здесь еще и Катенька с внучком. Ой, как с внучком? Это вы? Да ладно. Выглядите вы вообще как выпускница практически, но уже с внучком. Выглядите шикарно. Александр, здесь вот тоже ребенок, отдыхающий на море. Прекрасно, это замечательно. Лето, самая любимая пора. Детство. Дима что-то тут фотографировал. Очень интересно, номер автомобиля размещен на автомобиле вверх тормашками. Да. Дальше здесь у нас видео. Это лысухи, это такие птички здесь. Спасибо большое вам, Марина. Познавательно, я даже не знала, что такие есть. Артем, фотография питомца, корги, удивительно красивая собака. Соседская, причем, пора завести свою. О, Алексей, по-моему, у Алексея серьезный бизнес, потому что Алексей прислал фотографию, где-то он в Дубаях, по-моему, да, здесь и в пиджаке, и в костюме, и часы, очки. Джеймс Бонд. Он отдыхает, Алексей, на фоне вашем. Елена отдыхала в Энтес-Рагасе. Тут тоже вот фотографии природы. Очень красиво. Здесь и птицы, здесь и кораблик. Живописно. Валерия, Александр... спрашивает Валерия. Александр случайно не написал, где поймал карасика, куда ехать. Мы выезжаем на рыбалку. Здесь фотография уже. Шофер сел за руль и рулит. Классно, супер, большой привет. Также у нас тут фотография. Кто-то едет на мотороллере. Александр из Германии. Это уже поздравление. В общем, все здесь прекрасно. Еще есть фотография. Фотографии. Обязательно на них обращу ваше внимание. Давайте немножечко послушаем музыку. Всех со Всемирным днем фотографии.
1: СВХ+.

0: полезнее.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 12:28.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: СВХ плюс.

9:31. К слову, вот многие из вас присылают мне кабачки, яблоки. Урожайное сейчас время. Действительно, вот в Латвийском музее природы открывается выставка «Томат и Унгаршауги». На ней можно будет увидеть около 300 сортов томатов, в том числе популярные в Латвии и за рубежом сорта, а также новинки селекции. Отдельная часть выставки посвящена пряным растениям. Посетителям покажут разные виды мяты, базилика, розмарина, лаванды, карри и других растений. В общем, очень интересная такая выставка. Так, ну, сегодня Всемирный день фотографий, вы продолжаете их присылать, очень приятно. Вот у нас есть от Полины. Как не поделиться, наш Морти, милый, замечательный песик, обнимаю вас. Дора прислала очень красивые фотографии из сада. Здесь цветы, и вы тоже вся такая цветочная, в цветочках. Инс прислал фотографию котика. Так, здесь меня просто поразило. Бабушка Катя, да вы что, с внучком. Здесь всем бы так вообще выглядеть. Умничка. Наталья прислала фотографию. Ох, как вы отдыхаете. Добрый день, любимое радио. На яхте с мужем Сережей в Испании. Это прекрасно, Наталья. Большой привет вашему супругу. Ну, а Сергей нам прислал тоже удивительные просто фотографии. Здесь на катере и закат. Вообще, как вы отдыхаете этим летом? Это вообще супер. Добрый день, Полина, с семьей на празднике. Очень приятно. Вы крутые. Это Наташа нам прислала. И, в общем, еще Леня завтракает, никому не говорит здрасте. Здесь у нас уже котики. Дальше

мои котики, а здесь собачки. Всадник, я вас понимаю, у меня тоже, я своих собак называю котиками, а своих кошек я называю собаками, потому что, в принципе, у них такое поведение. Собаки ведут себя очень мило, а кошечки, ну, такое себе, в общем. И Алексей продолжает присылать фотографии, здесь мы уже рассмотрели Алексей. Знаете, мне хочется как это, давай поженимся, да? Мне еще тут Новодворский говорит, что я чем-то похожа на Гузееву. Вот это здесь Алексей, там, лет, та-та-та, потому что Алексей, идут фотографии дальше, вот у них такой коллаж, да, полетел, вот Алексей здесь в пиджаке, в костюме, а здесь уже Алексей показывает, вот здесь в шортиках и в маечке, и котика тоже прислал, видимо, добить меня решил Алексей фотографиями. Я в Испании, и мой самый любимый кот Лис Алексеевич, мы его совсем недавно через вас искали. Алексей, ну, красавчик вы, молодец. Так, ну и в смс-ках тоже есть изображение. Здесь у нас и кошечки, и собачки. Очень приятно. Оливия нам прислала также еще и удивительную фотографию в честь дня рождения Риги. Ретро-автомобиль. Также здесь у нас цветы. И еще вот селфи от слушателя Геннадия. Спасибо вам огромное за то, что поделились своими личными снимками. Вы все очень-очень милые, красивые и мы ценим и рады, что вы у нас есть.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.

0: 9:45. Всем еще раз отличного настроения, уже, наверное, приятного аппетита. Сегодня не только Всемирный день фотографии, сегодня есть и съедобные праздники, если можно так сказать, гастрономический повод поднять бокалы с чем-нибудь. Итак, начну с картофеля. Сегодня в США отмечают Национальный день картошки. Этот продукт, конечно, появляется у нас практически ежедневно. В любом виде его можно готовить: и картофель фри, и пюре, и драники, и запеченная картошка, и чипсы. Ну, некоторые избегают картофель, считая его очень калорийным, но, тем не менее, я думаю, что те, кто обожает картошечку, да с маслицем, или сейчас вот недавно с лисичками съела жареное, это вообще что-то божественное. Как от этого можно отказаться, не знаю. А дальше у нас еще один праздник — День мягкого мороженого. Мягкого именно мороженого. Так он и называется. Нежное, воздушное. Это то мороженое. Ну, это, наверное, сказать, как он правильно, фризер или как? Вот я помню, появилось, когда это мороженое в середине 90-х, вот как новинка. По-моему, на Бривибас где-то было такое, вот, такое кафе, где тогда начали подавать картошку фри, хот-доги. И вот это вот мороженое, которое в рожок, да, наполняют, это было что-то вообще тоже божественное. Опять вот я вспоминаю это слово. Вкус, когда я первый раз попробовала это мороженое, будучи совсем юной, оно меня покорило. Ну, а сейчас равнодушно почему-то к сладкому, но вот картошечке интерес не уходит пока что. Увы, это сказывается на фигуре. И сегодня еще в Америке тоже день горячей и острой пищи. В общем, они там добавляют много чили, много халапеньо, всякие острые соусы, все, что нравится тем людям, которые действительно любят острую пищу. И еще сегодня самый необычный праздник. Называется он «День коктейля «Черная корова». Это классический американский напиток, пиво, рутбир, такое корневое пиво, плюс шарик ванильного мороженого. Представляете, мороженое начинает таять, напиток пенится, и получается что-то среднее между газировкой, десертом и молочным коктейлем. Так что можете попробовать сегодня коктейль себе сделать. «Черная корова». Всем приятного аппетита.
1: СВК Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе. Лето. Лето на плюсе.

0: рассматривала ваши фотографии с большим удовольствием, а сейчас рассматриваю изображение. Вроде бы он такой вот кривой какой-то, несуразный, но тем не менее очень обаятельный анимационный бычок. В общем, речь сейчас идет о картине «New Lai», это «Бычок Лай». И вот он выглядит так, знаете, как будто человек, который его нарисовал, впервые вообще в жизни открыл программу для 3D-анимации, какой-нибудь ребенок даже в 7 лет лучше рисует. Но, тем не менее, этот мультфильм стал просто киносенсацией в Китае, уже даже за пределами Китая. Итак, «Бычок Лай». Его действительно создавали практически вдвоем режиссер Синь Юй Мэн и его мама Сунь Ли Фан, так ее зовут. На работу ушло около 5 лет без большой студии, без какой-то серьезной рекламной кампании. Но ресурсы тоже, судя по всему, были крайне скромными. Но самое интересное... Мультфильм выпустили вначале в китайский прокат. 5 августа это произошло. И он вообще как будто никому не был практически нужен. В первый день было 251 сеанс вот по всему вот этому, где в Китае, да. И на 251 сеанс пришли всего 122 человека. Представляете, как-то за первые 9 дней он очень мало собрал юаней. Но интернет сделал потом для этого мультфильма, чего не смогла реклама. Кадры из анимационного фильма начали разлетаться по социальным сетям. Зрителей поразил внешний вид персонажей. Бычок выглядит настолько необычно, в общем, что люди начали обсуждать фильм именно из-за его, так скажем, ужасной графики. То есть ужасная графика помогла стать настоящим хитом. За один день фильм заработал уже более 500 тысяч юаней, хотя за первые 9 дней фильм собрал всего 7,5 тысяч. Представляете? И общие сборы на данный момент уже превысили 1 000 000. В общем, если вы хотите посмотреть этот мультфильм, я вот захотела, выглядит очень интересно, называется «New Lai, Бычок Лай». Так, тут Андрей прокомментировал, говорит, повторите, пожалуйста, как маму зовут, которая тоже работала. Режиссер Синь Юй Мэн, а мама, имя у нее Сунь, а фамилия Ли Фан. Ну что, Сунь, Ли Фан, Ли Фан, Сунь. Ну, такое вот имя, что меня Полин Кузьмина зовут, кого-то зовут Сунь Ли Фан, а вас тоже как-то зовут. Ничего тут смешного и не вижу. А, всем отличного настроения.
1: Хиты навсегда.

0: ЖСВХ Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, дожди ожидаются местами в восточных районах и не только. Возможны грозы, ветер слабый. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 20. В Лепе и Венспилсе до 21. В Даугавпилсе и Резекне 18-19. В Риге около 20. Во второй половине дня возможен дождь.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
4: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: управление ЦСДД подало в отставку. На выходных в море в Юрмале упал литовский вертолет. Экс-министр обороны Украины Федоров призвал к проведению выборов в стране. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Управление дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемой должности, сообщил председатель правления ЦСДД Айверс Аксенекс. Правление оставит свои должности уже завтра. Аксенекс заявил, что более подробных комментариев по поводу этого решения не будет. Ранее Совет дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД подал министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке. Министр инициировал служебное расследование, которое будет проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в масштабной утечке данных. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в социальных сетях заявил, что кибератака на информационные системы ЦСДД и массовая утечка данных является существенной угрозой национальной безопасности. Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с кибератакой. Напомню, в результате этой кибератаки утекли персональные данные 1 200 000 человек и 200 000 юридических лиц. Комиссия Сейма по бюджету и финансам концептуально поддержала участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации Air Baltic. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит его в первом и втором чтении уже завтра. По информации по расследованию, Агентству по расследованию транспортных происшествий, упавший в море в минувшую субботу, недалеко от Майори, летательный аппарат оказался зарегистрированным в Литве вертолетом. До борту вертолета «Конор» в момент крушения находился один человек, пилот, который не пострадал в результате аварии. В понедельник вертолет был поднят из моря и доставлен в ангар для дальнейшего расследования. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал к проведению выборов, отложенных из-за российского вторжения. «Мы должны ответить на фундаментальный вопрос, как должно функционировать государство, если война длится годами и если война продлится еще год, два или три. Может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут избирать свою власть? Я убежден, что нет. Демократия не может быть заложницей России», заявил Федоров. В ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля обнаружили мощи князя Дмитрия Донского, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в Русской Православной Церкви. Работы начались из-за проседания плит пола, которое привело к угрозе разрушения надгробий. Были разобраны кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора, после чего реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям Дмитрия Донского, великого князя Ивана Красного и углического князя Дмитрия Жилки. Останки Донского оказались в полной комплектности, за исключением левой пяточной кости. Частицы мощей будут перенесены в различные храмы Русской Православной Церкви. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина. Обороты дня, СВХ
1: Плюс, твоя броня. Всем привет, всем отличного настроения, 19 августа, и это среда, серединка недели, многие называют его экватором, потому что много что уже позади успели мы сделать, но еще и впереди у нас тоже надо чуть поработать. Впрочем, в это летнее время я, конечно, поддерживаю и очень радуюсь за тех, кто... в отдыхе, в отпуске, вернее, кто в отпуске и кто отдыхает. Так, ну а здесь такая очень смешная новость, вот я даже видео посмотрела, в Испании, в Бенедорме, вот оттуда поступила девушка, зовут ее Аня Редферн, она приехала, в общем, туда отдыхать, в отель, и вдруг увидела, что все лежаки возле бассейна заняты. Ну, она как бы не придала этому значения, потому что была середина дня, и подобная загруженность показалась ей логичной. Правда раскрылась на следующий день, когда жительница Великобритании увидела, что другие туристы, ее соотечественники, то есть тоже из Британии, толпятся у бассейна уже в 6:30 утра. Открывается бассейн в 9. И как только бассейн начинал работать, люди просто бросаются вперед и устраивают битвы за каждый лежак. Здесь просто махач, вот видео. В общем, и она все это сфотографировала, сделала вот это вот видео именно из номера отеля. И здесь так удивительно, вот как муравьи буквально со всех сторон собираются люди для того, чтобы попасть к бассейну, для того, чтобы отбить место под солнцем, так скажем, в прямом смысле, но на лежаке. Многие даже не начинали загорать, они просто, ну, так скажем, столбили лежаки брошенными на них полотенцами, а дальше уже со спокойной душой шли завтракать. Что же до вот этой вот девушки, то у нее не хватило все же наглости, как она пишет, и напористости, чтобы так себя вести. В общем, пришлось и женщине, ее мужу, их 7-летней дочке весь отпуск ютиться на пластиковых стульях, но она как бы уверена, что отдых все равно оно будет прекрасным. Вот. И, кстати, насчет прекрасного и хорошего отдыха, дорогие мои. В рамках этого часа у меня будет к вам предложение поучаствовать в конкурсе и разыграть хочу карту подарочную вместо для отдыха, праздников и приятного времяпрепровождения вместе. Это Йип Мару Пита. Поэтому оставайтесь вместе с нами.

0: Вау, ничего себе предложение! Мойка высокого давления Керхер 299 евро. Комплект из 6 банок с крышками 540 мл. Евро 99. Газонокосилка Грюндер. Ширина 46 сантиметров. 249 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Радио СВХ Плюс представляет.
5: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
4: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
5: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
6: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на стану.
7: СВХ Плюс.
8: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить.

0: история про туристку, которая в Бенедорме очень была поражена тому, насколько люди устраивают батлы за местом под солнцем, в прямом смысле на лежаках. И вот слушатели, Владимир нам пишет, такая же ситуация была в Турции. На третий день мне еще одному туристу надоело. Мы собрали все полотенца и скидали в кучу на один шезлонг. Криков и ора было очень много. Думаете, мы людей научили? Ничего подобного. На следующий день то же самое. Но больше охранников стало, которые издалека следили за своими полотенцами. То есть они все равно кинул полотенце, пошел на завтрак и другим глазом смотришь, не снял ли кто-то. Ну да, неприятная ситуация, действительно. Так, что здесь еще? Дмитрий пишет, не люблю лежаки, куда приятнее на песочке, на тряпочке или на матрасе. Но не был, правда, никогда в Египтах, Турциях. Вот. Ну да, я тоже люблю, но у меня сейчас не просто какой-то типа там простынка или вот какой-нибудь покрывало, да? А сейчас такое у меня из бамбука, что ли, да, вот где-то приобрела. Но в этом сезоне не получилось ни разу позагорать. Но ничего страшного, наверстаем. Упущенное. 13 часов и 21 минута. Скоро у нас конкурс. Я решила назвать его. Ну, будет такой легкий конкурс. Просто надо будет угадать вам звук. Внимательно слушать радио и догадаться, что же это за такой звук. А какой подарок вас ожидает, об этом расскажу чуть позже. Ты меня забудь, ты меня прости.
1: СВХ плюс.

пользоваться этим самым летом. Лето — прекрасная пора, когда можно загорать, отдыхать всей семьей. И сейчас я вам расскажу о месте для отдыха, праздников, приятного времяпрепровождения вместе. Это Йип Мару Пите. Здесь вы найдете прокат суп-досок, пляж, площадку для пляжного волейбола, баню, уютные домики и пространство для празднования дней рождения. Встречайтесь с друзьями, устраивайте корпоративные мероприятия, концерты. Кстати, ваш питомец тоже будет желанным гостем. Для собак здесь есть собственный пляж. Собачники, нам нужно туда. Отдыхайте, празднуйте и наслаждайтесь временем, проведенным на природе с близкими. В Йип невозможно заехать всего на пару часов. Найдите нас в Google Maps или Waze. Йип, ну вот три буковки здесь. Е, как Янис, И, Ивита, П, Паулины. Мару Пите, да? И у нас Балва. У нас Балва, подарочная карта на 50 евро, которую я буду разыгрывать в пятницу. Мне здесь вот такие условия. Итак, есть эта карта у меня. Разыгрываю в пятницу. Соответственно, у нас вот эта система финалистов, да. Сегодня 19-го, сейчас я вбиваю форму, 20-го и 21-го. И вот 21-го разыграю. Так, выбираем сегодня первого финалиста. Конкурс у нас называется «Угадай звук». Сейчас я сыграю звук. И вы должны будете мне на номер 2545 2525 написать, как вам кажется, что это за звук, откуда он исходит или кто его издает. И я уверена, что правильных ответов будет несколько. Потом мы путем генерации случайных чисел выберем победителя сегодняшнего дня. И вот я впишу это имя в список финалистов, среди которых в пятницу будет разыгран главный приз. Итак, давайте внимательно сейчас слушайте звук. Слушайте звук. Так, убираю фон и включаю звук. Так, звук заново, потому что в момент, когда начал играть этот звук, по трамвай, нет, трамвай — это из окна. Ребята, все заново. Трамвай только что из окна, это не заготовленный звук. Поэтому я сейчас выключу микрофон и включу.

0: Вот, как вам кажется, кто же это или что же это? Присылайте на номер 25-45-25-25, а окна я, наверное, пойду закрою. На беду или счастье
1: глоток. Меня в дурь, а я люблю его. СВХ+.

синоптики сегодня обещали нам небольшой дождь во второй половине дня. Он возможен, но пока в Риге, во всяком случае здесь у нас на радио, за окном вернее, светит солнышко и настроение очень хорошее. И отдохнуть в такую летнюю прекрасную погоду мы вас приглашаем в Йип-Марупит. Там можно и отдохнуть, и отпраздновать что-нибудь. И вообще классно провести время вместе с семьей, с родными и близкими. Итак, у нас на кону подарочная карта в 50 евро. Будет разыграна она в пятницу. А сегодня мы выбираем финалиста конкурсу «Угадай звук». Я попросила вас подумать и написать мне на номер 25452525, что это за звук. Прием ваших версий закончен. Правильных ответов очень много. Это, конечно, кит. Это кит и прям так вообще завораживает. Представляете, вот оказаться рядом с ним. Много-много верных ответов. Я для того, чтобы выявить победителей, еще чуть позже сосчитаю все верные ответы, но также хотела бы зачитать и неправильные, потому что некоторые из них очень интересные. Ну вот здесь у нас в СМС вначале заглянем. Здесь кит, кит, кит, кит. Крики слона, например, был такой вариант. Кто-то написал, что это метро. Дальше здесь вот кит. Кто-то написал обезьяна. Птицы летят. Вода, стаи. Вожак стаи посылает сигнал остальным. Кто-то посчитал, что это ночной лес. Здесь опять кит. Кит – это верный вариант. Кит, кит, касатка, кит. Ну, касатку тоже зачтем. Дельфин – нет. А дальше что здесь? Волк кто-то написал. Еще кто-то написал, что это вой, когда воет волк. Дальше здесь... У нас вариант «Вампиры». Кто-то написал «Эхо в пещере». Елена, ей послышала, что это работа какая-то в порту происходит. Просто кто-то указал звук под водой. Здесь кит, кит, кит, кит, кит. Все правильно. Ветер. Орангутанга кто-то расслышал. Кто-то услышал туннель. Обезьяну. Рев оленя в горах. Звук стекла или бутылки, когда ветер попадает. Космический корабль. Электричка где-то едет. Алена написала, что это мой муж спит рядом со мной. Дальше кит, кит, кит, пещера, тропическая тропа, слон. Дальше кит, кит, да, все. В общем, китов очень-очень много вы прислали. Вы большие молодцы. Сейчас я сосчитаю все правильные ответы. И тогда запустим в прямом эфире генератор случайных чисел.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2 eiro 99 centi. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maxima lietotni tikai 9 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Размер имеет значение.
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа

0: часов и 45 минут. Итак, если я все правильно сосчитала, то правильных ответов было 51. Напомню, что сегодня вы угадывали звук. Это был звук кита. Я, ну, для первого раза и касаток туда тоже, в общем, все кашалота. Засчитала абсолютно всех. Поэтому спасибо огромное всем участникам. У нас 51 правильный ответ сегодня. Очень-очень-очень вы активны. Это прекрасно. И давайте прямо сейчас я запущу генератор случайных чисел. Хоба, это 34. И мне необходимо немножко времени для того, чтобы сосчитать и определить финалиста, первого финалиста.
1: Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейд. Музыка, которая вокруг, на радио, которая...
0: Так, и сейчас, прямо сейчас я назову имя Андрей. Андрей, Андрей, Андрюшенька, и сейчас уточню, какой Андрей. Ой, как громко они хлопают. Это все для вас, Андрей, у кого на аватарке здесь велосипед крутит он педалями. И ваш номер телефона заканчивается на 6400. Андрей, я поздравляю, вы в финале. Слушайте внимательно розыгрыш в эту пятницу, примерно в это время. Я желаю вам удачи. Ну, а всем нашим радиослушателям, которые еще не наотдыхались этим летом, я вас всех приглашаю в удивительное место для отдыха, праздников и приятного времяпрепровождения вместе с семьей, с коллегами, с друзьями. Йипа Марупита. Вбивайте в Google Maps или Waze. Йип как Янис, Илона, Полина. И вас приведут в настоящую сказку, где можно взять на прокат суп, доску, поваляться, позагорать на пляжу. Площадка для пляжного волейбола тоже есть. И бани, уютные домики и пространство для празднования дней рождения, встреч с друзьями, корпоративных мероприятий и, конечно, концертов. Ну, а я, как собачница, еще раз хочу обратить ваше внимание. Гоняют нас с нашими песиками и с Юрмалой, и с другой стороны. Уже невозможно погулять. А вот там ваш питомец тоже будет желанным гостем, потому что для собак есть собственный пляж. Вот так вот. Приезжайте, и классно вам отдохнуть.
1: СВХ плюс.

0: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Калкурцапас, кацкалкурпелдес, кацпелес. Ун калкурскан иста вассарс гарш. Ун кадгаруэс папилд порци. Ту атвед Барбор курьерс. Барбора, ну ко ту не
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, дожди ожидаются местами. Ветер слабый, температура воздуха от 14 до 20. В Лепае и Венспилсе до 21, в Даугавпилсе и Резекне 18-19, в Риге около 20. Во второй половине дня возможен дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: правление ЦСДД ушло в отставку. Только одними спецоперациями проблему незаконных мигрантов не решить, говорит президент. Экс-министр обороны Украины Федоров призвал к проведению выборов. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Управление дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, сообщил председатель правления ЦСДД Айверс Аксенакс. Правление оставит свои должности уже завтра. Аксенакс заявил, что более подробных комментариев по поводу этого решения не будет. Ранее совет ЦСДД подал министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке. Министр инициировал служебное расследование, которое будет проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства масштабной утечки данных. Президент Латвии Эдгар Ренкевич в социальных сетях заявил, что кибератака на информационные системы ЦСДД и массовая утечка данных является существенной угрозой национальной безопасности. Он обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку деятельности должностных лиц ЦСДД по сохранности данных клиентов. Государственная полиция уже начала уголовный процесс в связи с кибератакой на ЦСДД. Напомню, в результате этой атаки утекли персональные данные 1 200 000 человек и 200 000 юридических лиц. Данные были получены из платежей, сделанных на имя дирекции за последние 18 лет. Комиссия Сейма по бюджету и финансам концептуально поддержала участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии были представлены законопроект о мерах по финансовой стабилизации Air Baltic. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит его в первом и втором чтении завтра. Наряду с операцией «Вилкатес» необходимы долгосрочные решения по ограничению нелегальной миграции, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ренкевич. По мнению президента, проведение масштабных операций может помочь снизить поток мигрантов, однако наряду с решениями в области пограничной инфраструктуры необходимо оценить возможности усиления государственной пограничной охраны. Нужны люди. На днях президент побывал на восточной границе. По его оценке, на границе наблюдается активная работа и координация задействованных служб. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал к проведению выборов, отложенных из-за российского вторжения. «Мы должны ответить на фундаментальный вопрос, как должно функционировать государство, если война длится годами и если война продлится еще год, два или три. Может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут избирать свою власть? Я убежден, что нет, демократия не может быть заложницей России», заявил Федоров. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 14:07. Сегодня наши радиослушатели присылали фотографии, также некоторые присылали открытки с тем, что сегодня яблочный спас, и да, яблоки полезные, нужно их есть, тем более, что сейчас сезон. Вообще, яблочко, наверное, один из самых простых способов добавить в рацион клетчатку, витамины и антиоксиданты, потому что в яблоках много пищевых волокон, особенно пектина, и вот он помогает работе кишечника, еще способствует более медленному усвоению сахаров. Поэтому целое яблоко обычно лучше, чем яблочный сок. В соке клетчатки значительно меньше. Есть в яблоках и витамин С, калий, множество растительных соединений с антиоксидантными свойствами. Еще яблоко – это довольно сытный перекус при относительно небольшой калорийности. Ну и интересный момент – самая полезная часть яблока не обязательно мякоть. Значительная часть клетчатки и растительных веществ находится в кожуре. Поэтому вот есть люди, кто, бывает, срезает эту кожуру. Это не нужно, потому что если яблоко хорошо вымыто, его лучше есть с кожурой и целиком. А если говорить о самых популярных в мире, то в лидерах это Golden Delicious, Red Delicious, Granny Smith, Gala, в общем, хрустящие вот эти еще какие там Fuji, ну, в общем, Granny Smith из всех вот этих зарубежных перечисленных я знаю. Вот. Ну, а так мне больше всего нравится белый налив. Очень люблю я вот это вот яблочко. Ну и как мы знаем, что яблоки могут быть не только красными, зелеными. Существует огромное количество разных сортов, и разная цветовая гамма, и практически белые, и темно-бордовые. И вот Дмитрий прислал сразу фотографию. У нас вот такой урожай, очень красивые яблочки у вас, аппетитные. Да, спасибо большое за фотографию. Вот Сергей тоже прислал здесь лукошко, ну как корзинку такую с яблочками. Вот. Мне, можно я назову их не то, что простые яблоки, а вот эти вот наши яблоки для меня и есть самые-самые вкусные. А вот эти яблоки, вот, по-моему, Granny Smith или какой-то я приобрела в одном из супермаркетов, по-моему, еще в начале весны. Вот оно как стоит вот такое, как воском как будто покрытое, такое не гниет, ничего с ним не происходит. То есть вопросы к этому яблоку имеются, насколько оно полезное. В общем, всех еще раз поздравляю и яблоко обязательно включайте в свой рацион. Моя душа.

0: Почувствуй вкус лета в Даугавпилсе. 29 августа Центральный парк превратится в настоящий рай для гурманов. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутони». Вас ждет уличная еда разных стран мира, вкусные напитки, концерты на двух сценах, развлечения для всей семьи и яркая атмосфера лета. С изысканными напитками и традициями их приготовления познакомит специальный пивной сад. Встречаемся 29 августа в Центральном парке Даугавпилса.
1: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds Dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 €. Maxima.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Она умеет быть разной, но одно ей точно не бывает скучно. 20 августа Екатерина Варнава в ярком, дерзком и провокационном кабаре-шоу «Драма Queen». Музыка, танцы, юмор, неожиданные повороты и много, много драмы. «Драма Queen» – шоу, которое нельзя просто посмотреть. Его нужно пережить. 20 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты «Билешу Парадизе» ЛВ.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем еще раз здравствуйте, приятного дня, 19 августа, сегодня на календаре. И вот Виктор прислал в тему дня анекдот. Замучила жажда, взял два лимонада, один грушевый, второй яблочный. Грушевый не помог, а яблочный спас. Классно, спасибо ведь большое вам, да. Яблочный спас. Сегодня яблоки. Слушайте, оказывается, столько среди вас тех, кто выращивает и вообще у кого есть сад, кто собственные яблочки ест и наслаждается, и раздает родным и близким. Вот Паша пишет, самые чистые и полезные яблочки, это в которых есть вот червячки, червоточины, потому что червяк не будет есть грязное яблоко со всякой химией. Я с вами соглашусь, Павел. Так, привет из Латгалии от Доры. Здесь тоже чудесный у вас урожай. Красота такая вообще. Синее небо, солнышко и вот эти яблочки созревшие уже. Вот. Дальше прислал нам из леса весточку Иво. Так и пишет. Здрасте, я Иво. Я из леса. Здравствуйте, Иво. Как дела? И на это Ива прислал здесь тоже урожай, но не яблок, а черники. Причем здесь есть приспособление такое специальное для сбора черники. Ива, скажите, это ваш личный ноу-хау, как такие, ну, не грабельки? Ну, в общем, сделано просто много звеньев для того, чтобы, видимо, не руками каждую черничку там собирать, да, а вот таким специальным приспособлением. Потом, вероятно, вы ее очищаете от листочков, от иголочек и так далее, да, потому что Ива у нас профессиональный, можно сказать, сборщик черники, сказал, что у него это и работа, и отдых два в одном. Это привет нам из леса, из города Руена. Вам тоже большой свейценс. Вкусно все выглядит. Все ваши тут яблоки, все ваши ягоды, все вот эти кабачки. Особенно все, да, там говорят, что кабачков много. Постоянно кому-то кто-то отдает кабачки, еще что-то. Мне что-то в последнее время никто никакие кабачки ничего не передает. Так что, если есть лишние кабачки, привозите на радио. Мы тут найдем им применение. Валерия тоже прислала целую коробку, ящик с яблоками. Здесь и помидорки, здесь и огурцы, и редиска, по-моему, съездили в деревню. Урожайно. И Марина прислала фотографию, подписала ее «Яблочный рыжий спас», потому что на яблоне сидит рыжий котик. Очень симпатичный. Вот так. Спасибо вам за настроение, дорогие радиослушатели. 14:20. А вот еще Наталья тоже прислала, пишет свои. И вот здесь вот тоже яблоки очень-очень красивые и вкусные, в этом я уверена.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 14:23.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Ты новости прочитаешь, и точно, ну, не то, что голова закружится, но просто диву даешься, зачем это вообще люди делают. Вот, например, в Зальцбурге, в Австрии произошло преступление очень странное. Неизвестные злодеи похитили 210 мини-моцартов. Эти фигурки, вот маленькие такие моцарты, их можно, вот я сейчас смотрю на них на фотографии, они были частью необычной художественной инсталляции немецкого художника Отмара Хёрле, установленной в саду дворца Мирабель. Всего на выставке находилось около 1000 миниатюрных моцартов высотой примерно 30 сантиметров. То есть их расставили там, этих моцартов, 1000 штучек. И за несколько дней значительная часть золотистых экспонатов загадочным образом, что правильно, исчезла. Теперь вместо праздничной выставки, она, кстати, посвящена 270-летию со дня рождения Моцарта, организаторам приходится подсчитывать ущерб и выяснять, куда исчезли сотни маленьких золотых музыкантов. Полиция, в общем, начала там расследование, но пока неизвестно, были ли фигурки украдены ради перепродажи или кто-то просто решил собрать себе причудливую коллекцию. Ну, в любом случае, преступники явно унесли с собой не обычные сувениры, а целый мини-оркестр моцартов. Ну, фигурка действительно... Знаете, вот бывает такое, как бы понимаешь, что нарушаешь закон, а вот рука тянется взять вот этого, потому что

сорта, а также новинки селекции. Отдельная часть выставки посвящена пряным растениям, то есть если вы туда придете, то вам покажут разные виды мяты, базилика, розмарина, лаванды, карри, других растений. Также проконсультируют, ответят на вопросы, если вас что-то заинтересовало. Поэтому приглашаю вас в Латвийский музей природы.

0: для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты.
2: Дружим мы с тобой до рассвета. Что с тобой со мной?
0: Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг.

Пока что время такое, хотя, может быть, вы можете позволить себе устроить сиесту. Почему бы и нет, если вы не на работе и у вас отпуск. 19 августа на календаре. Меня тут спрашивает Дмитрий, а чего сегодня не рассказали, какой день в плане нумерологии? Ну, я как бы не то, что каждый день рассказываю, тогда новость попалась. Но если вы хотите, давайте посмотрим на 19 августа через нумерологию. Получается действительно интересная дата. 19.08.2026. Здесь нужно все сложить. 1 плюс 9 плюс 0 плюс 8 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6. Получается 28. Мы складываем 2 плюс 8. Получается 10. А 10 это то же самое, что и 1. Так что у этого дня, у нашего 19 августа сегодняшнего, главная энергия дня – число 1. Один, совсем один. Это про новое начало, инициативу, как тут сообщает Google, самостоятельность и решение действовать, а не ждать. Но есть еще один интересный момент, вторит ему чат GPT. 19 – это 1 плюс 9 – это 10 и это 1. В общем, энергия единицы здесь усиливается благодаря вот этому нолику, да, десятки. Поэтому день прекрасно подходит для того, чтобы принимать самостоятельные решения, заявить о себе, поставить новую цель и закрыть старую историю и сделать первый шаг в новую. Если вдруг вы как раз-таки на пути каких-то перемен, то сегодня тот самый день, когда нужно этот шаг все-таки сделать. Я вам желаю успехов и удачи. Не знаю, почему я сейчас так разговариваю. Что-то, наверное, со мной случилось. Может, уже подустала к концу эфира. Но, тем не менее, еще пока из студии не ухожу, несколько минут задержусь. Например, еще для того, чтобы ознакомить вас с прогнозом погоды. Завтра у нас уже четверг, 20 августа. Этой ночью дожди в Курзаме сильные будут, причем с грозой. Внимание, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха плюс 10, плюс 15. Завтра днем временами и местами дождь, и гроза. На побережье ветер порывистый до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до 21. Днем Венспилсе, Лепы плюс 18, 19, да. Да, 18-19, правильно. В Даугавпилсе и Резекне там дождик, плюс 17-18. Завтра в Риге дождь в первой половине дня и до плюс 20. А если дождь, он на сопролет, утром ярче заря, а если долго тебя не везет. СВХ+.

0: 45 минут. Совсем скоро начнется программа «Хорошие новости». Дим Харов появится здесь в студии, где и зачитает ваши поздравления. Конечно, хорошие, позитивные новости. Ну, а завершить свой эфир я бы хотела с новостями, которые печальные, к сожалению. Но не могу просто не почтить память человека, который действительно является легендарным и замечательным музыкантом. В 2004 году в составе группы ZZ Top он был включен в зал славы рок-н-ролла. Сегодня, увы, поступила новость, что на 78-м году жизни скончался барабанщик легендарной американской блюз-рок группы ZZ Top Фрэнк Бёрд. И он ушел из жизни в окружении семьи на своем ранчо в Техасе. И вот в связи с утратой группа ZZ Top отменила ближайшие запланированные выступления. Кстати, ирония судьбы заключалась в том, что вот Фрэнк Бёрд был единственным участником бородатой группы ZZ Top, который носил лишь усы. У него никогда не было бороды, несмотря на то, что его фамилия Бёрд переводится с английского как «борода». Такие великие хиты, как «Sharp Dressed Man» и другие яркие имидж участников группы ZZ Top, я уверена, знаком многим. Мне тоже очень близка по духу эта команда, поэтому, конечно, очень-очень жаль. Да, увы, мы не молодеем, время идет вперед, поэтому давайте беречь каждую минуту жизни. И в этой связи еще одна новость, она тоже печальная, потому что в автокатастрофе во Франции погибли пиар-директор Dior Матильда Фавье и кинопродюсер Николя Альтмайер в результате масштабного ДТП во Франции. Там произошла вот эта вот трагедия на западе страны. И на что я хочу обратить внимание, что по данным прокурора, автомобиль, вот в котором находилась пара, совершал обгон и столкнулся со встречным грузовиком. То есть, ну вот, увы, происходят эти страшнейшие ДТП, учитывая, что наша страна тоже в этом антирейтинге занимает высокое место. Очень бы хотелось еще раз обратить внимание всех автоводителей. Пожалуйста, будьте внимательны за рулем, не нарушайте скоростной режим и совершайте обгоны только когда вы крайне в этом уверены. А вот эта вот пара, 61-летний Николя Альтмайер, вообще он был яркой фигурой французского кинематографа. Отдельно я даже посмотрела фильм такой был документальный о Матильде Фавье. Ей было всего 57 лет, и она, конечно, внесла невероятный вклад в репутацию Кристиан Диор Кутюр благодаря своей преданности, элегантности. В общем, гибель пары вызвала широкую волну соболезнований как в мире моды, так и в кинематографическом сообществе. Вот. Собственно, на этой печальной, увы, ноте я завершу свой эфир. Но тем самым еще раз хочу подчеркнуть, давайте ценить каждый день. Пусть все у нас будет хорошо. Крепкого всем здоровья. И до встречи завтра в четверг. Пока. Берегите себя и своих близких.
1: Из архива «Хитов». «Золотой запас».

0: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilda trīs reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ieelpo mieru. Kafēnīca Bitīte, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
1: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
2: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.
4: СВХ Плюс.

0: прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Этой ночью дожди, в Курзаме сильный, с грозой, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от 10 до 15. Завтра днем временами и местами дождь, гроза, на побережье ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21. Венспилс и Лепая 18-19. В Даугавпилс и Резекне дождь 17-18. В Риге дождь в первой половине дня и до плюс 20.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: Правление ЦСДД подало в отставку. Премьер назвал пансионатами управления государственными предприятиями. Задержан водолаз, который подрывал северные потоки. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Управление дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, сообщил председатель правления ЦСДД Айверс Аксенекс. Правление оставит свои должности уже завтра. Ранее Совет ЦСДД подал министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке. Министр инициировал служебное расследование, которое будет проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в масштабной утечке данных. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в социальных сетях заявил, что кибератака на информационные системы ЦСДД и массовая утечка данных является существенной угрозой национальной безопасности. Он обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку деятельности должностных лиц ЦСДД по сохранности данных клиентов. Государственная полиция уже начала уголовный процесс в связи с кибератакой на ЦСДД. Напомню, в результате этой атаки утекли персональные данные 1 200 000 человек и 200 000 юридических лиц. Данные были получены из платежей, сделанных на имя дирекции за последние 18 лет. Способ управления государственными предприятиями критически плох, а структура управления этими компаниями зачастую является политическими пансионатами, заявил сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Колбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. Это потому, что это политический пансионат, рассуждал Колбергс. При этом премьер-министр отметил, что глава правления дирекции безопасности дорожного движения зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айверс Аксенекс заработал на этом посту в прошлом году более 120 000 евро. Комиссия Сейма по бюджету и финансам концептуально поддержала участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации Air Baltic. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит его в первом и втором чтении завтра. Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте еще одного подозреваемого в подрыве газопровода «Северный поток». Это гражданин Украины. Он был задержан в Хорватии в городе Пула местными полицейскими на основании европейского ордера на арест. Речь может идти о Владимире Журавлеве, инструкторе по дайвингу, который ранее был объявлен правоохранительными органами Германии в розыск, пишет украинская «Европейская правда». Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: хороших новостей.
1: Очень люблю приходить в студию радиостанции СВХ+. Именно когда Полина Кузьмина, ей, кстати, огромный привет, говорит, а тут уже есть много поздравлений, я их тебе прикрепила. Вот так оно и было сегодня. Как бы много ни было поздравлений, обещаю, все ваши поздравления, все ваши сообщения в программу «Хорошие новости» обязательно зачитаю. Обязательно. Всем привет, это Дим Харов. Сегодня 19 августа, и потихонечку, помаленечку начинается программа «Хорошие новости», где, как я уже сказал, будет звучать ваши поздравления, которые вы уже прислали и которые вы еще пришлете. Ваши приветствия, объяснения в любви, заявки музыкальные. Со своей стороны я буду рассказывать вам позитивные новости со всего мира. Ну и давайте начнем с сегодняшнего дня. Что там интересненького у нас происходит сегодня? Сегодня мы с вами отмечаем Всемирный день фотографии, между прочим. Всех фотографов поздравляю с этим праздником. День почтовой марки сегодня отмечается. День превращения в бабочку. Международный день орангутана или орангутанга. Так и так можно произносить. Вот. Всемирный день гуманитарной помощи сегодня. Международный день банта сегодня отмечается. Сегодня свои именины отмечают феоктисты по православным традициям и Манта, и Мелания по латышским традициям. Отдельный привет всем тем, кто сейчас слушает радио СВХ+, как раз-таки в Иманте. И, конечно же, всех наших радиослушателей замечательных и прекрасных с этим замечательным, прекрасным именем поздравляем. Мелании также поздравляем. В том числе Меланию Трамп поздравляем. Вот, с именинами по латышским традициям. А почему бы нет? Праздников-то много не бывает. Тех, у кого день рождения сегодня, или, допустим, день свадьбы, также поздравляем. Задора, счастья, удачи, добра, мира, исполнения желаний всем, у кого сегодня праздник. И я напоминаю, что до 16.00 буду ждать ваши сообщения. Присылайте смски, ватсапки или телеграмки номер 25-45-25-25. Наш имейл plus@radiosvh.lv. И вот с этого поздравления давайте начнем. Добрый день. Хочу поздравить сегодня своего любимого сыночка Илью Придачука и Ренату с оловянной свадьбой. Сегодня в доме вашем праздник. Уж 10 лет, как вы семья, с прекрасной свадьбой оловянной. Вас поздравляю. Нежно я желаю только процветания. Любви вам пылкой и большой. Поздравляет мама Инна и братья. И радио СВХ Плюс присоединяется. Илья, Ренаточка, поздравляю вас с вашим юбилеем. Такой первый, да, красивый такой уже, вот очень круглый юбилей. Пусть их будет как можно больше. Пусть эти юбилеи растут. А счастье пусть сопровождает каждый год, каждый месяц, каждый день, каждое мгновение вашей жизни. Согласия, любви и всего самого хорошего вам, дорогие Рената и Илья. Это песня для вас.
2: Ты лучшее, что есть.

Эта песня звучит для единственной и неповторимой Рамоны. Единственную и неповторимую Рамону поздравляет с юбилеем Игорь. Хочу признаться в любви и я желаю счастья. Дорогая Рамона, мы также желаем вам счастья, здоровья, позитива и всего самого хорошего исполнения ваших желаний. Очень надеюсь, что вы слышали это поздравление в эфире радио СВХ+. Продолжаем программу «Хорошие новости». Вот какую новость я нашел. В Латвийском музее природы сегодня открывается выставка «Томаты Унагаршауги». На ней можно будет увидеть около 300 сортов томатов, в том числе популярных в Латвии за рубежом сорта. Там будут присутствовать, а также новинки селекции на 300 сортов помидор. Еще 300? Обалдеть! Латвийский музей природы. Отдельная часть выставки посвящена пряным растениям. Посетителям покажут разные виды мяты, базилика, розмарина, лаванды, карри и других растений. Очень вкусная новость. Очень вкусная. Едем дальше. Следующее сообщение к нам пришло из Германии. Привет, наше любимое радио. Спасибо за любимое. Саша, Юля и Тоби из Кёльна, а также любящий муж Ян поздравляет Кристиночку Калнбергу, проживающую на Тенерифе. Видите, как через Ригу на Тенерифе из Германии сейчас поздравление летит. С днем рождения, песни «День рождения». Желаем здоровья, любви и понимания, оставаться всегда такой же счастливой и красивой. Скоро увидимся, пишут Саша, Юля и Тоби из Кёльна. Вот, радио СВХ+, дорогая Кристиночка, поздравляет вас с вашим праздником. Тенерифе от нас привет передавайте. Обнимаем и дарим вам вот эту песню.

0: Программа «Хорошие новости».
1: Хорошие новости.
2: Вот, вчера мы с вами много про собак и про кошек говорили. Говорили в том числе про собаку породы мопс, которую признали самой некрасивой. Но при этом хозяйке подарили $5000. Вот, и, до этого собачку эту спасли еще в Южной Корее. Сегодня поговорим про то, что журнал Vogue объявил... Практически Волк получился у меня. Победитель конкурса Dog на самую стильную собаку 26-го года. Им стал итальянский грейхаунд по кличке Сэр Спад, которого жюри отметило за идеальное спокойствие и выразительный, почти проницательный взгляд. Я видел фото, которое вот к этой новости прилагается действительно. Вот действительно само спокойствие, сам стиль вот просто. Итальянский грейхаунд. Найдите фотку. На конкурс владельцы собак со всего мира присылали несколько тысяч фотографий своих питомцев. Редакция выбрала 25 финалистов, а затем оценила снимки по нескольким критериям. Композиция, способности фотографии передать характер собаки и так называемому доугнес, соответствие питомца духу Vogue. Сэр Спад оказался фаворитом благодаря сдержанной позе и спокойному выражению. Здесь написано морда, но я бы сказал лица все-таки. Победитель уже появился на обложке специального выпуска Dog, посвященного собакам в мире моды. Ну, журнал Vogue, да, но посвященным собакам в мире моды. Видите, кстати, сегодня еще и день фотографий, между прочим. Все сходится. Помимо этого, в проект входит также съемка питомцев, знаменитостей и истории об их роли в жизни хозяев. Красиво и замечательно. Замечательное и красивое поздравление сейчас давайте прочитаю. Весьма-весьма объемное. Давайте к нему приступим. Так, внимание, внимание. Тыкавки, именно на букву А надо ставить ударение, вам расскажут сегодня хорошие новости. Сегодня у нас действительно хорошие новости у замечательной девушки по имени Рита. Сегодня день рождения. Рита живет в UK, но мы решили сообщить об этом в эфире ее родной страны, потому что есть люди, чей день рождения — это не просто дата в календаре. Это официальная причина для окружающих заранее готовиться к приключениям, бессонным ночам, неожиданным знакомствам и фразе «Ну все, сегодня точно гуляем до утра». Рита настоящий человек-праздник. Если она говорит «Я все организую», можно расслабиться. Правда, ненадолго, потому что дальше начнется организация мероприятия такого масштаба, что даже финансовый отчет может заплакать. У Риты вообще особое отношение с финансами. Деньги она умеет считать профессионально, но еще лучше умеет превращать их в прекрасные воспоминания. Удивительно. Удивительно. Здорово. Молодец, Рита. А еще сегодня особенно приятно сообщить, что в жизни Риты все стабильно. На отдыхе рядом по-прежнему ее любимый мужчина Рома и Коля. Другие выбирают Рому Колу, а Рита, как настоящий человек, в широких взглядах выбирает сразу обоих. Правда, иногда даже у такой женщины садится батарейка, но тут Риты есть проверенный рецепт. С утра искупаться в пруду, просечка и пироженка Павлова, и все, заряд 100%. Режим Риты Маргариты снова активирован. Именно поэтому мы считаем сегодняшнюю новость очень хорошей. Мир устала на одну счастливую и громкую организацию, слегка непредсказуемую «Вумен больше». Рита, мы желаем тебе путешествий, моря, солнца, красивых мужчин, верных подруг, полных бокалов и бесконечного запаса энергии. Если вдруг сегодня услышишь фразу «Забери меня и прикури Мальборо», знай, это просто твои друзья тыкавки поздравляют тебя с днем рождения. Ну и, конечно, по всем канонам Рита танцует под шаде. С днем рождения, Рита Маргарита. И главное, сегодня никаких организационных вопросов. Сегодня Рита ничего не организует. Сегодня немножко лет назад родители организовали Риту. Ах да, аисты. Аистов никто не отменял. А это значит что? Правильно, Ритусик. Детишек побольше. Твоя стая, они же тыкавки. Вот такое чудесное. Правда чудесное поздравление? Если можно песню, она танцует под шаде, конечно же, можно. Ричка, дорогая, мы ко всем поздравлениям, ко всем пожеланиям присоединяемся, обнимаем вас. С днем рождения, поздравляем.

песенку мы сыграли для Полины Кузьминой, которая сегодня в гости заходила, наша радиослушница Марина. Марина заходила за призами, которые она выиграла. Насколько я понимаю, зашла в студию к Полине, сфотографировалась и попросила подарить Полине песню. Вот, мы с Полиной поговорили, и Полина предоставила выбор песни. От Земфиры, это должна была быть Земфира, вот, а мне. И я выбрал вот эту песню. И вот. Надеюсь, Полинка, если ты сейчас слушаешь радио СВХ+, тебе понравится. Продолжаем программу «Хорошие новости». Если вы, кстати, кому-то хотите подарить песню, вот до 16.00. У вас есть на то возможность. Присылайте все, что вы считаете позитивным. И все, что относится, на ваш взгляд, к хорошим новостям, к нам сюда, на радио СВХ+. Ваших хороших новостей много не бывает. Присылайте. 25 45 25 25.

0: пока давайте вот какую новость вам расскажу. Учительница физкультуры, зовут ее Лора Хант, побила мировой рекорд по числу отжиманий. Она отжалась 1826 раз за один час. Мама дорогая, мама дорогая. 1826 раз за один час. Она занимается спортом 20 лет, попала в книгу рекордов Гиннесса. Она хотела показать своим детям и ученикам, на что способны люди, которые поставили перед собой амбициозную цель. Обалдеть. Кстати, предыдущий рекорд, ну, среди женских отжиманий был 1575 раз, а тут вот практически на 300, да, ну, чуть меньше, на 250 раз больше за час. Офигеть, офигеть. Молодец какая, молодец. Так, сегодня у нас с вами Всемирный день фотографии. И вот Сергей прислал несколько совершенно очаровательных, здоровских таких фотографий. Сам давно увлекаюсь этим делом, так что каким-то образом, наверное, это и мой праздник, пишет Сергей. Хочу поделиться с вами некоторыми своими фото для хорошего настроения. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Сережа. Действительно, на фотки замечательно. Кстати, вот попрошу наших радиослушателей, да, по-моему, уже моя коллега Полина Кузьмина просила вас что-то присылать, вот, из последних фотографий, да, а я попрошу вас, если вам не трудно, найти свою самую лучшую, одну фотографию. Я понимаю, что это непросто. Я понимаю, одну фотографию. И если вам не жалко, пришлите, пожалуйста, порадуйте меня. Ну, пожалуйста. 25-45-25-25. Свою лучшую фотографию, которую вы сами сняли. Сами сняли, да? Пришлите, пожалуйста. 25-45-25-25. А пока для Сергея давайте вот эту песенку сыграем.
1: СВХ+.

0: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
3: Размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Вау, ничего себе предложение! Хризантема 2 евро 99 центов. Пятиместный комплект садовой мебели Домолетти 199 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: СВХ плюс.

0: «Хорошие новости» с Димом Харровым продолжаются.
1: Спасибо вам огромное. Сегодня день фотографий. Я предложил прислать вам, на ваш взгляд, самую лучшую фотографию, которая есть у вас в телефоне. Совершенно не обязательно, чтобы вы на ней были изображены. Совсем не обязательно. Вот, допустим, наш юный радиослушатель Валентин всех опередил и прислал своих любимых котиков. Они прекрасны, Валюш, они прекрасны просто. Так, кто это у нас? Это у нас Юлия. На фотография, я так понимаю, с сыном на фоне Рижского залива, да? Супер, супер. Оскар прислал даже не фотографию, а видео. Никогда не догадаетесь. «Моих помидоров», пишет Оскар. Каждый видит красоту по-своему. Так, фотография юбилея 60-летнего. Андрей прислал фотку. Как-то мы про эту фотку уже говорили в прямом эфире. Сплавлялись на бамбуковых плотах Андрей в Китае, близ Гуанчжоу, и видел гору в форме Латвии. Обалденно просто. Действительно, вот контур Латвии. Вот не дать не взять. Супер, супер. Это ж надо еще раз глядеть ведь, правда? Вот в чем, как мне кажется, абсолютная уникальность каждой фотографии. Это ж надо увидеть. Все ходят мимо и не видят. А кто-то пришел, бах, и красота, и красота. Вот, допустим, Лариса прислала фотку. Ну, казалось бы, ничего нет. Стоят две машины, а там какая-то промышленная зона в дымке или в тумане. Ну, здорово. Ну, здорово, Лара. Очень понравилось мне. Спасибо большое. Так, Влад прислал фотку из Ниццы. Он там работал и совершенно потрясающе. Это закат или рассвет? Похоже, что это закат, скорее всего, да? Красотища. Красотища здесь. Море, горы, облака, небо, город. Супер, супер. Виктория прислала фотографию. На Корфу она была. И именно совершенно потрясающая фотка набережной. И вот фотка, знаете, когда лодка на воде, да? Как будто воды нету, и лодка отражается. Вот то же самое на Корфу. Идеально просто чистая вода. Супер. Так, мы договорились по одной фотографии. По одной. Да, ну как такую вторую не представить? Это трудно выбрать, согласен. Согласен, трудно выбрать. Андрей из Венспилса нам прислал, только что заснял. Там детская, насколько я понимаю, железная дорога. Такой небольшой паровозик, причем настоящий паровозик. Вот, как паровоз. Да, вот с этими вот шатунами этими на колесах. Туда-сюда, туда-сюда. И дым из трубы идет. Там дядька вот за рулем этого. Хотя, есть ли, наверное, руля нет в паровозе. Ну, за управлением, короче, паровоз. Так. Что у нас тут еще есть? Так, вот Виктор печатает пока хорошо. Максим фотку прислал. Это Венспилс, нет? Или что это, Максим? Вот, закат, женская фигура. Давайте так, вот если вы присылаете какой-то пейзаж, скажем так, да, какое-то красивое место, пожалуйста, присылайте, где это, да? Так, Спартак. Что такое, ничего не понимаю. Так, окей, договорились. Можете еще присылать. Я не против, я только за. Вот, обязательно как-то прокомментирую ваши фотки, да? Давайте послушаем песню про красоту, которую каждый видит по-своему. Это здорово, это прекрасно и замечательно. И огромное спасибо за то, что у нас есть фотография, и которая позволяет нам вот эти вот красивые моменты не только запечатлеть, но и другим показать. Отдельно от меня спасибо, что вот не пожалели своего времени и поделились своей красотой со мной. Я тронут, мне очень понравилось. Спасибо огромное. Продолжайте. Самая лучшая ваша фотография.

0: хочу знать.
1: Небольшое объявление. Найден номер на Умане Гатве в районе магазина Lidl. Номер автомобильный ОР-5740. ОР-5740. Номер найден. Звоните Виктору по телефону 29-42-37-38. Повторю, 29-42-37-38.

0: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
7: СВХ плюс.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Еще раз хочу сказать огромное спасибо за ваши фотографии. Сегодня день фотографий. Я попросил прислать самую красивую фотографию из вашего телефона. Вот. Дело неблагодарное, конечно, описывать вот то, что вы прислали. Но попробую, как получится. Владимир нам прислал фотографию Гирца Кравалыса. Крокодил в абсолютно чистейшей воде и такой вид снизу. Ох, прекрасная просто фото. Так, Екатерина прислала кота Муся, который слушает сейчас, котик Муся. А Муся это что, мужское имя, да, у него Муся? Котик Кузь-Муся. В Ирландии слушает сейчас радио СВХ+. Так, Марина прислала зеленый каньон в Турции. Красотища, просто красотища. Янис из Великобритании прислал сталактит Ирландия, самый большой в Европе. Сталактит это тот, который свисает вниз, да, сталагмит это тот, который вверх. Правильно я понимаю, да, разобрался? Супер, Янис, спасибо огромное. Так, фотографии замечательной совершенно лошадки. Александр прислал карповник в Малпилсе. Вот прямо чувствуется вот эта тишина, спокойствие и ожидание вот этих замечательных карп, которые тоже здесь присутствуют. Ох. Владислав из Исландии прислал нам фотографию голубой лагуны. Сдержанно, но очень красиво. Очень красиво. Спасибо, дорогой Владислав. Спартак нам прислал город Гитхорн из Нидерланды. Тут крутые каналы, там нет дорог и машин, все люди передвигаются на лодках. Представляете, сказка просто. Вот фотографии сказка. Город Гитхорн. Спасибо, дорогой Спартак. Виктор прислал фотографию бабочки в замечательном... Это астропом, да, цветочек? Спасибо большое. Дмитрий, моя лучшая фотка моего кота Яши. Передавайте Яше привет от моего Яши. У меня тоже весь телефон Яши забит. Вот, коты, мне кажется, вообще самые фотогеничные животные. Ну и собаки там же рядом. Ваш Яша прелесть, просто прелесть. Поцелуйте его от нас в нос. Так, болели за наших в Польше, пляжный волейбол, фотка на закате, город Острода. Спасибо, Валюша, привет вам. Так, ну вот, Дим Лавея со своей любимкой прислала нам наша радиослушательница Алена. Любимка это собачка, это, как его, не то этерьер, забыл пароль. Любимки, привет. Елена из Норвегии «Отражение гор в море» прислала. Просто фантастика, какая красота. Фантастика просто. Остров Закинтос, да? Там же где-то в Греции. Мама дорогая, какая красота. Какая красота. Друзья мои, спасибо вам огромное. Спасибо. Дико классно все у нас с вами получилось. Вот. И на этом давайте закончим программу «Хорошие новости». Тут еще кое-что пришло. Я обязательно досмотрю и каждому из вас что-нибудь отправлю.
0: Радио СВХ Плюс.
2: Этой ночью на большей территории дожди, в Курземе сильный с грозой, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем временами и местами дождь, гроза, на побережье ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до 21. Венспилс и Лепая 18-19, в Даугавпилсе и Резекне дождь 17-18, в Риге дождь в первой половине дня и до плюс 20 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Правление ЦСДД ушло в отставку. Премьер назвал пансионатами управления государственными предприятиями. Задержан водолаз, который подрывал северные потоки. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Управление дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, сообщил сегодня председатель правления ЦСДД Айверс Аксенекс. Правление оставит свои должности уже завтра. Ранее совет ЦСДД подал министру сообщение Рихарду Козловскису заявление об отставке. Министр инициировал служебное расследование, которое будет проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в масштабной утечке данных. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в социальных сетях заявил, что кибератака на информационные системы ЦСДД и массовая утечка данных является существенной угрозой национальной безопасности. Он обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку деятельности должностных лиц ЦСДД по сохранности данных клиентов. Государственная полиция уже начала уголовный процесс в связи с кибератакой на ЦСДД. Напомню, в результате этой атаки утекли персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и 200 тысяч юридических лиц. Данные были получены из платежей, сделанных на имя дирекции за последние 18 лет. Способ управления государственными предприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. Это потому, что это политический пансионат, рассуждал Кулбергс. При этом премьер-министр отметил, что глава правления дирекции безопасности дорожного движения зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айверс Аксенекс заработал на этом посту в прошлом году более 120 тысяч евро. Комиссия Сейма по бюджету и финансам концептуально поддержала участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии были представлены законопроекты о мерах по финансовой стабилизации Air Baltic. Комиссия признала законопроекты срочными. Планируется, что Сейм рассмотрит их в первом чтении завтра. Наряду с операцией «Вилкатес» необходимы долгосрочные решения по ограничению нелегальной миграции, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич. По мнению президента, проведение масштабных операций может помочь снизить поток мигрантов, однако наряду с решениями в области пограничной инфраструктуры необходимо оценить возможности усиления государственной пограничной службы. Нужны люди. На днях президент побывал на восточной границе. По его оценке, на границе наблюдается активная работа и координация деятельности всех служб. Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте еще одного подозреваемого в подрыве газопровода в Северный поток. Это гражданин Украины. Он был задержан в Хорватии, в городе Пула, местными полицейскими на основании европейского ордера на арест. Речь может идти о Владимире Журавлеве, инструкторе по дайвингу, который ранее был объявлен правоохранительными органами Германии в розыск, пишет украинская «Европейская правда». Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 16:08, начало программы Drive Time в эфире радиостанции СВХ Плюс. Напомню, что на этой неделе, как и на предыдущих двух, мы определяем самого активного участника или участницу на программу Drive Time. И в конце недели, в пятницу, вознаграждаем очень вкусным призом — подарочной картой на 30 евро от ресторанов Lido. Возвращаясь к теме прошлого часа, мы говорили о фотографиях. А вы фотографии присылали к нам сюда на радио СВХ Плюс. Лучшую фотографию из вашего телефона я попросил вас прислать, и вы активно откликнулись. И одна из фотографий изображала нидерландский город Гидхорн, где нет дорог, люди передвигаются на лодках по каналам. И вот Спартак написал: там был интересный опыт, мы попали в пробку на лодке. Если есть какие-то информации у вас, какая-то информация, вернее, о пробках, а прямо сейчас, возможно, даже на лодках, ну, здесь где-то, в Латвии, рассказывайте, пожалуйста. Ну, и, конечно же, говорите о радарах, если где-то заметите, говорите о каких-то, не дай бог, авариях. Об авариях и о ситуации дорожной за вчера я вам расскажу через несколько минут. Статистика от МВД будет. А во второй половине этого часа мы с вами будем играть, кстати, раскручивать колесо. Большое колесо удачи, которое мы проводим вместе с Путо. Кто-то из вас обязательно выиграет какой-нибудь приз. Да, не договорил, да? Если у вас есть какая-то актуальная информация с дорог нашего города, пишите, отправляйте голосовые, только не нарушайте правила дорожного движения. Наш номер 25-45-25-25. Это также зачтется вам как активность. Да-да-да-да-да.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не видишь никого, это не значит, что никто не видит тебя.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Latvijas maiznieks Lielmaize» имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Drive Time. Здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.
2: Пожалуйста, дорожная информация за вчера. Не самая, конечно, приятная, но, тем не менее, сделайте выводы и не попадайте в эту статистику, пожалуйста. Вчера в стране произошло 146 аварий, больше всего в Риге 86, меньше всего в Земгале 13. В авариях пострадало 15 человек, что на 6 меньше, чем позавчера. Это уже более-менее хорошо, но все равно 15 человек – это много. Из 15 пострадавших 5 велосипедистов. 4 пострадавших в Риге окрестностях, 3 в Земгале, 6 человек пострадали в Курземе, 2 человека пострадали в Латгале. Видимо, нет пострадавших, это хорошо. И еще одна абсолютно позитивная информация, что вчера никто не погиб в ДТП в Латвии. Так держать. Всего было зафиксировано 481 нарушение правил дорожного движения. Больше всего правил нарушали в Латгале 116 нарушений правил дорожного движения. За агрессивное вождение было задержано 2 человека в Риге или окрестностях. За скорость вчера было составлено 231 протокол. Больше всего в Латгале опять-таки нарушали. А скоростной режим 73 нарушения. За вождение в нетрезвом состоянии относительно немного вчера было задержано 4 человека. Один в Риге окрестностях, один в Видземе, двое в Курземе. У двоих конфискуют автомобиль, еще двое заплатят штраф по стоимости автомобиля. То есть попали все четверо по-крупному. Да, и уголовные процессы, разумеется, будут заведены в данном случае. А в Земгале и Латгале никого вчера не задержали под алкогольным или наркотическим опьянением. Два угона вчера зафиксировано в стране. Один в Риге и окрестностях, а один в Земгале. Вот такова информация.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 16:23.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: погоде давайте расскажу. Этой ночью дожди в Курземе. Обратите внимание, сильные дожди с грозой. При этом ветер слабый, местами туман. 10-15 градусов температура воздуха ночью. Завтра днем временами местами дождь, гроза, на побережье ветер порывами до 15 метров в секунду. По Латвии температура воздуха от 16 до 21 градуса. Венспилс Лепое 18-19. Даугавпилс Резекне дождливо завтра будет. 17-18 градусов выше нуля. В столице завтра дождь ожидается в первой половине дня и до 20 градусов температура воздуха.
1: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
3: СВХ+.

0: Новости современных технологий.
1: В случае кибератаки на CSDD важнее всего не то, кто совершил атаку, а то, куда попадут полученные данные, заявил эксперт по кибербезопасности Элвис Страсденч. Нельзя исключать возможность того, что за атакой может стоять недружественное государство. Страсденч отметил, что ему было известно о нескольких уязвимостях CSDD, которые были устранены, однако не исключил, что какая-то из уязвимостей могла остаться неисправленной, и ею воспользовались хакеры. Когда я увидел те уязвимости, которые были на сайте CSDD, мне просто хотелось плакать, сказал он. В то же время Страсденч отметил, что уязвимости есть у всех, а не только у CSDD. США поделятся с Латвией опытом привлечения белых хакеров к проверке безопасности информационных систем, чтобы своевременно выявлять уязвимости и снижать возможные риски безопасности на предстоящих в октябре выборах, сообщило Министерство юстиции. Министр юстиции Эдвардс Милтонс накануне встретился с послом США в Латвии Мелиссой Арджирос, чтобы договориться о дальнейшем направлении взаимодействия в борьбе с трансграничной преступностью, укреплении избирательной и кибербезопасности. Смилтонс подчеркнул, что одной из задач министерства является обеспечение безопасного и законного проведения выборов этой осенью, защита избирательного процесса от нежелательного иностранного вмешательства, киберугроз и дезинформации. Латвия и США договорились укреплять сотрудничество экспертов в сфере обеспечения честности выборов, кибербезопасности и предотвращения иностранного вмешательства. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
2: 16, конечно же, 36 точно латвийская. Программа Drive Time продолжается. Актуальная информация у нас есть. Вот что Евгений расскажет. Обратите внимание, особенно те, кто по Южному мосту передвигается. Слушаем.
3: Всем добрый вечер. Улица Мукусалас от ЦСДД в сторону центра. Съезд Мукусалас на Мукусалас.
2: Ой-ой-ой, не-не, ты не то поставил. Вот что.
3: Всем добрый вечер. Такая информация. Многие, может быть, уже в курсе, многие, может быть, нет. На Южном мосту, если ехать в сторону Пардаугавы, в районе фоторадара, который напротив находится Альфа Акрополиса, ограничение скорости 50 км в час.
2: Понятно, да? Южный мост, если двигаться в сторону Краста, в сторону Пардаугавы, там, где радар стоит, да? Напротив Акрополя. Акрополис, да, это называется. Вот там ограничение скорости 50 км в час. Спасибо, Женя. Спасибо, дорогой. Ну, давайте-ка еще раз вот это объявление прочитаю про найденный номер. Найден номер автомобильный на Умнягатве в районе магазина Lidl. Номер ОР-5740. Если вас заинтересовала эта информация, звоните Виктору 29-42-37-38. 29-42-37-38.
4: СВХ плюс.

0: центре.
1: Если че, бах.
0: Билеты в кассах Билеты сервис.
2: Drive Time совместно с Lido.
3: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда.

0: Захаровым.
1: Итак, сейчас мы с вами будем крутить большое колесо удачи Путо. Главный друг колеса удачи Путо – это крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. В сети Путо работает более 40 автомоек, самообслуживание и подарочную карту на 50 евро. Мы, кстати, вчера разыграли. Марина, поздравляю. Еще раз поздравляю. Возможно, и сегодня кому-то из вас достанется подарочная карта от Путо. С нами также Йосера, которая позаботится о четвероногих членах семьи, подарив ценный набор продукции, который будет подобран специально или для собаки, или для кошки, или для лошади-победителя. Турагентство «Боде» поможет одному из слушателей уже мысленно отправиться в следующий отпуск. В качестве приза стильный чемодан. Класс, и особенно выгодная цена на следующее путешествие. Парки приключений «Тарзанс» подготовили подарочную карту номиналом 50 евро для активного отдыха. Подарочная карта кафе «Битете» номиналом 50 евро для вкусного визита в самый центр Юрмалы. И набор лакомств «Рамкалны», которым можно побаловать себя или поделиться с близкими. Вот такие у нас призы на нашем большом колесе удачи, которые мы сейчас будем раскручивать в прямом эфире радио СВХ+. Кому же достанется этот приз? Сейчас мы определим. Смотрите, я по сигналу предложу дозвониться вам по номеру 25452525. По телефону, да, не по WhatsApp. По телефону 25452525. Вы дозваниваетесь, я вам задаю простой вопрос. Вы на него отвечаете. Если отвечаете правильно, соответственно, мы с вами крутим колесо удачи. Я поздравляю вас с выпавшим призом. У нас беспроигрышный в данном случае вариант. Если вы правильно отвечаете на вопрос. Единственное условие, что если уже вы побеждали в этом конкурсе, вот вчера или позавчера, соответственно, вы больше не дозваниваетесь, даете кому-то возможность выиграть приз в нашем эфире. Итак, давайте-ка мы вот торопыжек пока отключим, чтобы все было у нас по-честному. Правда ведь? А потом по сигналу вы набираете 25-45-25-25. Договорились? А вот он сигнал. Дозваниваемся. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день, как вас зовут?
2: Андис.
1: Еще раз, пожалуйста.
2: Андис,
1: правильно, Анди?
2: Да.
1: Очень хорошо, Андис, что вы до нас дозвонили. Скажите, пожалуйста, Андис, вы внимательно слушаете радио СВХ+.
2: Да, внимательно.
1: Тогда, дорогой Андис, вам будет совершенно нетрудно ответить на вопрос, который я вам сейчас задам. Готовы?
2: Да.
1: Андис, назовите, пожалуйста, имя и фамилию работника службы информации радио СВХ+, который сегодня читает новости во второй половине дня. Вот, в частности, новости технологии он читал буквально 15 минут назад.
2: Имя, фамилия.
1: Да? Имя и фамилию, да? И вот в 18.00 он же будет читать новости. Андис. Раз.
2: Да.
1: Андис. Два. Андис, три. Спасибо, Андис. Спасибо, дорогой. Мы вас отключаем. Отключаем и подключаем следующего нашего радиослушателя. Здравствуйте вам. Алло. Нет никого, но... Я тогда сейчас... Вот сейчас кто-то точно дозвонится и правильно ответит на вопрос. Вопрос вы слышали? И для вас будет тот же самый вопрос. Здрасте. Ну, говорите, пожалуйста. Ну, что ж такое? Ну, почему вы не хотите? А вы хотите приз выиграть? Алло.
3: Алло.
1: Вот.
3: Добрый день,
1: да. Здрасте. Как вас зовут?
3: Павел.
1: Павел, Паш. Ну, да. Вопрос вы слышали?
3: Слышу, да.
1: Вот.
3: Если я не ошибаюсь, это Алексей Новак.
1: Вы ошибаетесь. Да, вы ошибаетесь, конечно же, вы ошибаетесь. Во второй половине сегодняшнего дня, кто читает новости на радио СВХ+, внимательные наши радиослушатели, ну как же так? Здрасте. Здрасте.
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, ну наконец-то, как вас зовут?
4: Елена.
1: Ну, если вы сейчас на вопрос не ответите, я заплачу, Лена.
4: Я постараюсь.
0: Вот, пожалуйста. Так, соберитесь только. Соберитесь. Да. Леночка, хорошо. Назовите работника службы информации радио СВХ+, который читает сегодня новости во второй половине дня. Вот не, буквально там 15-20 минут назад он прочитал новости, а вот, соответственно, технологии, и через 10 минут будет новости читать, а, соответственно, новости. Леночка.
4: Это Владимир Новоотборский.
0: Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Лен, ну, оцените, пожалуйста, сложность этого вопроса от 1 до 10 для внимательных радиослушателей.
4: Ну, на единичку, наверное.
0: Ну, приблизительно на полтора ведь, правда?
4: Да,
0: вот.
4: Да, да.
0: Владимир Новоотборский, конечно, Леша Новак во второй половине дня на новости не читает. Он, как правило, работает в первую смену. А Владимир Новоотборский, второй работник службы информации радио СВХ+. У нас есть чудесная работница Елена Парфаторова. Вариантов было немного. Леночка, как здорово, что вы выбрали правильный вариант. Итак, Ленусь, прямо сейчас мы с вами начнем крутить колесом. И, соответственно, выбирать для вас приз. Да? Что бы вы хотели выиграть, скажите?
4: В принципе, все равно.
0: Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Главное, что вы точно что-то выиграете, согласитесь, правда же?
4: Конечно.
0: Поехали. Так. Леночка, дорогая, я вас поздравляю. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас домашние животные?
4: Есть кошечка.
0: Очень хорошо. Как ее зовут?
4: Мишель.
0: О, какое красивое имя. Вы вот поздравьте ее, пожалуйста, прямо сейчас. Она рядом с вами или вы на работе?
4: Я на работе.
0: На работе. А для вашей Мишель замечательный подарок мы подберем от компании Йосера. Не кладите трубку, пожалуйста, телефонно. Так, мы сейчас с вами за эфиром поговорим. А пока, пока важнейшая информация. Йосера, победителю мы дарим ценный приз в зависимости от того, какое у вас животное. Вот, соответственно, для Мишель, кошки нашей победительницы Елены, мы подарим что-то для кошек. Знаете ли вы, что полакомить собак, кошек и лошадей можно при помощи компании Йосера? Это немецкий качественный корм для животных. Йосера более чем с 80-летним опытом работы в этой области. Йосера предлагает подходящий корм для всех четвероногих друзей, породистых и беспородных, больших и маленьких, старых и молодых. Здоровье вашего питомца, отличная усвояемость и, говорят, великолепный вкус. Вот главные приоритеты Йосера Супер Премиум. С Йосера вы можете быть спокойны за своего питомца. Подробнейшая информация на yosera.lv.
5: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības. Puto Express. Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Леночка, перезвоните, пожалуйста. У нас что-то здесь с вами оборвалось, к сожалению.
6: СВХ+.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Tagad Big Bang piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bang mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bang LV. Big Bang. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
4: Почувствуй вкус лета в Дагуфпилсе. 29 августа Центральный парк превратится в настоящий рай для гурманов. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутони». Вас ждет уличная еда разных стран мира, вкусные напитки, концерты на двух сценах, развлечения для всей семьи и яркая атмосфера лета. С изысканными напитками и традициями их приготовления познакомит специальный пивной сад. Встречаемся 29 августа в Центральном парке Дагуфпилса.
5: Огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь к
6: Фениксам. СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Этой ночью по Латвии дожди, в Курземе сильный с грозой ветер, слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем временами и местами дождь, гроза. На побережье ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21. Венспилс и Лепой 18-19. В Даугавпилсе Резекне дождь 17-18. В Риге дождь и в первой половине дня и до плюс 20.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ плюс.

0: Правление ЦСДД и Совет ЦСДД подали в отставку. Премьер назвал пансионатами управление государственными предприятиями. Задержан водолаз, который подрывал северные потоки. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Правление и Совет дирекции безопасности дорожного движения подали сегодня в отставку, а Генеральная прокуратура рассмотрит вопрос об ответственности должностных лиц ЦСДД за утечку информации. С заявлением в прокуратуру обратился президент Латвии Эдгар Ринкевич. В социальных сетях Ринкевич заявил, что кибератака на информационные системы ЦСДД и массовая утечка данных являются существенной угрозой национальной безопасности. Государственная полиция уже начала уголовный процесс в связи с кибератакой на ЦСДД. Напомню, в результате этой атаки утекли персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и 200 тысяч юридических лиц. Данные были получены из платежей, сделанных на имя дирекции за последние 18 лет. Способ управления государственными предприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. Это потому, что это политический пансионат, рассуждал Кулбергс. При этом премьер-министр отметил, что глава правления дирекции безопасности дорожного движения зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственных должностных лиц, глава правления ЦСДД Айвар Аксенакс заработал на этом посту в прошлом году более 120 тысяч евро. Комиссия Сейма по бюджету и финансам концептуально поддержала участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации Air Baltic. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит его в первом и втором чтении уже завтра. Наряду с операцией «Вилкот» и «Оборотень» необходимы долгосрочные решения по ограничению нелегальной миграции, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич. По мнению президента, проведение масштабных операций может помочь снизить поток мигрантов, однако наряду с решениями в области пограничной инфраструктуры необходимо оценить возможности усиления государственной пограничной охраны. Нужны люди. На днях президент побывал на восточной границе. По его оценке, на границе наблюдается активная работа и координация деятельности всех служб. Федеральная прокуратура Германии сообщила сегодня об аресте еще одного подозреваемого в подрыве газопровода в Северный поток. Это гражданин Украины. Он был задержан в Хорватии местными полицейскими на основании европейского ордера на арест. Речь может идти о Владимире Журавлеве, инструкторе по дайвингу, который ранее был объявлен правоохранительными органами Германии в розыск. Об этом сообщает украинская «Европейская правда». Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: В Lido, кстати, можно наслаждаться не только сезонными вкусами, а также воспользоваться замечательным предложением. В приложении Lido там есть предложение. Не перепутайте, пожалуйста. В приложении предложение. Специально для любителей бургеров, между прочим, вы покупаете любые 6 бургеров, а 7-й получаете бесплатно. Вот лень вам готовить, допустим, сегодня. Пожалуйста, заходите в приложение Lido и приятного аппетита. Это программа Drive Time на волнах радио СВХ+. Меня зовут Дим Харов.
3: На старте Drive Time.
4: Drive Time. Здесь и сейчас. В студии Дим Харов. СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Ремень безопасности – самый дешевый апгрейд жизни.
1: Так, перед тем, как предложить вам одно развлечение, давайте послушаем информацию от нашей радиослушницы Светланы. Внимание!
2: Добрый день. Информация для тех, кто по улице Зебный Кална планирует ехать в сторону Кекова или Южного моста. Сегодня Рижская дума заявила о том, что они открывают виадук, который соединит напрямую Южный мост и дальше, да, на дорогу на Кекову. Но, наверное, что-то пошло не так. Сейчас там еще продолжаются работы и закрыли один ряд. Там образовывается пробочка. Может быть, кто-то счастливый уже успеет сегодня вечером проехать по этому новому мосту. Причем самое интересное, что указатели уже на ту военно-полевую дорогу, которая ведет на Южный мост, уже заклеены, и все красиво указывает на то, что скоро мы будем передвигаться по новому виадуку. Всем удачи!
1: Спасибо большое, Света. Ну, надеемся, так оно и случится. Про военно-полевую дорогу здорово, зачет. Давайте тогда еще информацию о том, что на Южном мосту творится, повторит Евгения, нашего радиослушателя. Внимание!
3: Всем добрый вечер. Такая информация, многие, может быть, уже в курсе, многие, может быть, нет. На Южном мосту, если ехать в сторону Пардаугавы, в районе фоторадара, который напротив находится Альфы, Альфа Акрополиса, ограничение скорости 50 км в час.
1: А там один фоторадар, да, на Южном мосту, если не буду, вот в том месте. Спасибо, Женя, спасибо, Света. И вот развлечение. Смотрите, развлечение из разряда «А что это было?». Я вам сейчас расскажу часть истории. Эта история произошла в южноафриканском городе Могало-Сити. Бывали в Южной Африке? В Южноафриканской республике, нет? Не самое популярное направление, согласен. Но это и не важно, это и не важно. Я вам сейчас расскажу часть этой истории, а потом спрошу, а что это было? А вы попробуйте что-нибудь негрустное насочинять. Давайте, да, попробуем. Смотрите. Так вот, в этом городе, в Центр спасения животных, вдруг стали поступать в звонки встревоженных граждан, которые рассказывали, что несчастный жираф провалился в яму на дороге. И там торчала только голова этого жирафа. Представили себе, да, эту ужасную картину? Да? Представили? Прибывшие на место спасатели выяснили, что спасать, собственно говоря, некого. В яме красовалась голова чучела животного. Чучело животного, жирафа. Ну вот. А вот, собственно, сейчас мой вопрос. А что это было? Почему? Зачем понадобилось кому-то голову чучела жирафа засовывать в яму? Что это было? 25, 45, 25, 25. Присылайте, пожалуйста, свои негрустные варианты этой истории. Жду.

0: нас еще дорожная информация. Алексей сейчас расскажет. Внимание.
1: Добрый вечер. Не только похоже на Южном мосту сложности, в Кенгараксе тоже сложности. Улица Локомотива с Акрополя до Яниларты. Фрезерован асфальт в двух местах. В связи с этим все стоят в одну строчку. Достаточно нервно перестраиваются. Нездоровые ямы, скорость маленькая, пробочка. Еще раз повторю, от Акрополя до улицы Рушину сложно передвигаться. Так что удачи всем. Ну и смотрю, Маска у вас тоже забита. Может быть, из-за Южного моста в том числе. Удачи.

0: Drive Time. С нами интереснее.
1: Итак, город Могалы-Сити. Уверен, что вы о таком даже не слышали. В Южноафриканской республике есть такой город. В Центр спасения животных стали поступать звонки. Встревоженные граждане рассказали о том, что несчастный жираф провалился в яму на дороге. Торчала только голова. На место даже прибыли спасатели. И выяснили, что спасать некого. В яме красовалась только голова чучела животного. Что это было? Спросила. Зачем кто-то голову жирафа, чучела, в эту яму поместил? Многие, кстати, пробили правильную версию. Молодцы, молодцы. Так, ну давайте ваши интересные версии почитаю. Направление головы жирафа указывало на то, что рядом зоопарк. Вот чудесная версия. С вечера начались съемки фильма «Лохнесское чудовище», а утром атрибуты забыли. Вот, «Лохнесское чудовище» на австралийский лад, да? Ладно. Так, здорово. Так. Так, это новый вид предупредительного знака, который предупреждает об опасности впереди. Это все маркетинг, чтобы туристы останавливались фотографироваться. Яму выкопали для пожертвований, так как Африка. Сборы могли пойти на воду или еду для бедных сел. Жираф, вернее, его макет за сезон заработал больше, чем весь заповедник. Норм, норм. Так, так, так. Так. Так. Таким образом пытались поймать сбежавшую жирафиху из зоопарка, чтобы привлечь ее внимание. Хорошо, хорошо, молодцы. Так, отмечу обязательно в свою книжечку самых активных вот участников этого конкурса. В пятницу у нас, между прочим, будет кому-то из вас вручена вкусная карта от ресторанов «Лидон» 30 евро. А пока давайте правильную версию расскажу, что там случилось. Оказалось, что таким образом головой жирафа, чучело жирафа, местные оппозиционеры решили привлечь внимание властей к ужасающему состоянию дорог. Дескать, выбоины такие, что туда даже жирафы проваливаются. Знакомая история, кстати. Вот. Оказывается, в ЮАР тоже плохие дороги, да? В городе Могалы-Сити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спасатели, кстати, не оценили креатив, заявив, что потратили драгоценное время, которое могли бы использовать на помощь реальным зверушкам. С другой стороны, и спасатели-то тоже вот по таким ужасным, судя по всему, дорогам ездят, которые даже жирафы могут провалиться.
0: СВХ+.

0: дорожного движения запустила рекламную кампанию «Последний танец начинается без ремня. Не сопротивляйся, пристегнись». В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Латвии 20 человек погибли, еще несколько человек получили тяжелые травмы из-за несоблюдения требований пассивной безопасности. Водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Цель компании – разъяснять, что использование ремня безопасности в автомобиле является основным условием безопасности и позволяет снизить тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. В сети государственных автодорог продолжаются дорожные работы. Основные ограничения движения на государственных главных автодорогах следующие. На Даугавпилском шоссе на участке от Госпоров до Низгала установлен один светофор. Действует ограничение скорости. Расчетное время проезда 40 минут. На участке от Калнышки до Любосты введены ограничения скорости и расчетное время проезда 20 минут. На Лепойском шоссе на участке от Блидены до Братского кладбища в Порвокроксе действует один светофорный участок. Ограничение скорости 50 и 70 км в час, расчетное время проезда 20 минут. На транспортной развязке Даугавпилской объездной дороги, а также на участке от Свенте установлены два временных светофора. Действует ограничение скорости и время проезда составляет около получаса. Берегите себя за рулем.
1: Автоновости. Плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Давайте сначала о погоде расскажу, а потом анонсирую одну весьма любопытную новость. Итак, о погоде. Это ночью дожди, в Курзуме сильные да с грозой. Ветер слабый, местами туман, от 10 до 15 градусов температура воздуха. Завтра днем временами и местами дождь, гроза на побережье, ветер порывами до 15 метров в секунду.

секунду, плюс 16, плюс 21. В этих диапазонах температура. Венспилс слепая 18-19. Даугавпилс рызыкный дождь 17-18. В Риге завтра дождь в первой половине дня прогнозируется и до 20 градусов тепла. Смотрите, какую новость я нашел. Судя по всему, это сегодня вот произошло. Первые заключенные из Швеции, не менее 10 человек, прибыли в тюрьму в Тарту, в эстонский город Тарту, для отбывания наказания. Что происходит? Более подробно об этом после песни, рекламы и песни.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слегка.

0: kaimiņ, nepazīnu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.
5: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках Апотека.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: неписанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: Смотрите, какая новость мне сегодня попалась на глаза. Первые заключенные, насколько я понимаю, сегодня из Швеции не менее 10 человек прибыли в тюрьму города Тарту, что в Эстонии, для отбытия наказания. В течение года шведская страна планирует перевести в Тарту около 600 заключенных, а до конца этого года туда должны прибыть 200 человек. Расходы на содержание осужденных возьмет на себя Швеция, и в зависимости от количества заключенных Эстония будет получать в год от 31 до 61 миллиона евро. А? От 31 до 61 миллиона евро. Эстония и Швеция недавно, 8 августа, подписали меморандум о сотрудничестве между тюремными ведомствами двух стран. В Тарту не будут направлять несовершеннолетних, не будут направлять женщин и людей, осужденных за террористические преступления. Основную часть группы составят взрослые мужчины, которые получили длительные сроки за преступления против личности или преступления, связанные с наркотиками. Перед переводом в Эстонию обе страны проверили биографии каждого осужденного, при этом эстонские власти отдельно согласовывали при каждого заключенного. Шведские заключенные будут соблюдать внутренний распорядок тартусской тюрьмы, при этом им предоставят шведскую тюремную одежду и доступ к информационным каналам, соответственно, Швеции. Осужденные не смогут получить убежище в Эстонии, их родственники также не получат права на поселение в этой стране. После освобождения заключенные должны вернуться обратно в Швецию, говорится в соглашении между двумя государствами. Да? Но, как мне кажется, очень неплохой бизнес-план. От 31 до 61 миллиона евро в год. Неплохо, неплохо. Интересная новость. Интересно.
2: СВК плюс.

0: Захаровым. Поехали!
1: СВХ+.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, siers gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi. Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. Банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Она умеет быть разной, но одно ей точно не бывает скучно. 20 августа Екатерина Варнава в ярком, дерзком и провокационном кабаре-шоу «Драма Queen». Музыка, танцы, юмор, неожиданные повороты и много, много драмы. «Драма Queen» – шоу, которое нельзя просто посмотреть. Его нужно пережить. 20 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты «Билешу Парадизе» ЛВ.

кто-то сейчас сидит и скучает без своего автомобильного номера ОР-5740. Так вот, знаете, он найден на Улмане Агатвы в районе магазина Lidl. Номер автомобильный ОР-5740. Звоните Виктору по телефону 29-42-37-38. 29-42-37-38. Кстати, если у вас есть какое-то некоммерческое объявление о потерях или находках, можете запросто присылать к нам, мы его обязательно прочитаем.

0: Этой ночью по Латвии дожди, в Курзаме сильный с грозой, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем временами и местами дождь, гроза. На побережье ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до 21. Венспилс и Лепой 18-19. В Даугавпилс и Резекне дождь 17-18. В Риге дождь в первой половине дня и до плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Правление и Совет ЦСДД ушли в отставку. Премьер назвал пансионатами управление государственными предприятиями. Задержан водолаз, который подрывал северные потоки. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Правление и Совет дирекции безопасности дорожного движения подали в отставку, а Генеральная прокуратура рассмотрит вопрос об ответственности должностных лиц за утечку информации. С заявлением в прокуратуру обратился президент Латвии Эдгар Ринкевич. В социальных сетях Ринкевич заявил, что кибератака на информационные системы ЦСДД и массовая утечка данных является серьезной угрозой национальной безопасности. Государственная полиция уже начала уголовный процесс в связи с кибератакой на ЦСДД. Напомню, в результате этой атаки утекли персональные данные 1 200 000 человек и 200 тысяч юридических лиц. Данные были получены из платежей, сделанных на имя дирекции за последние 18 лет. Способ управления государственными предприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. Это потому, что это политический пансионат, рассуждал Кулбергс. При этом премьер-министр отметил, что так глава правления дирекции безопасности дорожного движения зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айварс Аксенекс заработал на этом посту в прошлом году более 120 тысяч евро. Комиссия Сейма по бюджету и финансам концептуально поддержала участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации Air Baltic. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит его в первом и втором чтении уже завтра. Наряду с операцией «Вилкат» из «Оборотень» необходимы долгосрочные решения по ограничению нелегальной миграции, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич. По мнению президента, проведение масштабных операций может помочь снизить поток мигрантов, однако наряду с решениями в области пограничной инфраструктуры необходимо оценить возможности усиления государственной пограничной службы. Нужны люди. Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте еще одного подозреваемого в подрыве газопровода в Северный поток. Это гражданин Украины. Он был задержан в Хорватии в городе Пула местными полицейскими на основании европейского ордера на арест. Речь может идти о Владимире Журавлеве, инструкторе по дайвингу, который ранее был объявлен правоохранительными органами Германии в розыск. Об этом сообщает украинский «Европейская правда». Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: тела.
1: Драйв-тайм совместно с Лидо.
2: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Лидо уже во всех ресторанах.
3: Неписанные правила от Драйв-тайм. Руль не делает человека умнее, но быстро показывает, кто он есть.
4: Поздравляю всех тех, у кого этот длинный летний день закончился и потихонечку превратился в вечер. Но я думаю, что если вот вы пришли с работы уже, то тогда наступил вечер. Правильно? Мои мысли идут. А если вы еще на работе, то, наверное, все-таки день еще продолжается. Во всяком случае, рабочий. Всем тем, кто еще на рабочих местах, я, Дим Харов, передаю привет. До 19.00. И для тех, и для других я постараюсь сделать так, чтобы настроение ваше было на уровне. Очень интересные факты про фотографию вам расскажу сегодня. Международный день фотографий. Небольшой конкурсик устроим из этого рассказа. В этом часу у нас еще астрологический и метеорологический прогноз на завтра. Будет чем заняться. Поехали.

0: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Вау, ничего себе предложение! Мойка высокого давления Керхер 299 евро. Комплект из 6 банок с крышками 540 мл, евро 99. Газонокосилка Грюндер, ширина 46 см, 249 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Кто из

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Лайка нав дауз, бет зупиню грибас. Тад ньем кроне зупиню бурциня, вай микстая став пака. Пилей удени, павар 3 минутс, ун готовс. Вари вел пилект зальюмс, вай крейюминю. Бус гаршиги. Кроне зупс ир вегли готовот.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: СВХ+.

0: поймал вайб. Это Drive Time.
1: Drive Time. Прямо сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Ну что ж, давайте вам очень интересные факты про фотографию расскажу. Оказывается, фотография может быть очень-очень прибыльным делом. Так, самое дорогое фото под названием «Скрипка Энгрен». Правда, фото было сделано в 1924 году. Найдите в интернете, посмотрите на эту фотографию. Она такая полуэротическая, можно сказать. А в 1924 году вообще, наверное, могла считаться эротической. Так вот, эта фотография была продана на аукционе за 12 400 тысяч американских долларов. Представьте себе. Я уверен, что практически каждый из вас знает, или во всяком случае видел, самую-самую популярную в мире фотографию. Знаете, что это за фотография? Это снимок, который называется «Безмятежность». И вы 100% видели. Ну, не 100, хорошо, 95. Это фото зеленых холмов в Калифорнии. Сделано это фото было Чарльзом Ориером в 1996 году. И эта фотография стала фоном Windows XP. Помните на компьютере, да, зеленые холмы? А? Вспомнили сразу же, правда же? Это фото увидело более 1 миллиарда человек. Самая большая пленочная камера, мамут-камера в 1900 году изобретенная, весила 640 килограммов. Для управления ею требовалось аж 15 человек, представьте себе. Она была построена специально для съемки одного поезда в полный размер. А самая большая цифровая матрица в мире установлена в строящейся обсерватории имени Веры Рубин. Сенсор на 3200 мегапикселей способен запечатлеть мяч для гольфа с расстояния в 24 километра. Представьте себе приближение. Кстати, самое далекое фото Земли было сделано в 1990 году. Снимок Земли в виде крошечной точки, сделанной зондом Voyager 1 с расстояния в 6 миллиардов километров. Между прочим, где-то вот этот самый товарищ Voyager 1 продолжает еще свой путь. Далеко-далеко-далеко. До сих пор на Землю что-то там отсылает. Давайте небольшой вопросец я вам задам. Вот, есть у меня еще информация, потом я также вам расскажу. Смотрите, смотрите. Первый снимок человека был сделан в 1838 году. Давно, давно. Это не важно. Луи Дагер сфотографировал парижский бульвар Дю Темпль. Улица тогда была полна экипажей и всевозможных пешеходов. Но из-за выдержки в 10 минут движущиеся объекты размылись и исчезли. Понятно? Но на кадре осталось два человека. Сейчас я пишу. Один человек подошел ко второму человеку. И некоторое время они почему-то оставались неподвижны. Поэтому и остались вот на этом первом историческом снимке 1838 года. Что они делали? Почему они были неподвижны? Эти двое людей. 25, 45, 25, 25. Попробуйте предложить. Если только не подглядывайте, пожалуйста, никуда. Песенку подарю. Или за самую правильную, или за самую интересную версию. За самую необычную. Или за то и другое. 25, 45, 25, 25. Значит так, давайте еще раз повторю. Да, первая фотография. Выдержка 10 минут. Бульвар в Париже. Движущиеся экипажи, пешеходы. И они не остались на этой фотографии. Все движущиеся. А эти двое чуваков почему-то остались. Почему они остались?
2: СВХ плюс.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Сегодня международный день фотографий. Всех фотографов еще раз поздравляю. Рассказываю историю о том, как появился первый снимок человека. И сразу двух, на самом деле. Луи Дагер фотографировал парижский бульвар Дю Тампль. Улица была полна экипажей и пешеходов, то есть людей. Там было дофига кого. Но из-за выдержки в 10 минут все движущиеся объекты размылись и исчезли. И не попали в историю. На кадре остались лишь двое людей. Один подошел к другому, и они были относительно неподвижны некоторое время. Вот. А что они делали? Я потом как-то проболтался, сказал, что вот эти двое чуваков сказал. Да, сначала было несколько версий, что они целовались. То есть такой страстный поцелуй минут на 10 у них был. Обнимались и общались. Вот такая была версия. Вот. Так, они увидели что-то необычное и замерли. Вот мне очень версия понравилась. Они в стоячие шахматы играли. Очень красиво. Дим, какую песню вам подарить? Присылайте. С удовольствием подарю. Так, жандарм выписывал штраф. 10 минут. Тоже хорошая версия. Ругались, целоваться не могли. Не то время. Вот еще одна замечательная версия. В нашем мире все куда-то спешат. И только двое уже тогда поняли главное. Рабочий день начался, но торопиться совершенно некуда. И застыли. Тоже отличная, красивая такая романтическая версия. А вот и такая вот. А Спартак, дружище, и вам песню подари с удовольствием. Если мужчина, то художник и модель. На бульваре, в центре города. Возможно. Красиво, красиво. Так, это были муж с женой, которые устроили спор посреди улицы из-за покупок жены. Здорово, Сережа. Здорово, отлично. Прекрасно, замечательно. Так, а правильных версий и не было. Обнимались, целовались, поцелуи. Еще были версии, да? Расскажу сейчас. А тоже, кстати, версия очень красивая и историческая, поскольку то, чем они занимались, ушло в историю. Смотрите. Это был мужчина, джентльмен, или, не знаю, не джентльмен, который подошел к другому мужчине. Это был мужчина, который подошел к чистильщику обуви, соответственно, почистить обувь на бульваре Дю Тампль в Париже. И вот они были относительно неподвижны, там около 10 минут, да, пока один чистил обувь другого, и, соответственно, таким образом они попали в историю. Оба этих парня. 1838 год. А все остальные испарились, исчезли. Красиво тоже, правда? Красиво. А сейчас каждые 2 минуты человечество делает больше фотографий, чем за весь 19 век вместе взят. За 2 минуты больше, чем за весь 19 век, когда была изобретена фотография. Представляете, как люди тогда хотели друг друга фотографировать? А сейчас, может, и не хотят, а делают. Так. Спасибо большое за то, что откликнулись. Как мне кажется, довольно здорово получилось у нас с вами. Да, у меня, кстати, еще несколько фактов есть. А давайте прямо сейчас их и зачитаю про фотографии. Весьма любопытные. Первая цветная фотография появилась во второй половине 19 века. Физики создали трехцветный снимок клетчатой ленты из шотландского тартана путем совмещения 3 кадров через красный, зеленый и синий фильтры. Так вот они придумали. Самая первая сохранившаяся фотография — это французский изобретатель Жозеф Нисса Фор Ньопс, который создал снимок «Вид из окна в Легран». Чтобы ее создать, потребовалась выдержка аж 8 часов, представьте, 8 часов. Вот как-то так, как-то так. Вот такие новости. Сергею за эти новости огромное спасибо.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Ночью дожди, в Курзаме сильные с грозой, ветер слабый, местами туман от 10 до 15 градусов. Завтра днем временами и местами дождь, гроза. На побережье порывистый ветер до 15 метров в секунду. От 16 до 21 по Латвии завтра температура. Венспилс слепая 18-19. Далгопилс разве на дождь 17-18.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Ну что, поехали. Овны, завтрашний день может оказаться очень опасным для личных взаимоотношений. Постарайтесь следить за своими словами и действиями и быть максимально осторожным в общении с дорогим для вас человеком. Тельцы, не отступайте от правил, даже если вы очень спешите. Впоследствии к вам могут здорово придраться, используя это как основание. Близнецы, завтрашний день не принесет нам ничего нового, зато и не расстроит ничем. Ну и на то спасибо. Раки, завтра вы будете равным среди равных. У вас появится некоторая власть над людьми, но не стоит забывать об ответственности, которая при этом ляжет на ваши плечи. Львы, завтра вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве. Это вам вряд ли удастся, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума. Дева, завтра живите конкретным днем, то есть завтрашним днем и живите. Он будет достаточно интересен, чтобы не было необходимости скучать, строить планы на будущее. Или, того хуже, предаваться размышлениям о тщетности всего сущего.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Вторая серия «Весы». Всякий ребенок нуждается в признании, ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, которое живет у вас внутри. Да, весы. Скорпиона, завтра стоит искать поддержку как деловую, так и моральную. Вы вполне можете ее найти, причем в самых неожиданных местах. Стрельцы. Для удовлетворения ваших нужд вам потребуется приложить некоторые усилия, что и нормально. А вечером развлекайтесь. Козероги, день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо переменить. Подобной возможностью грех не воспользоваться. Водолеи, завтра ответственность на вас возложенная может показаться вам слишком тяжкой. Награда же за труды может принести разочарование. Ограничьте свои действия лишь самым необходимым. Рыбы, вы слишком много сил отдаете работе. Это положение надо как-то изменить, но подобной возможностью вы в данный момент не располагаете. Оговорите свое право на личную жизнь. Завтра, возможно, стоит даже топнуть ногой, иначе на вас так и будут кататься.
0: Гороскоп.
4: СВХ+.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maxima.
2: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, анатомические подушки, корзины, предметы интерьера и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 18:47.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. augustam. Biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7 eiro 59 centi. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3 eiro 49 centi. Rimi.
1: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: неписанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: Очередное наше с вами путешествие подходит к своему завершению, друзья мои, подруги. По-моему, мы с вами славненько сегодня прокатились. Было довольно интересно, информативно и не скучно. Я на это очень и очень надеюсь. И с этой надеждой прощаюсь с вами до завтра. Завтра после 15:00 назначаю нашу очередную встречу. Меня зовут Дим Харов. Огромное спасибо вам за компанию и за внимание. Пока. Честь имею.
2: Проехали.
0: Проехали. Драйв-тайм.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето, которое можно слушать.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Кто из

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Она умеет быть разной, но одно ей точно не бывает скучно. 20 августа Екатерина Варнава в ярком, дерзком и провокационном кабаре-шоу «Драма Queen». Музыка, танцы, юмор, неожиданные повороты и много, много драмы. «Драма Queen» – шоу, которое нельзя просто посмотреть. Его нужно пережить. 20 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты «Билешу Парадизе» ЛВ.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

сказочный блеф, тоже является частью всего.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Sūtījumi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витале и скидка 30% на определенные продукты Артамон. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
3: Летос, ко скалли не сака явные узнемеи.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerts zālē.
8: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotereya.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.

0: Из архива хитов. Хитов. Золотой запас. Запас радио СВК+.
1: Сегодня дождь и скверно.

хочешь здесь. Ну, будь здорова, привет.

0: Тырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Шоты твоим шотом потеряешься по парам. Карма. Сводишь шоты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LB.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Большие города.
7: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис. СВХ плюс.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Xiaomi 79,99. Микроволновая печь Стандарт 45,99. Стиральная машина Горения на 8 килограммов. Сушилкой 299 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: Почувствуй вкус лета в Даугавпилсе. 29 августа Центральный парк превратится в настоящий рай для гурманов. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутони». Вас ждет уличная еда разных стран мира, вкусные напитки, концерты на двух сценах, развлечения для всей семьи и яркая атмосфера лета. С изысканными напитками и традициями их приготовления познакомит специальный пивной сад. Встречаемся 29 августа в Центральном парке Даугавпилса.
2: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
3: «Шкода».
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca Bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Переходов побегут пешеходы. Сквозь трещины в шторах рассыпется свет.
0: СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. Банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Она умеет быть разной, но одно ей точно не бывает скучно. 20 августа Екатерина Варнава в ярком, дерзком и провокационном кабаре-шоу «Драма Queen». Музыка, танцы, юмор, неожиданные повороты и много, много драмы. «Драма Queen» – шоу, которое нельзя просто посмотреть. Его нужно пережить. 20 августа в концертном зале «Дзинтери» билеты «Билишу Парадизе» ЛВ.
5: Я тебя не отдам, любовь, как я тебя жду.
6: СВХ плюс.

0: для всех. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: хіти. Только твоя музыка.
1: Меня зовут, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Ты меня зовут, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
0: СВХ плюс.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ плюс. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма, сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Набежать, обожать, как лед, пожар.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе. Экспонат, ты мой фанат.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна папа.
1: СВХ плюс.
2: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

взрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарету, ухожу в никуда. Ускользаю.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Только не звони, не бежи, отпусти, не держи, не звони, не бежи, так мало впереди.
0: СВХ плюс.
2: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: прокат хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
0: плюсе. Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: ВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: расстаюсь. 100% хиты.
1: Только ты.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето.
2: Лето.
1: На плюсе. СВХ плюс.

Лишь много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

0: которая вокруг на радио. Про которое рядом.
1: Все великие люди бывали на дне.

0: заказал Сережа. В кафе «Мороженом» 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе «Мороженом» запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта.
1: СВХ плюс.
3: Странные танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Утро для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая...